0: отрицательный – минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
1: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бедные и злые. Индекс счастья россиян обвалился до 15-летнего минимума. Ежедневные налеты дронов, топливный кризис и крушение надежд на скорое прекращение СВО все больше погружают общество в мрачное настроение. Это краткое резюме социологов. Индекс счастья, который ежемесячно рассчитывает ВЦИОМ, спрашивая людей, счастливы ли они и насколько, в июле опустился до 50 пунктов, самого низкого значения с 2011 года. За месяц индекс потерял 9 пунктов, что стало рекордным месячным снижением за все время СВО. Настолько несчастливы, согласно ВЦИОМу, россияне не были даже осенью 2022-го во время мобилизации. Доля респондентов, которые ответили определенно «нет» на вопрос, счастливы ли они, повторила абсолютный рекорд за 36 лет исследований ВЦИОМа. 8%, отмечают социологи.
5: Экономические сложности, энергетические блэкауты, интернет-ограничения и общая усталость от боевых действий приводят к тому, что в общественных настроениях нарастает неопределенность и тревога. Уровень тревожных настроений среди россиян этим летом достиг максимума с мобилизацией. А доля граждан, которые жалуются на падение уровня жизни, и вовсе установила рекорд за 20 лет.
4: Согласно ежемесячным опросам, которые проводит Центробанк, 7-8% россиян стабильно с 2022 года жалуются, что им не хватает денег даже на еду. Сами россияне признаются, что еле сводят концы с концами.
6: Как жила страна бедно, так она и живет.
7: Лично у меня зарплата не поднялась.
8: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, блин, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
9: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
4: По данным Росстата, среди неполных семей около 20% не могут позволить себе приобрести одежду и оплатить коммунальные счета. Это почти пятая часть. В еще более затрудненном положении находятся неработающие пенсионеры. Четверть из них испытывает трудности с приобретением одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг. При этом Росстат утверждает, что реальные доходы граждан выросли. В заметном улучшении уровня жизни граждан уверен и Владимир Путин.
10: Я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее.
11: Теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают.
4: При этом эксперты призывают официальной статистике не верить. По их словам, власти занимаются подменой понятий. Мол, на самом деле доходы россиян сейчас даже меньше, чем 10 лет назад. Российская экономика продолжает свое падение на фоне увеличения военных расходов и уменьшения возможностей заработка. А Росстат пытается обрадовать президента, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: Да, некоторое повышение зарплат замечено на предприятиях военно-промышленного комплекса, но сказать, что произошло какое-то существенное повышение благосостояния россиян, конечно, нельзя. С начала СВО цены розничные в России выросли почти на 50%. Поэтому, конечно, это игрища. Росстат сейчас играет любые игрища, лишь бы обрадовать президента.
4: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. В эту категорию выплат включают пенсии, пособия по безработице, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей, льготы, субсидии и другие средства, которые предоставляет государство. Вообще, госвыплаты получают 43 миллиона россиян, из которых 31 миллион человек отметили, что это их единственный источник дохода. Все это негативно отражается и на индексе счастья, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
13: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
14: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности. Не говоря уже о социальной сфере и так далее.
3: Главные новости дня.
4: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
15: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
4: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
16: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
4: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
17: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
4: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
18: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
4: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Экономист Николай Корженевский о том, что происходит с российской экономикой.
19: Вот про эти цифры больших дефицитов говорим все время. Да? Но вот когда же они станут там каким-то серьезным фактором, серьезной проблемой. Значит, если мы говорим о том, что вот конкретно сам дефицит бюджета угробит всю экономику, то до этого еще года 3-4. Вот чтобы оно само по себе стало настолько сложным, чтобы мы там вот говорили про 98-й год, вот про что-то такое, да, когда невозможность Минфина занимать привела к дефолту там, и так далее. Пока же Минфин и его проблемы, они осложняют общую экономическую жизнь. Значит, все равно новое появляется. Я подчеркну еще раз, вот эти закрытые данные по ИКС и невозможность нормально размещать ОФЗ – это новая история. То есть там где-то за кулисами Минфин ругается с теми, кто должен финансировать этот долг, и пытаются прийти к какому-то решению, кто же все-таки даст денег. Я еще напомню, что был принят закон, позволяющий Минфину привлекать неограниченные объемы кредитования де-факто. Они, кстати, там по закону были ограничены как раз тем самым счетом ИКС, данные по которому закрыли. Но это, в общем, лирическое отступление. Я это все к тому, что принципиально как-то нужно менять режим финансирования, иначе, как вы говорите, вот этот статус-кво будет потерян. И будут действительно наблюдаться проблемы с платежами. Кстати говоря, в январе-феврале действительно Минфин уже временно сокращал расходы, ну, потому что не мог в полной мере их обеспечить. Не начислялись там премии некоторым работникам бюджетного сектора или сектора, финансируемого из бюджета, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это начинает выкипать и распространяться на более широкую экономику. В общем и целом мы это видим, конечно, через замедление экономики и инфляционные давления.
2: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
20: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КАМАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины, крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
1: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит нам для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет. Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14-го года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот
5: в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что вот даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряженые, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся. Ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю. Президент ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доиграется. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
21: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
6: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
22: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
6: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
23: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
6: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
7: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после

0: Чем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
3: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
2: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
4: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, на их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся – нарушитель порядка.
2: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
3: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
1: Радио Лента.

0: 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
2: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
1: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
3: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
1: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
4: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
1: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
6: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
5: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
7: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но Судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
5: Дипломатия в белых перчатках, военкор Котенок о риторике российского МИДа.
8: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннелей на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Зет-военкор Максим Калашников сравнил действия российской элиты с мультфильмом «Вовка в 39-м царстве» и озвучил главный лозунг СВО.
11: Черт возьми, я понимаю, куда идет вообще, куда ведет эта война в стиле мультфильма «Восстание неумеченных уроков». Вы ничего не научились, понятно. И в чем вообще, вот я согласен с его решением, а в чем смысл теперь этой войны? Ну вот возьмете вы, еще раз говорю, Славянск, Краматорск, они же войну не прекратят, у них же есть ресурсы. А вообще, вот все, ради чего затевалась вся эта военная кампания, все же пришло к противоположности своей. По вообще адекватности нынешней войны, вот которая идет, да, у меня вот вообще впечатление, что если описывать то, как ведет ее элита, кавычки, Российской Федерации, то вспоминаются, знаете, мультфильмы. То есть, с одной стороны, это «Страна невыученных уроков» 69-го года, это мультфильм моего детства, да? «Страна невыученных уроков». А с другой стороны, это «Вовка в 39-м царстве». Тоже, помните, про такого лентяя-двоечника, который попал в сказочную страну. И Арина Зеленая, помните, озвучится прекрасным лозунгом. Может, все делать тяп-ляп, да, этот двоечник, и так сойдет. Вот и так сойдет, это, можно сказать, лозунг нынешней странной специальной военной операции, когда на самом деле войны. Но все это не смешно, поскольку оборачивается большой кровью. Посмотрите тенденцию. То есть враг выбивает важнейшие нам, так сказать, бьет по важнейшим нам, звеньям. Он очень системен. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт и нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам, услуга, например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это крах всей экономики. Вот помните, в Башкирии по Салавату, как он ударил, и так далее, и тому подобное. А что в ответ? Ну, видите, по торговому эпицентру, ну, ТЦ в Одессе, да? То есть они нам важнейшие звенья, а он торговый центр.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом, без лишних эмоций, но и без прикрас, потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
13: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
12: Угу.
13: Того самого слома, который, ну, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после Холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
12: Эпоха так называемых дивидендов мира.
13: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
12: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
13: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
12: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
13: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
12: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
13: Согласна.
12: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
13: Какой именно?
12: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
13: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
12: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
13: Ага.
12: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
13: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
12: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
13: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
12: В мирное время — да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
13: В смысле крэш-тестов?
12: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварий. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
13: С полным потоком данных со всех датчиков.
12: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов «Патриот» против реальных ракет.
13: Против тех же кинжалов или калибров.
12: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
13: Хорошо, раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это Евросчит.
12: Угу.
13: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
12: Технический термин для этого – интероперабельность.
13: Ага.
12: А на практике это означает создание единого боевого облака.
13: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
12: Да, они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
13: Звучит красиво на бумаге, но слушай, давай будем реалистами.
12: Давай.
13: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
12: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Ну, увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
13: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
12: Напрямую?
13: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
12: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
13: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
12: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
13: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
12: Да. Русло рек проходит через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным, а теперь оно сужается до критических значений.
13: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
12: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
13: И патчи могут выходить регулярно.
12: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
13: Слушай, ну допустим, Евросчит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
12: Безусловно. Щит просто покупает время.
13: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
12: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
13: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
12: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
13: А тут 50 тысяч беспилотников?
12: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
13: Типа программного обеспечения от Ethereum?
12: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
13: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
12: Угу.
13: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
12: Все так.
13: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
12: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
13: Ему больше не нужен человек с пультом.
12: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. ИИ использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
13: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
12: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
13: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами – это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
12: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
13: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
12: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
13: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
14: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
13: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
14: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика – это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам – это уже успех.
13: Ну, знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
14: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
13: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
14: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
13: Угу.
14: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
13: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
14: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
13: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
14: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
13: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
14: Да, это политические сигналы. Европе говорят, мы тут надолго, России, что Запад не отступит.
13: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
14: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос. Каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
13: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
14: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
13: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
14: Во-первых, рэп нового поколения. Раз традиционный рэп не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
13: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
14: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
13: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
14: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
13: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
14: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
13: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт.
14: Угу.
13: Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
14: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками – это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
13: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
14: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
13: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
14: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарность за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
16: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
15: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
17: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
15: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро, в Калининградской области в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
18: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
15: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
19: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
15: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
20: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
15: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: радио «Лента». Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно, только есть одна проблема – участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон-нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной – минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
3: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
22: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
24: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
23: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
1: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
23: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
4: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
23: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, когда появится на автозаправочных станциях бензин Евро-3 и что опасности двигателям он не несет.
5: Ну, где-то он, видимо, уже появляется. Опять же, каждый автомобилист может подойти, там есть такой уголок потребителя. Ну, может быть, кассиры будут выставлять прям какие-то таблички, какое топливо, какого класса. У многих она и в чеке, и сейчас отображается. Там, правда, пишут не евро, а, как правило, К5, К3 и так далее, класс топлива. Ну, вот, поэтому это можно посмотреть даже перед заправкой, какое топливо, если вы боитесь там Евро-3 заправлять, можно и этого и не делать, попробовать на другой заправке. Это мы не говорим, что вся страна переходит Евро-5 на Евро-3. Нет, это отдельным НПЗ разрешили. Пока они, допустим, ремонтируют установку, которая доводила класс Евро-3 до Евро-5, чтобы был объем вообще хоть какого-то бензина, вот им разрешили его продавать. Это не то, чтобы некачественное топливо, это просто другой экологический стандарт. Опять же, там больше серы. Можно для успокоения чаще менять масло в автомобиле. Ну, условно говоря, там, можете поменять там каждые 6-7 тысяч километров. В общем-то, если у вас там предписано больше, ну, условно говоря, можете и в половину. Просто новые, особенно европейские автомобили, так как у них экологические стандарты очень жесткие, если ты плохое как бы топливо с точки зрения их залил, то у тебя выбросы будут больше. Не то, что она сломается сразу, а просто она тебе сигнализирует, что вот на те выбросы, которые она запрограммирована, она их не сможет сделать, она больше будет выбрасывать. Ну, вот, поэтому, а другие автомобили менее требовательны. Если китайские автомобили, там, многие могут на 92-м ездить, то здесь вопрос в том, какое качество топлива, не экологическое стандарт, то есть если нет никаких примесей, если оно отвечает всем требованиям российским, оно настоящее, там никакой не разбавленный контрафакт, то и китайские автомобили будут на нем нормально ездить.
21: Криминальные новости.
6: Против награжденного президентом за отвагу сына экс-омбудсмена Астахова возбудили несколько уголовных дел. Старшего сына бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова подозревают в особо крупном мошенничестве и незаконной выдаче наград на СВО, пишет «Коммерсант». В 2019-2020 годах Антон Астахов был акционером одного из российских банков. По версии следствия, он с сообщниками похищал деньги под видом выдачи невозвратных кредитов. В ноябре 2022 года Фрунзенский райсуд Саратова уже признавал Астахова виновным в мошенничестве на сумму около 75 миллионов рублей. Тогда его приговорили к 3 годам колонии. В августе 2023 Антон Астахов подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Он начал службу штурмовиком, но затем ему присвоили офицерское звание. В зоне СВО Астахов получил контузию и легкое ранение, но от госпитализации после оказания первой помощи отказался. И в 2024 году указом Владимира Путина Астахова наградили медалью Суворова за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания. Также он получил медаль «Защитник Курской области» и награду спецназа «Ахмат». Астахова снова задержали в апреле этого года и ему предъявили обвинение в мошенничестве, отправили под арест. По информации РИА Новости, Астахов хочет вернуться на фронт. В Пермском крае мужчина из ревности откусывал ногти девушке, избивал ее и оформлял на нее кредиты. В Краснокамске 34-летний мужчина годами систематически издевался над своей сожительницей. Он запретил ей видеться со старшими сыновьями от первого брака, полностью контролировал ее контакты и передвижения, заставляя отчитываться по любому поводу, а также неоднократно высказывал угрозы убийством. Еще мужчина регулярно жестоко избивал возлюбленную, пишет Шот. Так, на отдыхе в Египте он попытался задушить сожительницу и нанес ей множественные удары. В другой раз, когда ему не понравился маникюр возлюбленной, он откусил ей несколько ногтей. Мужчина издевался над девушкой даже, когда она была беременна их общим ребенком. Как сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда, агрессор также оформил на сожительницу кредиты на сумму около миллиона рублей. Угрозами заставил продать личный автомобиль, присвоив вырученные деньги. А еще вынудил уволиться с хорошей работы и находиться дома. Девушка смогла сбежать от изверга только в конце лета 2025 года вместе с дочерью и заявила на сожителя в полицию. В конце августа суд будет рассматривать его дело. Калининградец решил сжечь квартиру любовника своей жены, но все перепутал и оставил без жилья 85-летнюю старушку. По данным базы, огненная вендетта в Славске пошла не по плану. 26-летний ревнивец выследил место жительства нового возлюбленного своей жены. Но он не знал, что одноэтажный деревянный дом разделен на два разных жилых помещения. Поэтому, когда мужчина вернулся с канистрой бензина, он стал поджигать часть дома, которая не принадлежала его обидчику. Деревянная веранда вспыхнула молниеносно. Соседи увидели пламя и вызвали пожарных. Пожилую хозяйку дома эвакуировали, огонь потушили, но имущество пенсионерки оказалось уничтожено. Сама она теперь вынуждена ютиться у родственников. А вот квартира любовника практически не пострадала. Виновник пожара теперь рискует лишиться не только жены, но и свободы на длительный срок. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
21: Главные новости дня.
7: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
8: С бензином полная жопа.
7: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
9: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
11: Вот приехала стоять в очереди.
7: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет вот уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
12: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
7: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
13: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
7: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит, резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик

0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
2: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300, легкий, средний, тяжелый, могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной, все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия, нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом, думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
4: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты...

0: помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
2: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
1: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
3: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
1: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
4: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
1: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
5: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
1: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
6: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
1: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Говорят военкоры.
7: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
8: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе рассейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
7: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
9: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода. Или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще полмиллиона людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
11: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
10: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
11: Ага.
10: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллионов рублей единовременно.
11: И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
10: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
11: Падают.
10: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
11: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
10: Проблема далеко не только в возрасте. Хотя, да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
11: Берут больных?
10: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
11: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
10: Именно. Компания в отчаянии.
11: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс. Система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
10: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
11: Какая?
10: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
11: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
10: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
11: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
10: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
11: То есть армия уходит в минус.
10: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
11: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
10: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
11: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
10: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
11: Дроны.
10: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
11: Тепловизионная разведка.
10: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
11: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
10: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
11: А, ну да.
10: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
11: А что это?
10: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
11: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
10: Именно.
11: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
10: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
11: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
10: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
11: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
10: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
11: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
10: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
11: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
10: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
11: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
10: И это еще более тревожный сигнал.
11: Почему?
10: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
11: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
10: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 22 года, он не имеет срока действия.
11: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
10: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
11: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
10: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
11: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
10: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
11: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
10: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
11: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
10: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
11: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
10: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
11: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
10: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
11: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
10: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
11: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
10: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
11: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
10: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
11: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
10: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
11: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
10: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
11: Напрямую, без задержек.
12: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
11: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
12: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
11: И для этого больше не нужно решение суда.
12: Никаких судов. Чистая автоматизация.
11: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
12: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
11: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
12: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
11: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
12: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
11: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
12: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
11: То есть гражданские?
12: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
11: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
12: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
11: Должники по кредитам.
12: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
11: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
12: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
11: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
10: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
13: С бензином полная жопа.
1: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
14: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
15: Вот приехала стоять в очереди.
1: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
16: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
1: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
17: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
1: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит, резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
4: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
1: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
18: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей.
19: Люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, не добрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны, но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логика утрачена. Это дологические формы жизни.
0: Главные новости дня.
20: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
21: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
20: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
22: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
20: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
23: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
20: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
24: Отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
0: На радио «Лента» «Шок». Дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
3: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
7: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
9: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Вместо универа – ленточка. Непрошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет, иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
5: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
1: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
6: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
1: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
8: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
1: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
10: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
0: Говорят военкоры.
7: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
3: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетела по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попала в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
7: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
11: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
7: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
12: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
13: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
1: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
14: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
1: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
4: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
1: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
15: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
1: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
16: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
1: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
18: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
17: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что как бы вот речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню как бы вот там больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. А с другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет, потому что война. В войну как бы хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это, ну, это мы видим, там у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
0: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».

0: и красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарте получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль-Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес. Узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день. Под энергией этой руны она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас. И даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки? Зачем вы привлекли такого человека? Что вас в нем раздражает? И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества.

0: хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе. И вполне возможно, в этот день вам скажут «да, вы приняты». Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
4: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть. Заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну, вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся на такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются, вот, прям потерпеть немного не могут, вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протесты устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарность за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
6: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20% вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
5: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
7: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
5: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области, в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
8: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
5: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
9: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
5: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса IA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
10: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
5: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет...
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Бедные и злые. Индекс счастья россиян обвалился до 15-летнего минимума. Ежедневные налеты дронов, топливный кризис и крушение надежд на скорое прекращение СВО все больше погружают общество в мрачное настроение. Это краткое резюме социологов. Индекс счастья, который ежемесячно рассчитывает ВЦИОМ, спрашивая людей, счастливы ли они и насколько, в июле опустился до 50 пунктов, самого низкого значения с 2011 года. За месяц индекс потерял 9 пунктов, что стало рекордным месячным снижением за все время СВО. Настолько несчастливы, согласно ВЦИОМ, россияне не были даже осенью 2022-го во время мобилизации. Доля респондентов, которые ответили определенно «нет» на вопрос, счастливы ли они, повторила абсолютный рекорд за 36 лет исследований ВЦИОМа. 8%, отмечают социологи.
13: Экономические сложности, энергетические блэкауты, интернет-ограничения и общая усталость от боевых действий приводят к тому, что в общественных настроениях нарастает неопределенность и тревога. Уровень тревожных настроений среди россиян этим летом достиг максимума с мобилизацией. А доля граждан, которые жалуются на падение уровня жизни, и вовсе установила рекорд за 20 лет.
12: Согласно ежемесячным опросам, которые проводит Центробанк, 7-8% россиян стабильно с 2022 года жалуются, что им не хватает денег даже на еду. Сами россияне признаются, что еле сводят концы с концами.
14: Как жила страна бедно, так она и живет.
15: Лично у меня зарплата не поднялась.
16: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, блин, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
17: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
12: По данным Росстата, среди неполных семей около 20% не могут позволить себе приобрести одежду и оплатить коммунальные счета. Это почти пятая часть. В еще более затрудненном положении находятся неработающие пенсионеры. Четверть из них испытывает трудности с приобретением одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг. При этом Росстат утверждает, что реальные доходы граждан выросли. В заметном улучшении уровня жизни граждан уверен и Владимир Путин.
17: Я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают.
12: При этом эксперты призывают официальной статистике не верить. По их словам, власти занимаются подменой понятий. Мол, на самом деле доходы россиян сейчас даже меньше, чем 10 лет назад. Российская экономика продолжает свое падение на фоне увеличения военных расходов и уменьшения возможностей заработка. А Росстат пытается обрадовать президента, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Да, некоторое повышение зарплат замечено на предприятиях военно-промышленного комплекса, но сказать, что произошло какое-то существенное повышение благосостояния россиян, конечно, нельзя. А с начала СВО цены розничные в России выросли почти на 50%. Поэтому, конечно, это игрища. Росстат сейчас играет любые игрища, лишь бы обрадовать президента.
12: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. В эту категорию выплат включают пенсии, пособия по безработице, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей, льготы, субсидии и другие средства, которые предоставляет государство. Вообще, госвыплаты получают 43 миллиона россиян, из которых 31 миллион человек отметили, что это их единственный источник дохода. Все это негативно отражается и на индексе счастья, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
19: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности. Не говоря уже о социальной сфере и так далее.
2: Главные новости дня.
12: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
20: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
12: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
21: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
12: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
0: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
12: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
1: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
12: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Экономист Николай Корженевский о том, что происходит с российской экономикой.
22: Вот про эти цифры больших дефицитов говорим все время. Да? Но вот когда же они станут там каким-то серьезным фактором, серьезной проблемой. Значит, если мы говорим о том, что вот конкретно сам дефицит бюджета угробит всю экономику, то до этого еще года 3-4. Вот чтобы оно само по себе стало настолько сложным, чтобы мы там вот говорили про 98-й год, вот про что-то такое, да, когда невозможность Минфина занимать привела к дефолту там, и так далее. Пока же Минфин и его проблемы, они осложняют общую экономическую жизнь. Значит, все равно новое появляется. Я подчеркну еще раз, вот эти закрытые данные по ИКС и невозможность нормально размещать ОФЗ – это новая история. То есть там где-то за кулисами Минфин ругается с теми, кто должен финансировать этот долг, и пытаются прийти к какому-то решению, кто же все-таки даст денег. Я еще напомню, что был принят закон, позволяющий Минфину привлекать неограниченные объемы кредитования де-факто. Они, кстати, там по закону были ограничены как раз тем самым счетом ЕКС, данные по которому закрыли. Но это, в общем, лирическое отступление. И я это все к тому, что принципиально как-то нужно менять режим финансирования, иначе, как вы говорите, вот этот статус-кво будет потерян. И будут действительно наблюдаться проблемы с платежами. Кстати говоря, в январе-феврале действительно Минфин уже временно сокращал расходы, ну, потому что не мог в полной мере их обеспечить. Не начислялись там премии некоторым работникам бюджетного сектора или сектора, финансируемого из бюджета, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это начинает выкипать и распространяться на более широкую экономику. В общем и целом мы это видим, конечно, через замедление экономики и инфляционные давления.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
6: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
7: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям
5: уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
8: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах, они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной, временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот, как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай покидает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, может ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
14: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
13: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
24: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
13: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
25: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
13: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
26: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
13: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
27: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
13: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
8: Говорят военкоры.
0: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
15: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовала местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
0: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
16: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, на их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
0: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
15: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цинде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили.
13: Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату наоборот подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
27: Здесь работает очень простая логика. Иностранцы еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
13: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке.

0: очень токсично именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
1: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
4: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
3: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
5: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
3: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
6: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.

0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Максим Калашников сравнил действия российской элиты с мультфильмом «Вовка в 39-м царстве» и озвучил главный лозунг СВО.
3: Черт возьми, я понимаю, куда идет вообще, куда ведет эта война в стиле мультфильма «Достание неумеченных уроков». Вы ничего не научились, понятно. И в чем вообще, вот я согласен с его решением, а в чем смысл теперь этой войны? Ну вот возьмете вы, еще раз говорю, с вами, с Краматорск, они же войну не прекратят, у них же есть ресурсы. А вообще, вот все, ради чего затевалась вся эта военная кампания, все же пришло к противоположности своей. По вообще адекватности нынешней войны, вот которая идет. Да, у меня вот вообще впечатление, что если описывать то, как ведет ее элита, кавычки, Российской Федерации, то вспоминаются, знаете, мультфильмы. То есть, с одной стороны, это «Страна невыученных уроков» 69-го года, это мультфильм моего детства, да? «Страна неучных уроков». А с другой стороны, это «Вовка в 39-м царстве». Тоже помните про такого лентяя-двоечника, который попал в сказочную страну. И Арина Зеленая, помните, озвучит с прекрасным лозунгом. Может, все делать тяп-ляп, да, этот двоечник. И так сойдет. Вот «и так сойдет» – это, можно сказать, лозунг нынешней странной специальной военной операции, когда на самом деле войны. Но все это не смешно, поскольку оборачивается большой кровью. Посмотрите тенденцию. То есть враг выбивает важнейшие нам, так сказать, бьет по важнейшим нам, звеньям. Он очень системен. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт и нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам «Услуга», например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это крах всей экономики. Вот помните, в Башкирии по Салавату, как он ударил, и так далее, и тому подобное. А что в ответ? Ну, видите, по торговому эпицентру, ТЦ в Одессе. То есть они нам важнейшие звенья, а он торговый центр.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом, без лишних эмоций, но и без прикрас, потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
5: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
4: Угу.
5: Того самого слома, который, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, после холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
4: Эпоха так называемых дивидендов мира.
5: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
4: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
5: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, солидный политический клуб.
4: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
5: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
4: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
5: Согласна.
4: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
5: Какой именно?
4: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
5: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
4: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
5: Ага.
4: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
5: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
4: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
5: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
4: В мирное время — да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
5: В смысле крэш-тестов?
4: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварий. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
5: С полным потоком данных со всех датчиков.
4: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
5: Против тех же кинжалов или калибров.
4: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
5: Хорошо, а раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это Евросчит.
4: Угу.
5: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
4: Технический термин для этого – интероперабельность.
5: Ага.
4: А на практике это означает создание единого боевого облака.
5: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
4: Да, они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
5: Звучит красиво на бумаге. Но слушай, давай будем реалистами.
4: Давай.
5: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
4: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Но увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
5: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
4: Напрямую?
5: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
4: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
5: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
4: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
5: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
4: Да. Русло рек проходит через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным, а теперь оно сужается до критических значений.
5: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
4: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
5: И патчи могут выходить регулярно.
4: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
5: Слушай, ну допустим, Евросчит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
4: Безусловно. Щит просто покупает время.
5: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
4: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
5: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
4: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
5: А тут 50 тысяч беспилотников?
4: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
5: Типа программного обеспечения от Ethereum?
4: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
5: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
4: Угу.
5: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
4: Все так.
5: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
4: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
5: Ему больше не нужен человек с пультом.
4: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. ИИ использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
5: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
4: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
5: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами – это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
4: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
5: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
4: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
5: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
4: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
5: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
4: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика – это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам – это уже успех.
5: Ну знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
4: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
5: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
4: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
5: Угу.
4: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
5: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
4: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
5: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
4: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
5: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
4: Да, это политические сигналы. Европе говорят: «Мы тут надолго». России, что Запад не отступит.
5: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
4: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос. Каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
5: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
4: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
5: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
4: Во-первых, РЭП нового поколения. Раз традиционный РЭП не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
5: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
4: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
5: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
4: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
5: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
4: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
5: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт. Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
4: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками – это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
5: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
4: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
5: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
4: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарность за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
7: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
6: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
8: «Русский Запад» решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
6: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
9: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
6: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
10: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
6: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем не неподалеку от Калининградской области, уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы и A-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса IA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
8: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
6: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты –
11: все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
12: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В
14: ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
16: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
15: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
17: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
15: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
18: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
15: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, когда появится на автозаправочных станциях бензин Евро-3 и что опасности двигателям он не несет.
20: Ну, где-то он, видимо, уже появляется. Опять же, каждый автомобилист может подойти, там есть такой уголок потребителя. Ну, может быть, кассиры будут выставлять прям какие-то таблички, какое топливо, какого класса. У многих она и в чеке, и сейчас отображается. Там, правда, пишут не евро, а, как правило, К5, К3 и так далее, класс топлива. топлива. Вот, поэтому это можно посмотреть даже перед заправкой, какое топливо, если вы боитесь там Евро-3 заправлять, можно и этого и не делать, попробовать на другой заправке. Это мы не говорим, что вся страна переходит с Евро-5 на Евро-3. Нет, это отдельным НПЗ разрешили, пока они, допустим, ремонтируют установку, которая доводила класс Евро-3 до Евро-5, чтобы был объем вообще какого-то бензина, вот им разрешили его продавать. Это не то, чтобы некачественное топливо, это просто другой экологический стандарт, опять же, там больше серы, можно для успокоения чаще менять масло в автомобиле, ну, условно говоря, там, можете поменять там каждые 6-7 тысяч километров, в общем-то, если у вас там предписано больше, ну, условно говоря, можете и в половину. Просто новые, особенно европейские автомобили, так как у них экологические стандарты очень жесткие, если ты плохое как бы топливо с точки зрения их залил, то у тебя выбросы будут больше. Не то, что она сломается сразу, а просто она тебе сигнализирует, что вот на те выбросы, которые она запрограммирована, она их не сможет сделать, она больше будет выбрасывать. Ну, вот, поэтому, а другие автомобили менее требовательны. Если китайские автомобили, там, многие могут на 92-м ездить, то здесь вопрос в том, какое качество топлива, не экологический стандарт, то есть если нет никаких примесей, если оно отвечает всем требованиям российским, оно настоящее, там, никакой не разбав, не контрафакт, то и китайские автомобили будут на нем нормально ездить.
0: Криминальные новости.
21: Против награжденного президентом за отвагу сына экс-омбудсмена Астахова возбудили несколько уголовных дел. Старшего сына бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова подозревают в особо крупном мошенничестве и незаконной выдаче наград на СВО, пишет «Коммерсант». В 2019-2020 годах Антон Астахов был акционером одного из российских банков. По версии следствия, он с сообщниками похищал деньги под видом выдачи невозвратных кредитов. В ноябре 2022 года Фрунзенский райсуд Саратова уже признавал Астахова виновным в мошенничестве на сумму около 75 миллионов рублей. Тогда его приговорили к 3 годам колонии. В августе 2023 Антон Астахов подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Он начал службу штурмовиком, но затем ему присвоили офицерское звание. В зоне СВО Астахов получил контузию и легкое ранение, но от госпитализации после оказания первой помощи отказался. И в 2024 году указом Владимира Путина Астахова наградили медалью Суворова за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания. Также он получил медаль «Защитник Курской области» и награду спецназа «Ахмат». Астахова снова задержали в апреле этого года и ему предъявили обвинение в мошенничестве, отправили под арест. По информации РИА Новости, Астахов хочет вернуться на фронт. В Пермском крае мужчина из ревности откусывал ногти девушки, избивал ее и оформлял на нее кредиты. В Краснокамске 34-летний мужчина годами систематически издевался над своей сожительницей. Он запретил ей видеться со старшими сыновьями от первого брака, полностью контролировал ее контакты и передвижения, заставляя отчитываться по любому поводу, а также неоднократно высказывал угрозы убийством. Еще мужчина регулярно жестоко избивал возлюбленную, пишет Шот. Так, на отдыхе в Египте он попытался задушить сожительницу и нанес ей множественные удары. В другой раз, когда ему не понравился маникюр возлюбленной, он откусил ей несколько ногтей. Мужчина издевался над девушкой даже, когда она была беременна их общим ребенком. Как сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда, агрессор также оформил на сожительницу кредиты на сумму около миллиона рублей, угрозами заставил продать личный автомобиль, присвоив вырученные деньги. А еще вынудил уволиться с хорошей работы и находиться дома. Девушка смогла сбежать от изверга только в конце лета 2025 года вместе с дочерью и заявила на сожителя в полицию. В конце августа суд будет рассматривать его дело. Калининградец решил сжечь квартиру любовника своей жены, но все перепутал и оставил без жилья 85-летнюю старушку. По данным базы, огненная вендетта в Славске пошла не по плану. 26-летний ревнивец выследил место жительства нового возлюбленного своей жены. Но он не знал, что одноэтажный деревянный дом разделен на два разных жилых помещения. Поэтому, когда мужчина вернулся с канистрой бензина, он стал поджигать часть дома, которая не принадлежала его обидчику. Деревянная веранда вспыхнула молниеносно. Соседи увидели пламя и вызвали пожарных. Пожилую хозяйку дома эвакуировали, огонь потушили, но имущество пенсионерки оказалось уничтожено. Сама она теперь вынуждена ютиться у родственников. А вот квартира любовника практически не пострадала. Виновник пожара теперь рискует лишиться не только жены, но и свободы на длительный срок. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
3: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
22: С бензином полная жопа.
3: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
23: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
24: Вот приехала стоять в очереди.
3: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
25: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
3: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
26: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
3: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
27: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
3: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
28: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 1557 АМ.
29: Далее в эфире
4: Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
6: Обществу это неинтересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
4: Радио Лента. Прямая речь.
19: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
7: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
1: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
3: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
8: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
3: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. «Озон» вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
27: Крупный

0: потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
1: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
2: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
1: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Говорят военкоры.
4: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
5: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
4: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
6: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей,

0: людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще полмиллиона людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
1: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
0: Выплаты действительно взлетели, это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
1: Ага.
0: А к середине 2024, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллионов рублей единовременно.
1: И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
0: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
1: Падают.
0: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
1: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
0: Проблема далеко не только в возрасте, хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
1: Берут больных?
0: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
1: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
0: Именно. Компания в отчаянии.
1: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
0: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, логическая ошибка.
1: Какая?
0: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
1: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
0: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 2025 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
1: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
0: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
1: То есть армия уходит в минус.
0: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
1: В такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
0: Это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на 1,5 месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
1: Не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
0: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
1: Дроны.
0: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
1: Тепловизионная разведка.
0: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников — это просто отправлять людей на верную гибель.
1: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
0: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
1: А, ну да.
0: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск — это же не союзничество равноправных партнеров.
1: А что это?
0: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
1: То есть корейский контингент — это просто временная заплатка?
0: Именно.
1: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
0: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
1: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
0: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
1: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
0: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
1: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
0: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
1: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
0: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
1: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
0: И это еще более тревожный сигнал.
1: Почему?
0: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
1: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
0: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
1: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
0: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
1: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
0: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
1: Звучит пугающе просто. Но правовая база — это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали, это же была крайне неэффективная система.
0: Именно поэтому за последние два года была выстроена совершенно иная инфраструктура, беспрецедентная, настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
1: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
0: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
1: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
0: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
1: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
0: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
1: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
0: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
1: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
0: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
1: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
0: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
1: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
0: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
1: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
2: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
1: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
2: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
1: Напрямую, без задержек.
3: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
1: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
3: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
1: И для этого больше не нужно решение суда.
3: Никаких судов. Чистая автоматизация.
1: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
3: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все, человек без главного документа.
1: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
3: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
1: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
3: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
1: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
3: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
1: То есть гражданские?
3: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
1: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
3: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
1: Должники по кредитам.
3: Алиментщики. Люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
1: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
3: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
1: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
3: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
6: С бензином полная жопа.
5: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
7: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
8: Вот приехала стоять в очереди.
5: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
9: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
5: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
10: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
5: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит, резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
11: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
5: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей.
13: Люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, у нас в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, недобрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны, но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логика утрачена. Это дологические формы жизни.
4: Главные новости дня.
14: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
15: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребята. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
14: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
16: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
14: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
17: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
14: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
19: Отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросетей и генерирующих станций.
18: На радио «Лента» шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
21: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
20: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
0: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
1: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
5: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
22: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
5: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
23: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
5: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
18: Говорят военкоры.
3: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
6: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетела по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попала в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
3: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
7: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
3: Дипломатия в белых перчатках, военкор Котенок о риторике российского МИДа.
8: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
9: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
5: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
10: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
5: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
11: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
5: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
13: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
5: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
4: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
5: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
18: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
12: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
14: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню, больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, там у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
18: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми без исключениями континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль, Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день. Под энергией этой руны она символизирует человека, личность, это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира, все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом, и именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас. И даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки? Зачем вы привлекли такого человека? Что вас в нем раздражает? И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачно удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе, и вполне возможно в этот день вам скажут: да, вы приняты. Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте.

0: заражаетесь и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
4: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть. Заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся на такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются, вот, прям потерпеть немного не могут, вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протест устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу, областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
6: В начале 26-го года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ

0: в этом году минимум составит 20% вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
1: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
2: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
1: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
3: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
1: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
4: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
1: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
2: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
1: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
7: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бедные и злые. Индекс счастья россиян обвалился до 15-летнего минимума. Ежедневные налеты дронов, топливный кризис и крушение надежд на скорое прекращение СВО все больше погружают общество в мрачное настроение. Это краткое резюме социологов. Индекс счастья, который ежемесячно рассчитывает ВЦИОМ, спрашивая людей, счастливы ли они и насколько, в июле опустился до 50 пунктов, самого низкого значения с 2011 года. За месяц индекс потерял 9 пунктов, что стало рекордным месячным снижением за все время СВО. Настолько несчастливы, согласно ВЦИОМ, россияне не были даже осенью 2022-го во время мобилизации. Доля респондентов, которые ответили определенно «нет» на вопрос, счастливы ли они, повторила абсолютный рекорд за 36 лет исследований ВЦИОМа. 8%, отмечают социологи.
10: Экономические сложности, энергетические блэкауты, интернет-ограничения и общая усталость от боевых действий приводят к тому, что в общественных настроениях нарастает неопределенность и тревога. Уровень тревожных настроений среди россиян этим летом достиг максимума с мобилизацией. А доля граждан, которые жалуются на падение уровня жизни, и вовсе установила рекорд за 20 лет.
9: Согласно ежемесячным опросам, которые проводит Центробанк, 7-8% россиян стабильно с 2022 года жалуются, что им не хватает денег даже на еду. Сами россияне признаются, что еле сводят концы с концами.
11: Как жила страна бедно, так она и живет.
12: Лично у меня зарплата не поднялась.
13: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, блин, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
14: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
9: По данным Росстата, среди неполных семей около 20% не могут позволить себе приобрести одежду и оплатить коммунальные счета. Это почти пятая часть. В еще более затрудненном положении находятся неработающие пенсионеры. Четверть из них испытывает трудности с приобретением одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг. При этом Росстат утверждает, что реальные доходы граждан выросли. В заметном улучшении уровня жизни граждан уверен и Владимир Путин.
15: Я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее.
16: Теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают.
9: При этом эксперты призывают официальной статистике не верить. По их словам, власти занимаются подменой понятий. Мол, на самом деле доходы россиян сейчас даже меньше, чем 10 лет назад. Российская экономика продолжает свое падение на фоне увеличения военных расходов и уменьшения возможностей заработка. А Росстат пытается обрадовать президента, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: Да, некоторое повышение зарплат замечено на предприятиях военно-промышленного комплекса, но сказать, что произошло какое-то существенное повышение благосостояния россиян, конечно, нельзя. А с начала СВО цены розничные в России выросли почти на 50%. Поэтому, конечно, это игрища. Росстат сейчас играет любые игрища, лишь бы обрадовать президента.
9: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. В эту категорию выплат включают пенсии, пособия по безработице, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей, льготы, субсидии и другие средства, которые предоставляет государство. Вообще, госвыплаты получают 43 миллиона россиян, из которых 31 миллион человек отметили, что это их единственный источник дохода. Все это негативно отражается и на индексе счастья, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
18: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
19: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности. Не говоря уже о социальной сфере и так далее.
5: Главные новости дня.
9: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
20: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
9: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
21: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
9: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
22: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
9: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
23: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
9: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
18: Экономист Николай Корженевский о том, что происходит с российской экономикой.
0: Вот про эти цифры больших дефицитов говорим все время, да. Но вот когда же они станут там каким-то серьезным фактором, серьезной проблемой. Значит, если мы говорим о том, что вот конкретно сам дефицит бюджета угробит всю экономику, то до этого еще года 3-4. Вот чтобы оно само по себе стало настолько сложным, чтобы мы там вот говорили про 98-й год, вот про что-то такое, да, когда невозможность Минфина занимать привела к дефолту там, и так далее. Пока же Минфин и его проблемы, они осложняют общую экономическую жизнь. Значит, все равно новое появляется. Я подчеркну еще раз, вот эти закрытые данные по ИКС и невозможность нормально размещать ОФЗ – это новая история. То есть там где-то за кулисами Минфин ругается с теми, кто должен финансировать этот долг, и пытаются прийти к какому-то решению, кто же все-таки даст денег. Я еще напомню, что был принят закон, позволяющий Минфину привлекать неограниченные объемы кредитования де-факто. Они, кстати, там по закону были ограничены как раз тем самым счетом ЕКС, данные по которому закрыли. Но это, в общем, лирическое отступление. И я это все к тому, что принципиально как-то нужно менять режим финансирования, иначе, как вы говорите, вот этот статус-кво будет потерян, и будут действительно наблюдаться проблемы с платежами. Кстати говоря, в январе-феврале действительно Минфин уже временно сокращал расходы, ну, потому что не мог в полной мере их обеспечить. Не начислялись там премии некоторым работникам бюджетного сектора или сектора, финансируемого из бюджета, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это начинает выкипать и распространяться на более широкую экономику. В общем и целом мы это видим, конечно, через замедление экономики и инфляционные давления.
5: Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
4: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дип-страйкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... пока что атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КАМАЗы, большие машины, да, военного назначения, но невелика, точнее, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот, я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, а во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
5: Радиолента. Прямая речь.
18: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
1: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14-го года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? делать. Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше, подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь и лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Ради внимания, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. А они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегировать. стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
10: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
8: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
11: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
8: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
12: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
8: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
24: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
8: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
25: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
8: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
7: Говорят военкоры.
26: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
27: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
26: Помощник или нарушитель. Военкор «Астрахань» о защите тыла гражданским населением.
13: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, на их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
26: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
14: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
26: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
25: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
8: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
15: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
8: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах

0: важного.
1: Говорят, военкоры.
2: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
3: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по прогрессу в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
2: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
4: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
2: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
5: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят, что там, обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Зет-военкор Максим Калашников сравнил действия российской элиты с мультфильмом «Вовка в 39-м царстве» и озвучил главный лозунг СВО.
8: Черт возьми, я понимаю, куда идет вообще.

0: Вот так, куда ведет эта война в стиле мультфильма «Расстояние выученных уроков». Вы ничего не научились, понятно. И в чем вообще, вот я согласен с Львом Вершининым, а в чем смысл теперь этой войны? Ну вот возьмете вы, еще раз говорю, с вами, с Краматорска, они же войну не прекратят, у них же есть ресурсы. А вообще, вот все, ради чего затевалась вся эта военная кампания, все же пришло к противоположности своей. По вообще адекватности нынешней войны, вот которая идет. Да, мне вот вообще впечатление, что если описывать то, как ведет ее элита, кавычка, Российской Федерации, то вспоминаются, знаете, мультфильмы. То есть, с одной стороны, это «Страна невыученных уроков» 1969 года, это мультфильм моего детства, да, «Страна невыученных уроков». А с другой стороны, это «Вовка в тридевятом царстве», тоже, помните, про такого лентяя-двоечника, который попал в сказочную страну. И Арина Зеленая, помните, озвучит с прекрасным лозунгом. Он же все делает тяп-ляп, да, этот двоечник, и вы. И так сойдет, вот и так сойдет, это, можно сказать, лозунг нынешней странной специальной военной операции, когда на самом деле войны, но все это не смешно, поскольку оборачивается большой кровью. Посмотрите тенденцию, то есть враг выбивает важнейшие нам, так сказать, бьет по важнейшим нам, так сказать, звеньям. Он очень системен, он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт и нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот, он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам «Услуга», например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это крах всей экономики. Вот, помните, в Башкирии по Салавату, как он ударил, и так далее, и тому подобное. А что в ответ? Ну, вот видите, по торговому эпицентру, ну, ТЦ в Одессе, да? То есть они нам важнейшие звенья, а он торговый центр.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом, без лишних эмоций, но и без прикрас, потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
3: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
2: Угу.
3: Того самого слома, который, ну, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
2: Эпоха так называемых дивидендов мира.
3: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
2: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
3: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
2: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
3: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
2: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
3: Согласна.
2: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
3: Какой именно?
2: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
3: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
2: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
3: Ага.
2: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
3: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
2: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
3: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое – быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
2: В мирное время – да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
3: В смысле крэш-тестов?
2: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварий. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
3: С полным потоком данных со всех датчиков.
2: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
3: Против тех же кинжалов или калибров.
2: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
3: Хорошо, а раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это «Евросчит».
2: Угу.
3: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
2: Технический термин для этого – интероперабельность.
3: Ага.
2: А на практике это означает создание единого боевого облака.
3: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
2: Да. Они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
3: Звучит красиво на бумаге, но слушай, давай будем реалистами.
2: Давай.
3: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
2: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Ну, увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
3: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
2: Напрямую?
3: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
2: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
3: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
2: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
3: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
2: Да. Русло рек проходит через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным. А теперь оно сужается до критических значений.
3: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
2: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
3: И патчи могут выходить регулярно.
2: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
3: Слушай, ну допустим, Евросчит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
2: Безусловно. Щит просто покупает время.
3: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
2: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
3: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
2: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
3: А тут 50 тысяч беспилотников?
2: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
3: Типа программного обеспечения от Ethereum?
2: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
3: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
2: Угу.
3: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, Связь рвется, дрон падает.
2: Все так.
3: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
2: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
3: Ему больше не нужен человек с пультом.
2: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. ИИ использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
3: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
2: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
3: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами — это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
2: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
3: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
2: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
3: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
2: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
3: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
2: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика — это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам — это уже успех.
3: Ну знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
4: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
3: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
4: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
3: Угу.
4: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
3: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
4: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
3: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
4: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
3: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
4: Да, это политические сигналы. Европе говорят: «Мы тут надолго, России, что Запад не отступит».
3: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
4: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос: каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
3: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
4: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
3: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
4: Во-первых, рэп нового поколения. Раз традиционный рэп не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
3: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
4: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
3: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
4: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
3: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
4: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
3: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт.
4: Угу.
3: Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
4: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками — это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
3: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
4: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
3: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
4: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
6: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот, люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
5: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
7: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
5: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро, в Калининградской области в июле банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
8: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
5: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
9: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
5: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
7: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой АВАКС взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши.
10: Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
11: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил ложиться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полке. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на дарницкий и батон нарезной. То есть говорить, что синие ценники полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу, потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
13: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
16: Очередь Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
15: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
17: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
15: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
18: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
15: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, когда появится на автозаправочных станциях бензин Евро-3 и что опасности двигателям он не несет.
21: Ну, где-то он, видимо, уже появляется. Опять же, каждый автомобилист может подойти, там есть такой уголок потребителя. Ну, может быть, кассиры будут выставлять прям какие-то таблички, какое топливо, какого класса. У многих она и в чеке, и сейчас отображается, там, правда, пишут не евро, а, как правило, К5, К3 и так далее, класс топлива. Ну, вот, поэтому это можно посмотреть даже перед заправкой, какое топливо, если вы боитесь, там, Евро-3 заправлять, можно и этого и не делать, попробовать на другой заправке. Это мы не говорим, что вся страна переходит с Евро-5 на Евро-3. Нет, это отдельным НПЗ разрешили, пока они, допустим, ремонтируют установку, которая доводила класс Евро-3 до Евро-5, чтобы был объем вообще хоть какого-то бензина, вот им разрешили его продавать. Это не то, чтобы некачественное топливо, это просто другой экологический стандарт, опять же, там больше серы, можно для успокоения чаще менять масло в автомобиле, ну, условно говоря, там, вы можете поменять там каждые 6-7 тысяч километров, в общем-то, если у вас там предписано больше, ну, условно говоря, можете и в половину. Просто новые, особенно европейские автомобили, так как у них экологические стандарты очень жесткие, если ты плохое как бы топливо с точки зрения их залил, то у тебя выбросы будут больше. Не то, что она сломается сразу, а просто она тебе сигнализирует, что вот на те выбросы, которые она запрограммирована, она их не сможет сделать, она больше будет выбрасывать. Вот, поэтому, а другие автомобили менее требовательны. Если китайские автомобили, там, многие могут на 92-м ездить, то здесь вопрос в том, какое качество топлива, не экологическое, российский стандарт. То есть, если нет никаких примесей, если оно отвечает всем требованиям российским, оно настоящее, там никакой не разбав, не контрафакт, то и китайские автомобили будут на нем нормально ездить.
19: Криминальные новости.
0: Против награжденного президентом за отвагу сына экс-омбудсмена Астахова возбудили несколько уголовных дел. Старшего сына бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова подозревают в особо крупном мошенничестве и незаконной выдаче наград на СВО, пишет Коммерсант. В 2019-2020 годах Антон Астахов был акционером одного из российских банков. По версии следствия, он с сообщниками похищал деньги под видом выдачи невозвратных кредитов. В ноябре 2022 года Фрунзенский райсуд Саратова уже признавал Астахова виновным в мошенничестве на сумму около 75 миллионов рублей. Тогда его приговорили к 3 годам колонии. В августе 2023-го Антон Астахов подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Он начал службу штурмовиком, но затем ему присвоили офицерское звание. В зоне СВО Астахов получил контузию и легкое ранение, но от госпитализации после оказания первой помощи отказался. И в 2024 году указом Владимира Путина Астахова наградили медалью Суворова за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания. Также он получил медаль «Защитник Курской области» и награду спецназа «Ахмат». Астахова снова задержали в апреле этого года и ему предъявили обвинение в мошенничестве. Отправили под арест. По информации РИА Новости, Астахов хочет вернуться на фронт. В Пермском крае мужчина из ревности откусывал ногти девушке, избивал ее и оформлял на нее кредиты. В Краснокамске 34-летний мужчина годами систематически издевался над своей сожительницей. Он запретил ей видеться со старшими сыновьями от первого брака, полностью контролировал ее контакты и передвижения, заставляя отчитываться по любому поводу, а также неоднократно высказывал угрозы убийством. Еще мужчина регулярно жестоко избивал возлюбленную, пишет. Так, на отдыхе в Египте он попытался задушить сожительницу и нанес ей множественные удары. В другой раз, когда ему не понравился маникюр возлюбленной, он откусил ей несколько ногтей. Мужчина издевался над девушкой даже, когда она была беременна их общим ребенком. Как сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда, агрессор также оформил на сожительницу кредиты на сумму около 1 000 000 рублей. Угрозами заставил продать личный автомобиль, присвоив вырученные деньги. А еще вынудил уволиться с хорошей работы и находиться дома. Девушка смогла сбежать от изверга только в конце лета 2025 года вместе с дочерью и заявила на сожителя в полицию. В конце августа суд будет рассматривать его дело. Калининградец решил сжечь квартиру любовника своей жены, но все перепутал и оставил без жилья 85-летнюю старушку. По данным базы, огненная вендетта в Славске пошла не по плану. 26-летний ревнивец выследил место жительства нового возлюбленного своей жены. Но он не знал, что одноэтажный деревянный дом разделен на 2 разных жилых помещения. Поэтому, когда мужчина вернулся с канистрой бензина, он стал поджигать часть дома, которая не принадлежала его обидчику. Деревянная веранда вспыхнула молниеносно. Соседи увидели пламя и вызвали пожарных. Пожилую хозяйку дома эвакуировали, огонь потушили, но имущество пенсионерки оказалось уничтожено. Сама она теперь вынуждена ютиться у родственников. А вот квартира любовника практически не пострадала. Виновник пожара теперь рискует лишиться не только жены, но и свободы на длительный срок. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
19: Главные новости дня.
2: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
22: С бензином полная жопа.
2: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
23: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
24: Вот приехала стоять в очереди.
2: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92 и 95 бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
3: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
2: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
4: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
2: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
6: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
2: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
14: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
8: Обществу это не интересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми за одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Радиолента. Прямая речь.
20: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
5: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
9: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
7: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
10: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
7: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
6: крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
7: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными.

0: Военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
1: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Говорят военкоры.
3: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
4: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
3: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
5: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще полмиллиона людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
7: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
6: Выплаты действительно взлетели.

0: Это факт. Если вспомнить начало 23-го года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
1: Ага.
0: А к середине 24-го, если сложить все эти, ну, региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллионов рублей единовременно.
1: Ну вот, и разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая, ну, может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
0: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
2: Падают.
0: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
1: Ну, имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
0: Проблема далеко не только в возрасте, хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
1: Берут больных?
0: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
1: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
0: Именно. Компания в отчаянии.
1: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
0: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
1: Какая?
0: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
1: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
0: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
1: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается, около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
0: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
1: То есть армия уходит в минус.
0: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
1: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
0: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на 1,5 месяца активных боев, и то на 1-2 узких направлениях.
1: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
0: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
1: Дроны.
0: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
1: Тепловизионная разведка.
0: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
1: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
0: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
1: А, ну да.
0: С Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
1: А что это?
0: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
1: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
0: Именно.
1: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
0: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
1: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
0: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
1: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
0: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
1: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
0: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
1: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
0: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
1: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
0: И это еще более тревожный сигнал.
1: Почему?
0: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
1: Допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
0: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
1: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
0: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
1: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
0: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
1: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
0: Именно поэтому за последние два года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
1: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
0: Хуже, повесткой считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
1: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
0: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
1: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
0: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
1: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
0: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
1: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
0: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
1: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
0: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
1: Концепция гражданской смерти – физически ты есть, а из системы вычеркнут.
0: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
1: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
2: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
1: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
2: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
1: Напрямую, без задержек.
3: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
1: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
3: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
1: И для этого больше не нужно решение суда.
3: Никаких судов. Чистая автоматизация.
1: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
3: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все, человек без главного документа.
1: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
3: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
1: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
3: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
1: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
3: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
1: То есть гражданские?
3: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
1: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
3: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
1: Должники по кредитам.
3: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
1: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
3: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
1: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
3: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
6: С бензином полная жопа.
5: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
7: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
8: Вот приехала стоять в очереди.
5: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
9: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
5: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
10: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
5: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
11: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
5: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей.
13: Люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, не добрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны, но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логик утрачен. Это дологические формы жизни.
4: Главные новости дня.
14: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
15: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно? Стендап можно устраивать. Ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
14: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилось около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
16: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
14: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
17: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
14: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
19: Отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросетей и генерирующих станций.
18: На радио «Лента» «Шок».
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ.
21: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
23: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
22: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
0: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в ВУЗ после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
1: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
5: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию. Вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
2: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
5: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
3: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
5: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
21: Говорят военкоры.
22: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
23: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
22: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
6: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
22: Дипломатия в белых перчатках, военкор Котенок о риторике российского МИДа.
7: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
8: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
5: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
9: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
5: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
10: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
5: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
11: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
5: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
4: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
5: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
21: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
12: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
13: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что вот речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
21: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь с масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми без исключениями континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить и на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль, Дальведер и Фердинанд Ассендовский. По последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
14: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день под энергией этой руны. Она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас, и даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки, зачем вы привлекли такого человека, что вас в нем раздражает. И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачно удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе, и вполне возможно, в этот день вам скажут: да, вы приняты. Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
2: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть, заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются. Вот, прям потерпеть немного не могут. Вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протесты устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарность за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
4: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается...

0: злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
1: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
2: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
1: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
3: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
1: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
4: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
1: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
2: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
1: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
7: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бедные и злые. Индекс счастья россиян обвалился до 15-летнего минимума. Ежедневные налеты дронов, топливный кризис и крушение надежд на скорое прекращение СВО все больше погружают общество в мрачное настроение. Это краткое резюме социологов. Индекс счастья, который ежемесячно рассчитывает ВЦИОМ, спрашивая людей, счастливы ли они и насколько, в июле опустился до 50 пунктов, самого низкого значения с 2011 года. За месяц индекс потерял 9 пунктов, что стало рекордным месячным снижением за все время СВО. Настолько несчастливы, согласно ВЦИОМ, россияне не были даже осенью 2022-го во время мобилизации. Доля респондентов, которые ответили определенно «нет» на вопрос, счастливы ли они, повторила абсолютный рекорд за 36 лет исследований ВЦИОМа. 8%, отмечают социологи.
10: Экономические сложности, энергетические блэкауты, интернет-ограничения и общая усталость от боевых действий приводят к тому, что в общественных настроениях нарастает неопределенность и тревога. Уровень тревожных настроений среди россиян этим летом достиг максимума с мобилизацией. А доля граждан, которые жалуются на падение уровня жизни, и вовсе установила рекорд за 20 лет.
9: Согласно ежемесячным опросам, которые проводит Центробанк, 7-8% россиян стабильно с 2022 года жалуются, что им не хватает денег даже на еду. Сами россияне признаются, что еле сводят концы с концами.
11: Как жила страна бедно, так она и живет.
12: Лично у меня зарплата не поднялась.
13: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
14: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
9: По данным Росстата, среди неполных семей около 20% не могут позволить себе приобрести одежду и оплатить коммунальные счета. Это почти пятая часть. В еще более затрудненном положении находятся неработающие пенсионеры. Четверть из них испытывает трудности с приобретением одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг. При этом Росстат утверждает, что реальные доходы граждан выросли. В заметном улучшении уровня жизни граждан уверен и Владимир Путин.
15: Я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают.
9: При этом эксперты призывают официальной статистике не верить. По их словам, власти занимаются подменой понятий. Мол, на самом деле доходы россиян сейчас даже меньше, чем 10 лет назад. Российская экономика продолжает свое падение на фоне увеличения военных расходов и уменьшения возможностей заработка. А Росстат пытается обрадовать президента, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Да, некоторое повышение зарплат замечено на предприятиях военно-промышленного комплекса, но сказать, что произошло какое-то существенное повышение благосостояния россиян, конечно, нельзя. С начала СВО цены розничные в России выросли почти на 50%. Поэтому, конечно, это игрища. Росстат сейчас играет любые игрища, лишь бы обрадовать президента.
9: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. В эту категорию выплат включают пенсии, пособия по безработице, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей, льготы, субсидии и другие средства, которые предоставляет государство. Вообще, госвыплаты получают 43 миллиона россиян, из которых 31 миллион человек отметили, что это их единственный источник дохода. Все это негативно отражается и на индексе счастья, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Радиолента. Прямая речь.
17: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
18: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности. Не говоря уже о социальной сфере и так далее.
5: Главные новости дня.
9: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
19: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
9: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
20: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
9: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
21: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
9: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
22: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
9: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Экономист Николай Корженевский о том, что происходит с российской экономикой.
0: Вот про эти цифры больших дефицитов говорим все время, да? Но вот когда же они станут там каким-то серьезным фактором, серьезной проблемой? Если мы говорим о том, что вот конкретно сам дефицит бюджета угробит всю экономику, то до этого еще года 3-4. Вот чтобы оно само по себе стало настолько сложным, чтобы мы там вот говорили про 98-й год, вот про что-то такое, да, когда невозможность Минфина занимать привела к дефолту там и так далее. Пока же Минфин и его проблемы, они осложняют общую экономическую жизнь. Значит, все равно новое появляется. Я подчеркну еще раз, вот эти закрытые данные по ИКС и невозможность нормально размещать ОФЗ – это новая история. То есть там где-то за кулисами Минфин ругается с теми, кто должен финансировать этот долг, и пытаются прийти к какому-то решению, кто же все-таки даст денег. Я еще напомню, что был принят закон, позволяющий Минфину привлекать неограниченные объемы кредитования де-факто. Они, кстати, там по закону были ограничены как раз тем самым счетом ЕКС, данные по которому закрыли. Но это, в общем, лирическое отступление. И я это все к тому, что принципиально как-то нужно менять режим финансирования, иначе, как вы говорите, вот этот статус-кво будет потерян, и будут действительно наблюдаться проблемы с платежами. Кстати говоря, в январе-феврале действительно Минфин уже временно сокращал расходы, ну, потому что не мог в полной мере их обеспечить. Не начислялись там премии некоторым работникам бюджетного сектора или сектора, финансируемого из бюджета, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это начинает выкипать и распространяться на более широкую экономику. В общем и целом мы это видим, конечно, через замедление экономики и инфляционные давления.
5: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
23: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но невелика, точнее, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот, я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хормет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
5: Радиолента. Прямая речь.
17: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
1: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения и ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибири просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетели. Летает, да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь и лететь, больше шансов отреагировать, сбить, и,
6: естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки. Ну, просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну, и, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия – это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, вы серьезно, что ли? Честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи-ряжины, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, кратко вначале, активность китайцев. Китай подъедает тот регион, просто как шершень. понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится и подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было, боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете, буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все, ну лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
8: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
7: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
10: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
7: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
11: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию, поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
7: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
12: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
7: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
24: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
7: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Говорят военкоры.
25: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
26: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
25: Помощник или нарушитель. Военкор «Астрахань» о защите тыла гражданским населением.
13: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, на их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
25: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
26: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цинде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
14: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
7: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
15: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
7: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
16: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
7: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы.

0: С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование, спецы, выстроенные годами взаимосвязи и наработки, инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
1: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
2: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина — это вопрос безопасности и жизни.
1: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
3: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннелей на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Зет-военкор Максим Калашников сравнил действия российской элиты с мультфильмом «Вовка в 39-м царстве» и озвучил главный лозунг СВО.
7: Черт возьми, я понимаю, куда идет вообще, куда ведет эта война в стиле мультфильма «Восстание неумеченных уроков». Вы ничего не научились, понятно. И в чем вообще, вот я согласен с его решением, а в чем смысл теперь этой войны? Ну вот возьмете вы, еще раз говорю, Славянск, Краматорск, они же войну не прекратят, у них же есть ресурсы. А вообще, вот все, ради чего затевалась вся эта военная кампания, все же пришло к противоположности своей. По вообще адекватности нынешней войны, вот которая идет. Да, у меня вот вообще впечатление, что если описывать то, как ведет ее элита, кавычки, Российской Федерации, то вспоминается, знаете, мультфильмы. То есть, с одной стороны, это «Страна невыученных уроков» 69.

0: как будто это мультфильм моего детства, да? «Страна неучных уроков». А с другой стороны, это «Вовка в тридевятом царстве». Тоже помните про такого лентяя-двоечника, который попал в сказочную страну? И Арина Зеленая, помните, озвучится прекрасным лозунгом. Можно все делать тяп-ляп, да, этот двоечник. И так сойдет. Вот «и так сойдет» – это, можно сказать, лозунг нынешней странной специальной военной операции, когда на самом деле войны. Но все это не смешно, поскольку оборачивается большой кровью. Посмотрите тенденцию. То есть враг выбивает важнейшие нам, так сказать, бьет по важнейшим нам, так сказать, звеньям. Он очень системен. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам «Услуга», например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это крах всей экономики. Вот помните, в Башкирии по Салавату, как он ударил, и так далее, и тому подобное. А что в ответ? Ну, видите, по торговому эпицентру, ну, ТЦ в Одессе. Да? То есть они нам важнейшие звенья, а он торговый центр.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом. Без лишних эмоций, но и без прикрас. Потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
3: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
2: Угу.
3: Того самого слома, который, ну, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
2: Эпоха так называемых дивидендов мира.
3: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
2: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
3: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
2: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
3: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
2: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
3: Согласна.
2: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
3: Какой именно?
2: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
3: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
2: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
3: Ага.
2: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
3: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
2: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
3: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
2: В мирное время – да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
3: В смысле крэш-тестов?
2: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварий. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
3: С полным потоком данных со всех датчиков.
2: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
3: Против тех же кинжалов или калибров.
2: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
3: Хорошо, а раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это Евросчит.
2: Угу.
3: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
2: Технический термин для этого – интероперабельность.
3: Ага.
2: А на практике это означает создание единого боевого облака.
3: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
2: Да, они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
3: Звучит красиво на бумаге, но слушай, давай будем реалистами.
2: Давай.
3: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
2: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Ну, увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
3: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
2: Напрямую?
3: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
2: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
3: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
2: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
3: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
2: Да. Русло рек проходит через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным, а теперь оно сужается до критических значений.
3: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
2: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
3: И патчи могут выходить регулярно.
2: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
3: Слушай, ну допустим, Евросчит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
2: Безусловно. Щит просто покупает время.
3: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
2: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
3: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
2: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
3: А тут 50 тысяч беспилотников?
2: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
3: Типа программного обеспечения от Ethereum?
2: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
3: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
2: Угу.
3: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
2: Все так.
3: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
2: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
3: Ему больше не нужен человек с пультом.
2: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. И использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
3: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
2: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
3: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами — это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
2: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
3: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
2: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
3: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
2: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
3: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
2: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика — это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам — это уже успех.
3: Ну знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
4: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
3: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
4: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
3: Угу.
4: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
3: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
4: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
3: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
4: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
3: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
4: Да, это политические сигналы. Европе говорят: «Мы тут надолго, России, что Запад не отступит».
3: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
4: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос: каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
3: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
4: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
3: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
4: Во-первых, рэп нового поколения. Раз традиционный рэп не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
3: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
4: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
3: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
4: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
3: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
4: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
3: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт.
4: Угу.
3: Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
4: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками — это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
3: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
4: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
3: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
4: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации – системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
5: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
6: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов, и все были в шоке от этих платежек, рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ — это второй этап, и в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%, вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот, люди говорят, подождите, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
5: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
7: «Русский Запад» решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
5: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
8: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
5: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор беспрозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
9: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
5: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса IA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
7: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
5: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на дарницкий и батон-нарезной. То есть говорить, что синие ценники полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
11: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
13: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
13: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
16: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
13: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, когда появится на автозаправочных станциях бензин Евро-3 и что опасности двигателям он не несет.
18: Ну, где-то он, видимо, уже появляется. Опять же, каждый автомобилист может подойти, там есть такой уголок потребителя. Ну, может быть, кассиры будут выставлять прям какие-то таблички, какое топливо, какого класса. У многих она и в чеке, и сейчас отображается. Там, правда, пишут не евро, а, как правило, К5, К3 и так далее, класс топлива. Ну, вот, поэтому это можно посмотреть даже перед заправкой, какое топливо, если вы боитесь там Евро-3 заправлять. Можно и этого и не делать, попробовать на другой заправке. Это мы не говорим, что вся страна переходит Евро-5 на Евро-3. Нет, это отдельным НПЗ разрешили, пока они, допустим, ремонтируют установку, которая доводила класс Евро-3 до Евро-5, чтобы был объем вообще какого-то бензина, вот им разрешили его продавать. Это не то, чтобы некачественное топливо, это просто другой экологический стандарт, опять же, там больше серы, можно для успокоения чаще менять масло в автомобиле, ну, условно говоря, там, можете поменять там каждые 6-7 тысяч километров, в общем-то, если у вас там предписано больше. Ну, условно говоря, можете и в половину. Просто новые, особенно европейские автомобили, так как у них экологические стандарты очень жесткие. Если ты плохое как бы топливо с точки зрения их залил, то у тебя выбросы будут больше. Не то, что она сломается сразу, а просто она тебе сигнализирует, что вот на те выбросы, которые она запрограммирована, она их не сможет сделать, она больше будет выбрасывать. Ну, вот, поэтому а другие автомобили менее требовательны. Если китайские автомобили, там многие могут на 92-м ездить, то здесь вопрос в том, какое качество топлива, не экологическое, российский стандарт. То есть, если нет никаких примесей, если оно отвечает всем требованиям российским, оно настоящее, там никакой не разбав, не контрафакт, то и китайские автомобили будут на нем нормально ездить.
1: Криминальные новости.
9: Против награжденного президентом за отвагу сына экс-омбудсмена Астахова возбудили несколько уголовных дел. Старшего сына бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова подозревают в особо крупном мошенничестве и незаконной выдаче наград на СВО, пишет «Коммерсант». В 2019-2020 годах Антон Астахов был акционером одного из российских банков. По версии следствия, он с сообщниками похищал деньги под видом выдачи невозвратных кредитов. В ноябре 2022 года Фрунзенский райсуд Саратова уже признавал Астахова виновным в мошенничестве на сумму около 75 миллионов рублей. Тогда его приговорили к 3 годам колонии. В августе 2023 Антон Астахов подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Он начал службу штурмовиком, но затем ему присвоили офицерское звание. В зоне СВО Астахов получил контузию и легкое ранение, но от госпитализации после оказания первой помощи отказался. И в 2024 году указом Владимира Путина Астахова наградили медалью Суворова за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания. Также он получил медаль «Защитник Курской области» и награду спецназа «Ахмат». Астахова снова задержали в апреле этого года и ему предъявили обвинение в мошенничестве, отправили под арест. По информации РИА Новости, Астахов хочет вернуться на фронт. В Пермском крае мужчина из ревности откусывал ногти девушки, избивал ее и оформлял на нее кредиты. В Краснокамске 34-летний мужчина годами систематически издевался над своей сожительницей. Он запретил ей видеться со старшими сыновьями от первого брака, полностью контролировал ее контакты и передвижения, заставляя отчитываться по любому поводу, а также неоднократно высказывал угрозы убийством. Еще мужчина регулярно жестоко избивал возлюбленную, пишет Шот. Так, на отдыхе в Египте он попытался задушить сожительницу и нанес ей множественные удары. В другой раз, когда ему не понравился маникюр возлюбленной, он откусил ей несколько ногтей. Мужчина издевался над девушкой даже, когда она была беременна их общим ребенком. Как сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда, агрессор также оформил на сожительницу кредиты на сумму около миллиона рублей. Угрозами заставил продать личный автомобиль, присвоив вырученные деньги. А еще вынудил уволиться с хорошей работы и находиться дома. Девушка смогла сбежать от изверга только в конце лета 2025 года вместе с дочерью и заявила на сожителя в полицию. В конце августа суд будет рассматривать его дело. Калининградец решил сжечь квартиру любовника своей жены, но все перепутал и оставил без жилья 85-летнюю старушку. По данным базы, огненная вендетта в Славске пошла не по плану. 26-летний ревнивец выследил место жительства нового возлюбленного своей жены. Но он не знал, что одноэтажный деревянный дом разделен на два разных жилых помещения. Поэтому, когда мужчина вернулся с канистрой бензина, он стал поджигать часть дома, которая не принадлежала его обидчику. Деревянная веранда вспыхнула молниеносно. Соседи увидели пламя и вызвали пожарных. Пожилую хозяйку дома эвакуировали, огонь потушили, но имущество пенсионерки оказалось уничтожено. Сама она теперь вынуждена ютиться у родственников. А вот квартира любовника практически не пострадала. Виновник пожара теперь рискует лишиться не только жены, но и свободы на длительный срок. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
19: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
20: С бензином полная жопа.
19: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
21: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
22: Вот приехала стоять в очереди.
19: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
0: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
19: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
2: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
19: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
22: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
19: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
23: Обществу это не интересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300, легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Радиолента. Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
3: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было на 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
6: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
4: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
8: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
4: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
22: крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
4: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
5: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
4: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет,

0: и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
3: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
2: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
4: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
6: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
5: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
6: Ага.
5: А к середине 2024, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
6: И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет. Растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
5: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии.

0: если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли, но на деле…
1: Падают.
0: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
1: Ну, имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
0: Проблема далеко не только в возрасте, хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
1: Берут больных?
0: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Ну, представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
1: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
2: Именно. Компания в отчаянии.
1: Ну, хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
0: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
1: Какая?
0: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
1: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
0: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые и тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.
1: Ого! Если перевести это в месячные показатели, получается около 25-30 тысяч человек ежемесячно выбывают из строя.
0: Точно. А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
1: То есть армия уходит в минус.
0: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
1: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
0: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев, и то на одном-двух узких направлениях.
1: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
0: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
1: Дроны.
0: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
1: Тепловизионная разведка.
0: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
1: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
0: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
1: А, ну да.
0: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
1: А что это?
0: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
1: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
2: Именно.
1: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
2: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
1: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
2: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
1: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
2: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
1: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
2: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
1: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
2: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
1: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
2: И это еще более тревожный сигнал.
1: Почему?
2: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
1: Допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
2: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
1: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
2: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
1: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
2: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
1: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
2: Именно поэтому за последние два года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
1: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
2: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
1: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
2: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
1: Так, а какие механизмы включаются на восьмой день?
2: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
1: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
2: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
1: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
2: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
1: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
2: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
1: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
2: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
1: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
3: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
1: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
3: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
1: Напрямую, без задержек.
2: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
1: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
2: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
1: И для этого больше не нужно решение суда.
2: Никаких судов. Чистая автоматизация.
1: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
2: Да, это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все, человек без главного документа.
1: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
2: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
1: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
2: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
1: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
2: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остродефицитных гражданских специальностей.
1: То есть гражданские?
2: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
1: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
2: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
1: Должники по кредитам.
2: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
1: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
2: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
1: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
2: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
6: С бензином полная жопа.
5: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
7: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
8: Вот приехала стоять в очереди.
5: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
9: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
5: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
10: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
5: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
11: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
5: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей. люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, у нас в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, не добрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны, но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логика утрачена. Это дологические формы жизни.
4: Главные новости дня.
13: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
13: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
13: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
16: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
13: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радиолента. Прямая речь.
18: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
19: Отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
17: На радио «Лента» «Шок».
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростали, что привело к большим жертвам.
17: Радиолента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
22: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
21: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
23: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
0: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
5: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
1: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
5: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
2: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
5: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
6: Говорят военкоры.
21: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
7: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
21: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
8: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
21: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
9: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. цитата. «Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию». То есть сидят что там обожравшиеся пульки-крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, тоннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
4: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
5: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
10: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
5: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
11: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
5: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
0: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
5: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
12: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
5: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Далее в эфире.
17: Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
14: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню, больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, там у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
17: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми, без исключениями, континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить и на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства Анненербе в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных, искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным. Из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарте продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа. Где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка, решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна Манас. Классный день под энергией этой руны. Она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да, и Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это о вас, и даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки, зачем вы привлекли такого человека, что вас в нем раздражает. И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе. И вполне возможно, в этот день вам скажут «да, вы приняты». Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал

0: Проповедником любви. Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным. И для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло. Когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть. Заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся на такого какого-то устранения никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот, с топливом, да, и вот люди уже раздражаются. Вот, прям потерпеть немного не могут. Вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протесты устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу, областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
3: В начале 26-го года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20% вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
2: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,5%.

0: 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
1: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
0: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
2: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
0: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
3: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
0: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
4: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой АВАКС взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
0: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон-нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
7: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения?
9: Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Бедные и злые. Индекс счастья россиян обвалился до 15-летнего минимума. Ежедневные налеты дронов, топливный кризис и крушение надежд на скорое прекращение СВО все больше погружают общество в мрачное настроение. Это краткое резюме социологов. Индекс счастья, который ежемесячно рассчитывает ВЦИОМ, спрашивая людей, счастливы ли они и насколько, в июле опустился до 50 пунктов, самого низкого значения с 2011 года. За месяц индекс потерял 9 пунктов, что стало рекордным месячным снижением за все время СВО. Настолько несчастливы, согласно ВЦИОМ, россияне не были даже осенью 2022-го во время мобилизации. Доля респондентов, которые ответили определенно «нет» на вопрос, счастливы ли они, повторила абсолютный рекорд за 36 лет исследований ВЦИОМа. 8%, отмечают социологи.
11: Экономические сложности, энергетические блэкауты, интернет-ограничения и общая усталость от боевых действий приводят к тому, что в общественных настроениях нарастает неопределенность и тревога. Уровень тревожных настроений среди россиян этим летом достиг максимума с мобилизацией. А доля граждан, которые жалуются на падение уровня жизни, и вовсе установила рекорд за 20 лет.
10: Согласно ежемесячным опросам, которые проводит Центробанк, 7-8% россиян стабильно с 2022 года жалуются, что им не хватает денег даже на еду. Сами россияне признаются, что еле сводят концы с концами.
12: Как жила страна бедно, так она и живет.
13: Лично у меня зарплата не поднялась.
14: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, блин, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
15: На вас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
10: По данным Росстата, среди неполных семей около 20% не могут позволить себе приобрести одежду и оплатить коммунальные счета. Это почти пятая часть. В еще более затрудненном положении находятся неработающие пенсионеры. Четверть из них испытывает трудности с приобретением одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг. При этом Росстат утверждает, что реальные доходы граждан выросли. В заметном улучшении уровня жизни граждан уверен и Владимир Путин.
16: Я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее.
17: Теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают.
10: При этом эксперты призывают официальной статистике не верить. По их словам, власти занимаются подменой понятий. Мол, на самом деле доходы россиян сейчас даже меньше, чем 10 лет назад. Российская экономика продолжает свое падение на фоне увеличения военных расходов и уменьшения возможностей заработка. А Росстат пытается обрадовать президента, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Да, некоторое повышение зарплат замечено на предприятиях военно-промышленного комплекса, но сказать, что произошло какое-то существенное повышение благосостояния россиян, конечно, нельзя. С начала СВО цены розничные в России выросли почти на 50%. Поэтому, конечно, это игрища. Росстат сейчас играет любые игрища, лишь бы обрадовать президента.
10: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. В эту категорию выплат включают пенсии, пособия по безработице, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей, льготы, субсидии и другие средства, которые предоставляет государство. Вообще, госвыплаты получают 43 миллиона россиян, из которых 31 миллион человек отметили, что это их единственный источник дохода. Все это негативно отражается и на индексе счастья, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
5: Радиолента. Прямая речь.
19: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
20: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны это затягивание петли на российской государственности, не говоря уже о социальной сфере и так далее.
1: Главные новости дня.
10: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
21: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
10: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
22: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
10: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
23: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
10: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
24: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
10: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Экономист Николай Корженевский о том, что происходит с российской экономикой.
25: Вот про эти цифры больших дефицитов говорим все время. Да? Но вот когда же они станут там каким-то серьезным фактором, серьезной проблемой. Если мы говорим о том, что вот конкретно сам дефицит бюджета угробит всю экономику, то до этого еще года 3-4. Вот чтобы оно само по себе стало настолько сложным, чтобы мы там вот говорили про 98-й год, вот про что-то такое, да, когда невозможность Минфина занимать привела к дефолту там и так далее. Пока же Минфин и его проблемы, они осложняют общую экономическую жизнь. Значит, все равно новое появляется. Я подчеркну еще раз, вот эти закрытые данные по ИКС и невозможность нормально размещать ОФЗ – это новая история. То есть там где-то за кулисами Минфин ругается с теми, кто должен финансировать этот долг. и пытаются прийти к какому-то решению, кто же все-таки даст денег. Я еще напомню, что был принят закон, позволяющий Минфину привлекать неограниченные объемы кредитования де-факто. Они, кстати, там по закону были ограничены как раз тем самым счетом ЕКС, данные по которому закрыли. Но это, в общем, лирическое отступление. И я это все к тому, что принципиально как-то нужно менять режим финансирования, иначе, как вы говорите, вот этот статус-кво будет потерян. И будут действительно наблюдаться проблемы с платежами. Кстати говоря, в январе-феврале действительно Минфин уже временно сокращал расходы, ну, потому что не мог в полной мере их обеспечить. Не начислялись там премии некоторым работникам бюджетного сектора или сектора, финансируемого из бюджета, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это начинает выкипать и распространяться на более широкую экономику. В общем и целом мы это видим, конечно, через замедление экономики и инфляционные давления.
0: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
4: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет, это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину, далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
0: Радиолента. Прямая речь.
19: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
6: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
7: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14-го года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рано. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли?
8: Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. А они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной, временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план «Б». А вот какой еще должен быть план «Б», кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия и столица. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
12: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
13: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
12: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
14: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
12: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
5: крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
12: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
15: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
12: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
16: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
12: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Говорят военкоры.
17: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
18: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей, и за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
17: Помощник или нарушитель. Военкор «Астрахань» о защите тыла гражданским населением.
20: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, на их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
17: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
10: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цинде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
16: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
12: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
22: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
12: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
2: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
12: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
17: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
20: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетела по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попала в завод «Авиакор», который рядом.

0: зоны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
1: Дипломатия в белых перчатках, военкор Котенок о риторике российского МИДа.
2: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там, обожравшиеся пульки-крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Зет-военкор Максим Калашников сравнил действия российской элиты с мультфильмом «Вовка в 39-м царстве» и озвучил главный лозунг СВО.
6: Черт возьми, я понимаю, куда идет вообще, куда ведет эта война в стиле мультфильма «Достание неумеченных уроков». Вы ничего не научились, понятно. И в чем вообще, вот я согласен с Ивановым Вершининым, а в чем смысл теперь этой войны? Ну вот возьмете вы, еще раз говорю, с вами, с Краматорск, они же войну не прекратят, у них же есть ресурсы. А вообще, вот все, ради чего затевалась вся эта военная кампания, все же пришло к противоположности своей. По вообще адекватности нынешней войны, вот которая идет, да, у меня вот вообще впечатление, что если описывать то, как ведет ее элита, кавычка, Российской Федерации, то вспоминаются, знаете, мультфильмы. То есть, с одной стороны, это «Страна невыученных уроков» 69-го года, это мультфильм моего детства, да? «Страна невыученных уроков». А с другой стороны, это «Вовка в 39-м царстве». Тоже помните про такого лентяя-двоечника, который попал в сказочную страну? И Арина Зеленая, помните, озвучит с прекрасным лозунгом. Может, все делать тяп-ляп, да, этот двоечник, и так сойдет. Вот «и так сойдет» — это, можно сказать, лозунг нынешней странной специальной военной операции, когда на самом деле войны. Но все это не смешно, поскольку оборачивается большой кровью. Посмотрите тенденцию. То есть враг выбивает важнейшие нам, так сказать, бьет по важнейшим нам, звеньям. Он очень системен. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он посмотрит.

0: посмотрите, бьет по нефтяным терминалам Услуга, например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Так как всей экономики. Вот помните, посла в Башкирии, посла в Ату, как он ударил. И так далее, и тому подобное. А что в ответ? Ну, видите, по торговому эпицентру, ну, ТЦ в Одессе. Да? То есть они нам важнейшие звенья, а он торговый центр.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о масштабнейшей программе закупок и производства беспилотных летательных аппаратов, которая превращает Украину в долгосрочный военно-промышленный придаток Североатлантического альянса. Мы не будем смягчать углы и подбирать обтекаемые формулировки, потому что происходящее слишком серьезно, чтобы говорить о нем в полутонах. Сегодня мы смотрим на эту картину холодным аналитическим взглядом, без лишних эмоций, но и без прикрас, потому что именно такой взгляд сегодня важнее всего. Итак, поехали.
3: Знаешь, если вообще начинать этот глубокий разбор, то стартовать нужно прямо с такого фундаментального сдвига парадигмы.
2: Угу.
3: Того самого слома, который, ну, многие аналитики до сих пор как-то упускают из виду. Если оглянуться на 90-е годы, ну, после холодной войны, Европа жила вообще в другой философии безопасности.
2: Эпоха так называемых дивидендов мира.
3: Вот-вот-вот. И эта эпоха закончилась. Причем, судя по всему, навсегда.
2: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
3: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
2: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
3: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
2: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
3: Согласна.
2: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
3: Какой именно?
2: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
3: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
2: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
3: Ага.
2: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
3: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
2: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
3: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
2: В мирное время — да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
3: В смысле крэш-тестов?
2: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварии. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
3: С полным потоком данных со всех датчиков.
2: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
3: Против тех же кинжалов или калибров.
2: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
3: Хорошо, а раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это Евросчит. Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
2: Технический термин для этого – интероперабельность.
3: Ага.
2: А на практике это означает создание единого боевого облака.
3: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
2: Да. Они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
3: Звучит красиво на бумаге, но слушай, давай будем реалистами.
2: Давай.
3: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
2: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Но увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
3: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
2: Напрямую?
3: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
2: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
3: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
2: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
3: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
2: Да. Русло рек проходят через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным, а теперь оно сужается до критических значений.
3: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
2: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
3: И патчи могут выходить регулярно.
2: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
3: Слушай, ну допустим, Евросчит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
2: Безусловно. Щит просто покупает время.
3: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
2: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу, областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
5: В начале 26-го года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот, люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
4: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
6: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
4: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
7: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3 тысячи рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5 тысяч. А с июля для большинства ведомства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
4: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
8: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
4: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
6: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой АВАКС взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
4: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше, чиновники показывают, что цены находятся под контролем, производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
10: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться. На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
13: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
12: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
14: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
12: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
15: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
12: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, когда появится на автозаправочных станциях бензин Евро-3 и что опасности двигателям он не несет.
17: Ну, где-то он, видимо, уже появляется. Опять же, каждый автомобилист может подойти, там есть такой уголок потребителя. Ну, может быть, кассиры будут выставлять прям какие-то таблички, какое топливо, какого класса. У многих она и в чеке, и сейчас отображается. Там, правда, пишут не евро, а, как правило, К5, К3 и так далее, класс топлива. Ну, вот, поэтому это можно посмотреть даже перед заправкой, какое топливо, если вы боитесь там Евро-3 заправлять. Можно и этого и не делать, попробовать на другой заправке. Это мы не говорим, что вся страна переходит Евро-5 на Евро-3. Нет, это отдельным НПЗ разрешили, пока они, допустим, ремонтируют установку, которая доводила класс Евро-3 до Евро-5, чтобы был объем вообще хоть какого-то бензина, вот им разрешили его продавать. Это не то, чтобы некачественное топливо, это просто другой экологический стандарт, опять же, там больше серы, можно для успокоения чаще менять масло в автомобиле, ну, условно говоря, там, можете поменять там каждые 6-7 тысяч километров, в общем-то, если у вас там предписано больше. Ну, условно говоря, можете и в половину. Просто новые, особенно европейские автомобили, так как у них экологические стандарты очень жесткие, если ты плохое как бы топливо с точки зрения их залил, то у тебя выбросы будут больше. Не то, что она сломается сразу, а просто она тебе сигнализирует, что вот на те выбросы, которые она запрограммирована, она их не сможет сделать, она больше будет выбрасывать. Вот. Поэтому а другие автомобили менее требовательны. Если китайские автомобили, там многие могут на 92-м ездить, то здесь вопрос в том, какое качество топлива, не экологическое, стандарт, то есть если нет никаких примесей, если оно отвечает всем требованиям российским, оно настоящее, там никакой не разбав, не контрафакт, то и китайские автомобили будут на нем нормально ездить.
1: Криминальные новости.
18: Против награжденного президентом за отвагу сына экс-омбудсмена Астахова возбудили несколько уголовных дел. Старшего сына бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова подозревают в особо крупном мошенничестве и незаконной выдаче наград на СВО, пишет «Коммерсант». В 2019-2020 годах Антон Астахов был акционером одного из российских банков. По версии следствия, он с сообщниками похищал деньги под видом выдачи невозвратных кредитов. В ноябре 2022 года Фрунзенский райсуд Саратова уже признавал Астахова виновным в мошенничестве на сумму около 75 миллионов рублей. Тогда его приговорили к 3 годам колонии. В августе 2023 Антон Астахов подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Он начал службу штурмовиком, но затем ему присвоили офицерское звание. В зоне СВО Астахов получил контузию и легкое ранение, но от госпитализации после оказания первой помощи отказался. И в 2024 году указом Владимира Путина Астахова наградили медалью Суворова за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания. Также он получил медаль «Защитник Курской области» и награду спецназа «Ахмат». Астахова снова задержали в апреле этого года и ему предъявили обвинение в мошенничестве. Отправили под арест. По информации РИА Новости, Астахов хочет вернуться на фронт. В Пермском крае мужчина из ревности откусывал ногти девушке, избивал ее и оформлял на нее кредиты. В Краснокамске 34-летний мужчина годами систематически издевался над своей сожительницей. Он запретил ей видеться со старшими сыновьями от первого брака, полностью контролировал ее контакты и передвижения, заставляя отчитываться по любому поводу, а также неоднократно высказывал угрозы убийством. Еще мужчина регулярно жестоко избивал возлюбленную, пишет Шот. Так, на отдыхе в Египте он попытался задушить сожительницу и нанес ей множественные удары. В другой раз, когда ему не понравился маникюр возлюбленной, он откусил ей несколько ногтей. Мужчина издевался над девушкой даже, когда она была беременна их общим ребенком. Как сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда, агрессор также оформил на сожительницу кредиты на сумму около 1 000 000 рублей. Угрозами заставил продать личный автомобиль, присвоив вырученные деньги. А еще вынудил уволиться с хорошей работы и находиться дома. Девушка смогла сбежать от изверга только в конце лета 2025 года вместе с дочерью и заявила на сожителя в полицию. В конце августа суд будет рассматривать его дело. Калининградец решил сжечь квартиру любовника своей жены, но все перепутал и оставил без жилья 85-летнюю старушку. По данным базы, огненная вендетта в Славске пошла не по плану. 26-летний ревнивец выследил место жительства нового возлюбленного своей жены. Но он не знал, что одноэтажный деревянный дом разделен на 2 разных жилых помещения. Поэтому, когда мужчина вернулся с канистрой бензина, он стал поджигать часть дома, которая не принадлежала его обидчику. Деревянная веранда вспыхнула молниеносно. Соседи увидели пламя и вызвали пожарных. Пожилую хозяйку дома эвакуировали, огонь потушили, но имущество пенсионерки оказалось уничтожено. Сама она теперь вынуждена ютиться у родственников. А вот квартира любовника практически не пострадала. Виновник пожара теперь рискует лишиться не только жены, но и свободы на длительный срок. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
19: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
20: С бензином полная жопа.
19: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
21: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
22: Вот приехала стоять в очереди.
19: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
23: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
19: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне, после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез», могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
24: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
19: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
0: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
19: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
3: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
1: Радиолента. Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
4: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было на 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
19: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
5: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
19: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
6: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
19: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
0: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
19: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
7: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
19: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
8: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
19: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
9: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа о подготовке операции в Черном море.
10: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
9: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
11: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. У власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще полмиллиона людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
14: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
13: Выплаты действительно взлетели. Это факт. Если вспомнить начало 2023 года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
14: Ага.
13: А к середине 2024-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 миллионов рублей единовременно.
14: Ну вот, и разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
13: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии, если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
9: Падают.
13: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
14: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
13: Проблема далеко не только в возрасте, хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
14: Берут больных?
13: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
14: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
13: Именно. Компания в отчаянии.
14: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
13: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, логическая ошибка.
14: Какая?
13: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего

0: А теперь самое главное. Набирается за тот же самый месяц через систему контрактов всего 15-20 тысяч.
1: То есть армия уходит в минус.
0: Буквально в отрицательный баланс каждый месяц. Система сокращается, а не растет. Каждая операция стоит больше людей, чем система способна переварить и восполнить. Это просто демографическая черная дыра.
1: Ну, в такой ситуации вариантов немного. Либо глухая оборона, либо срочно искать новые источники людей. Но тут нельзя обойти стороной Северную Корею. Разве переброска 30 тысяч корейских солдат не закроет эту дыру?
0: О, это очень популярный сейчас тезис, но он легко разбивается о реалии современного поля боя. 30 тысяч человек при текущей интенсивности – это ресурс от силы на полтора месяца активных боев, и то на одном-двух узких направлениях.
1: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
0: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
1: Дроны.
0: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
1: Тепловизионная разведка.
0: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников – это просто отправлять людей на верную гибель.
1: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
0: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
1: А, ну да.
0: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск – это же не союзничество равноправных партнеров.
1: А что это?
0: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
1: То есть корейский контингент – это просто временная заплатка?
0: Именно.
1: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, ну, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
0: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 2022 года.
1: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
0: Совершенно верно. 14 сентября 2022 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
1: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
0: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия совсем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
1: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
0: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
1: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
0: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
1: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Ну, типа, добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
0: И это еще более тревожный сигнал.
1: Почему?
0: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
1: Ну, допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.

0: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 2022 года, он не имеет срока действия.
1: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
0: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
1: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
0: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
1: Звучит пугающе просто. Но правовая база — это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
0: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
1: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
0: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
1: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
0: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
1: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
0: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
1: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
0: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
1: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
0: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
1: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
0: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
1: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
0: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
1: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
2: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
1: Но пропускные пункты — это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
2: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
1: Напрямую, без задержек.
0: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
1: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
0: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
1: И для этого больше не нужно решение суда.
0: Никаких судов. Чистая автоматизация.
1: Но запрет на выезд — это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
0: Да. Это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой.
2: Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все, человек без главного документа.
1: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
2: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
1: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
2: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
1: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
2: Резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остро-дефицитных гражданских специальностей.
1: То есть гражданские?
2: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
1: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
2: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
1: Должники по кредитам.
2: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
1: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
2: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
1: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
2: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
5: С бензином полная жопа.
4: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
6: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
7: Вот приехала стоять в очереди.
4: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
8: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
4: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
9: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
4: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит, резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
10: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
4: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Депутат Госдумы Михаил Делягин об экономической политике российских властей.
12: Люди повышают налоги. В результате чрезмерного повышения налогов получают провал налоговых поступлений. Да, у нас в прошлом году, на прошлый год повысили налог на прибыль на четверть, недобрали почти триллион. А какой выход из ситуации? Нужно еще повысить налоги. Если вы наступили на грабли, и у вас возник дискомфорт в уровне лба, как вылечить этот дискомфорт? Нужно еще сильнее наступить на те же самые грабли. И мы это дело наблюдаем. Причем, обратите внимание, они не понимают до сих пор, что они творят. Они продолжают нести околесицу об обелении экономики. То есть они ставят бизнес перед выбором. Или вы умрете, или вы уйдете в тень. Они понимают, что они ставят бизнес перед этим выбором и видят решение проблемы в том, чтобы заставить бизнес умереть, лишив его возможности уйти в тень. И переживают... Нет, это вполне логический подход к уничтожению страны, но после этого они переживают по поводу снижения налогов. Слушайте, где здесь вообще логика? Логика утрачена. Это дологические формы жизни.
3: Главные новости дня.
13: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
13: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
13: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
16: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
13: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
18: Отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
17: На радио «Лента» «Шок».
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
17: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
21: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова.
0: где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
21: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
22: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
24: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
4: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
25: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
4: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
1: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
4: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
23: Говорят военкоры.
21: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
0: удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетела по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попала в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
21: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
5: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
21: Дипломатия в белых перчатках. Военкор Котенок о риторике российского МИДа.
6: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, туннели на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
7: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
4: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
8: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
4: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
3: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию, поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
4: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
9: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
4: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
10: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
4: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
17: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
11: Доктор экономических наук, профессор Иван Родионов о том, что скрывается за красивыми цифрами и заявлениями властей о стабильности.
12: Этих денег мало, потому что вот признано опять, что для сносного проживания, я не говорю хорошего, сносного, 45-50 в месяц на члена семьи. 110 опять уже как бы на ребенка не совсем хватает. Yes. И с этой точки зрения опять понятно, что речь идет о выживании. С другой стороны, мы 35 лет выживаем, и я не помню, больше 3 лет подряд, когда этот вопрос не возникал бы опять и на этих передачах, и на всех остальных. То есть, на самом деле, вот этот режим выживания включен с 91 года, и так и тянется. Вот. Начался он даже еще раньше, но потом был такой спад, там постепенно что-то улучшается. Вот. С другой стороны, опять, мы не можем себя не отдавать отчет о том, что война. В войну хорошо не живут, кроме капиталистов, которые работают на войну. Это мы видим, там у нас число миллиардеров каждый год растет, все нормально. Банки показывают опять стабильную высокую прибыль.
17: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. В заснеженных, практически неприступных ущельях Гималаев и высокогорного Тибета, куда на протяжении веков не отваживался заглянуть ни один обычный путешественник, согласно древним восточным преданиям, скрывается легендарное подземное царство Агарти. Говорят, что это тайное общество великих просветленных мудрецов бережно хранит там колоссальные, забытые тайны знания всего человечества, соединяясь масштабной, скрытой от посторонних глаз сетью секретных туннелей со всеми без исключениями континентами нашей планеты. Давайте вместе попробуем проверить на прочность эту завораживающе красивую эзотерическую легенду, которая будоражит умы уже многих поколений искателей приключений. Миф об Агарти получил свою широкую известность в европейских интеллектуальных кругах в XIX и XX веках, во многом благодаря фундаментальным трудам оккультистов, отважных путешественников и философов, таких как Александр Сент-Иль Дальведер и Фердинанд Ассендовский. Последний в своих захватывающих мемуарах «И звери, и люди, и боги» утверждал, что монгольские ламы лично рассказывали ему о существовании подземной страны мира, где правит таинственный и могущественный король мира, обладающий силой мысли останавливать любые масштабные войны на поверхности нашей Земли. Оккультные экспедиции печально известного нацистского ведомства АННРБ в Тибет в 30-х годах 20 века крайне активно и настойчиво искали реальные входы в эти загадочные подземные туннели, искренне надеясь обрести древние технологии для достижения абсолютного мирового господства. Современные геологи, профессиональные альпинисты-высотники и авторитетные тибетологи единогласно заявляют, что никаких глобальных искусственно созданных подземных систем под Гималаями не существует, а все эти красивые легенды порождены традиционной буддистской космологией Шамбалы и глубоким уединенным пещерным отшельничеством местных монахов. Суровые климатические условия экстремального высокогорья делают строительство протяженных, стабильных подземных коммуникаций физически невозможным из-за постоянной разрушительной сейсмической активности и непрерывного движения огромных тектонических плит. Легенда об Агарти продолжает ярко жить и пестреть в книгах и сердцах искателей духовного просветления, оставаясь прекрасным символом тайной мудрости Востока. Однако академическая наука настойчиво напоминает, реальные глубины нашей планеты пока остаются для нас совершенно чуждым местом, где доминируют лишь раскаленная жидкая магма и чудовищное давление, абсолютно несовместимое с жизнью любого известного нам биологического существа, где заканчивается реальная история и начинается красивая сказка. Решать только вам. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
14: Руна дня на 22 августа. Давайте спросим у рун, заглянем в наш мешочек чудес, узнаем, что же нас ждет в этот день. Итак, 22 августа у нас выпала руна «Манас». Классный день под энергией этой руны. Она символизирует человека, личность. Это взаимодействие с обществом. Эта руна напоминает о том, что мы часть большого мира. Все мы связаны невидимыми ниточками друг с другом. И именно через общение, сотрудничество и правильное позиционирование себя мы можем достичь успеха. Это про роль человека в социуме, да? И Манас учит уважать себя и других, развивать какую-то внутреннюю гармонию, баланс, видеть в окружающих отражение собственных мыслей. Вы просто должны понимать, что каждый человек в вашей жизни – это ваше зеркало. И даже добрые поступки – это вас. И даже недобрые поступки – это тоже о вас. То есть зачем вы привлекли такие поступки? Зачем вы привлекли такого человека? Что вас в нем раздражает? И, скорее всего, это то, что вы сами не позволяете себе, не приемлете в себе такое качество. В работе Манас сулит день плодотворного сотрудничества. Хорошо решаются коллективные вопросы, любые договоры, переговоры. Важно уметь проявить себя, но без гордыни. Именно вот баланс между личными амбициями и умением слушать принесет классный результат. Для тех, кто ищет работу, в этот день удачные очень собеседования и новые контракты. То есть всем, кто в поиске занятости, обязательно идем, общаемся, заявляем о себе. И вполне возможно, в этот день вам скажут «да, вы приняты». Финансовый день благоприятен в принципе. Можно получить прибыль через партнерство, делиться опытом, находить выгодные точки взаимодействия. Классный день, чтобы получить новые выгодные денежные возможности. В отношениях руна Манас показывает, что важно быть искренним и открытым. Это день, когда партнеры могут глубже понять друг друга. И если будете действительно готовы слушать и делиться чувствами, с партнером всегда нужно разговаривать с точки зрения своего чувствования, своих ощущений, а не с точки зрения обвинений и упреков. И, например, для одиноких людей руна может указывать на появление человека, который станет зеркалом ваших всех внутренних установок. И если вы излучаете открытость и свет, к вам придет такой же человек. Если же вы закрыты, не хотите делиться ни любовью, ни эмоциями, ни видением мира, к вам придет точно такой же человек, ваше зеркало. Так что подумайте, кого хотите привлечь, тем человеком и будьте. По здоровью Манас дает совет заботиться о себе комплексно. Это то есть и физически, и эмоционально, и духовно. День, когда важно прислушиваться к внутреннему состоянию. Возможно, займитесь спортом или более спокойными дыхательными практиками. Или, может, йогой и другими методами гармонизировать себя. И руна также предупреждает, что чрезмерный эгоизм или зацикленность на себе, на проблемах могут снижать общий тонус вашего организма. День про взаимодействие. Так что мы можем подытожить, да, 22 августа. Под руной Манас это день, когда личность ваша раскрывается через взаимодействие с другими людьми. То есть сотрудничество, честность и внутренняя гармония и баланс принесут плоды и очень классно повлияют на весь ваш день. Принимайте, благодарите, общайтесь и, конечно же, берегите себя.
23: На радио Лента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
16: Протоиерей Александр Бутрин призвал россиян потерпеть проблемы с бензином и не выходить на протесты, а участников таких акций назвал недуховными людьми.
18: Много более 100 лет празднуем память преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, чудотворца. И этот святой как-то очень особенно востребован сегодня, потому что он, как и святые древности, как любимый ученик Господа нашего Иисуса Христа, является проповедником любви, Люди ищут вот эту истинную любовь во все времена. Практически этот святой никогда не гневался. Только один раз видели его таким разгневанным, и для нас это тоже очень важно, когда, при каких обстоятельствах это произошло, когда он встретил человека, поднимающего руку на государственную власть, заговорщика, революционера. Вот он с гневом батюшка его прогнал. Намотайте себе на ваши усы это. Потому что у нас сейчас тоже это большая проблема. Ну, вот, даже уже в открытую говорят, что вот те люди, которые придерживают власть, да, власть придержащие, они боятся такого какого-то в стране никаких-то нестроений, которые могут вызваны там, ну вот совсем недавно с вами говорили, да, о перебоях вот с топливом, да, и вот люди уже раздражаются. Вот, прям потерпеть немного не могут. Вот. Надо сказать, что те вот люди, которых вот в этом смысле называют протестантами, да, которые протест устраивают, вот что-то хотят такое себе, какие-то права накачать, это люди не духовные и, конечно, не церковные. Вот. А если мы с вами церковные люди, если мы с вами духовные, то должны помнить слова апостола, как нам нужно относиться, в частности, к государственной власти. И вот эта жизнь батюшки Серафима тоже подтверждает.
23: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
1: В начале 26-го года ЖКХ уже услуги ЖКХ уже подорожали там, от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот. Люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит, власть не понимает, как живет народ.
4: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,8% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
2: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
4: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро, в Калининградской области в июле банки выдали свыше 4%.

0: Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
1: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор без прозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
2: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
1: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса EA-3A Sentry. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
3: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой АВАКС взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
1: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В

0: В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются. Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на «Дарницкий» и «Батон нарезной». То есть говорить, что «Синие ценники» полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной – минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
1: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками, и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Бедные и злые. Индекс счастья россиян обвалился до 15-летнего минимума. Ежедневные налеты дронов, топливный кризис и крушение надежд на скорое прекращение СВО все больше погружают общество в мрачное настроение. Это краткое резюме социологов. Индекс счастья, который ежемесячно рассчитывает ВЦИОМ, спрашивая людей, счастливы ли они и насколько, в июле опустился до 50 пунктов, самого низкого значения с 2011 года. За месяц индекс потерял 9 пунктов, что стало рекордным месячным снижением за все время СВО. Настолько несчастливы, согласно ВЦИОМ, россияне не были даже осенью 2022-го во время мобилизации. Доля респондентов, которые ответили определенно «нет» на вопрос, счастливы ли они, повторила абсолютный рекорд за 36 лет исследований ВЦИОМа. 8%, отмечают социологи.
5: Экономические сложности, энергетические блэкауты, интернет-ограничения и общая усталость от боевых действий приводят к тому, что в общественных настроениях нарастает неопределенность и тревога. Уровень тревожных настроений среди россиян этим летом достиг максимума с мобилизацией. А доля граждан, которые жалуются на падение уровня жизни, и вовсе установила рекорд за 20 лет.
4: Согласно ежемесячным опросам, которые проводит Центробанк, 7-8% россиян стабильно с 2022 года жалуются, что им не хватает денег даже на еду. Сами россияне признаются, что еле сводят концы с концами.
6: Как жила страна бедно, так она и живет.
7: Лично у меня зарплата не поднялась.
8: Ну как не будет бедности, если цены какие? А что, пенсии добавили 6%, а товары на 100% повысились. Как можно жить хорошо?
9: У нас будут одни бедные, одни богатые всегда. У нас страна такая. Страна Россия.
4: По данным Росстата, среди неполных семей около 20% не могут позволить себе приобрести одежду и оплатить коммунальные счета. Это почти пятая часть. В еще более затрудненном положении находятся неработающие пенсионеры. Четверть из них испытывает трудности с приобретением одежды и оплатой жилищно-коммунальных услуг. При этом Росстат утверждает, что реальные доходы граждан выросли. В заметном улучшении уровня жизни граждан уверен и Владимир Путин.
9: Я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают.
4: При этом эксперты призывают официальной статистике не верить. По их словам, власти занимаются подменой понятий. Мол, на самом деле доходы россиян сейчас даже меньше, чем 10 лет назад. Российская экономика продолжает свое падение на фоне увеличения военных расходов и уменьшения возможностей заработка. А Росстат пытается обрадовать президента, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Да, некоторое повышение зарплат замечено на предприятиях военно-промышленного комплекса, но сказать, что произошло какое-то существенное повышение благосостояния россиян, конечно, нельзя. А с начала СВО цены розничные в России выросли почти на 50%. Поэтому, конечно, это игрища. Росстат сейчас играет любые игрища, лишь бы обрадовать президента.
4: По данным Росстата, каждый третий россиянин зависим от социальных пособий. В эту категорию выплат включают пенсии, пособия по безработице, выплаты беременным, ежемесячные пособия на детей, льготы, субсидии и другие средства, которые предоставляет государство. Вообще, госвыплаты получают 43 миллиона россиян, из которых 31 миллион человек отметили, что это их единственный источник дохода. Все это негативно отражается и на индексе счастья, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Политолог и эксперт Роман Газенко об опасности перевода экономики на постоянные военные рельсы.
12: Заявление московского градоначальника Сергея Семеновича Собянина о том, что милитаризация экономики может убить страну, нуждается в детальном рассмотрении, причем рассмотрении контекстом. Что, по сути, имеется в виду? Мы понимаем, что фактор времени и исчерпаемости ресурсов, которые тратятся на войну, становится приоритетным. То есть затягивание войны – это затягивание петли на российской государственности. Не говоря уже о социальной сфере и так далее.
2: Главные новости дня.
4: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
13: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
4: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
14: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
4: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
15: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
4: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
16: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
4: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Экономист Николай Корженевский о том, что происходит с российской экономикой.
17: Мы вот про эти цифры больших дефицитов говорим все время. Да? Но вот когда же они станут там каким-то серьезным фактором, серьезной проблемой. Если мы говорим о том, что вот конкретно сам дефицит бюджета угробит всю экономику, то до этого еще года 3-4. Вот чтобы оно само по себе стало настолько сложным, чтобы мы там вот говорили про 98-й год, вот про что-то такое, да, когда невозможность Минфина занимать привела к дефолту там, и так далее. Пока же Минфин и его проблемы, они осложняют общую экономическую жизнь. Значит, все равно новое появляется. Я подчеркну еще раз, вот эти закрытые данные по ИКС и невозможность нормально размещать ОФЗ – это новая история. То есть там где-то за кулисами Минфин ругается с теми, кто должен финансировать этот долг, и пытаются прийти к какому-то решению, кто же все-таки даст денег. Я еще напомню, что был принят закон, позволяющий Минфину привлекать неограниченные объемы кредитования де-факто. Они, кстати, там по закону были ограничены как раз тем самым счетом ЕКС, данные по которому закрыли. Но это, в общем, лирическое отступление. И я это все к тому, что принципиально как-то нужно менять режим финансирования, иначе, как вы говорите, вот этот статус-кво будет потерян, и будут действительно наблюдаться проблемы с платежами. Кстати говоря, в январе-феврале действительно Минфин уже временно сокращал расходы, ну, потому что не мог в полной мере их обеспечить. Не начислялись там премии некоторым работникам бюджетного сектора или сектора, финансируемого из бюджета, и так далее, и так далее. То есть потихоньку это начинает выкипать и распространяться на более широкую экономику. В общем и целом мы это видим, конечно, через замедление экономики и инфляционные давления.
2: На радио «Лента» «Потеря дня».
18: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
19: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
20: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину, далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
2: Радиолента. Прямая речь.
11: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
21: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
0: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибири просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного. И руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают. Да, на территории России, но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать, посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят, местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травички на лужку у озерца. Но, естественно, все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет, естественно, первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия — это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то не поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. А они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия, на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут
1: все эти москвичи-ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцы, они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные. Как они себя ведут? Они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех. Да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Но вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать это они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
22: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
6: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
23: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
6: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
24: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
6: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
25: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
6: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
26: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
6: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
7: Говорят военкоры.
8: За попытку сбить дрон – штраф. Олег Царев об абсурдном решении суда.
9: В поселке Елань Волгоградской области мировой судья оштрафовал местного пенсионера на 40 тысяч рублей за то, что он пытался самостоятельно сбить дрон, летавший над его двором. Мужчина сделал несколько выстрелов из одноствольного охотничьего ружья. Сбил он беспилотник или нет, неизвестно. Затем сразу вызвал службу 112, дождался полиции, показал предполагаемое место падения беспилотника и добровольно отдал ружье. Дедушку оштрафовали по статье о стрельбе в неотведенном для этого месте и конфисковали оружие. Охотничий ТОС-34 12 калибра. Пенсионер пытался обжаловать решение через адвоката, доказывая, что действовал в состоянии крайней необходимости, считая, что дрон нужно сбить. Апелляционная инстанция ему отказала, посчитав, что никакой реальной и неустранимой другими способами опасности не было, а сама стрельба могла навредить людям. Разве это не абсурд? Человек увидел над своим домом чужой беспилотник, не стал сидеть и надеяться на лучшее, а попытался защитить себя и соседей. И за это его наказали и отняли оружие. При этом Волгоградская область в последний год регулярно получает удары дронов по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка» и по складам крупных компаний, вплоть до жертв среди местных жителей. Может, если бы дедушка сбил этот дрон, он не долетел бы до нефтезавода, склада или жилого дома.
8: Помощник или нарушитель. Военкор Астрахань о защите тыла гражданским населением.
10: Охотника-пенсионера, который пытался сбить вражеский дрон в тылу, оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. Стрелок сам, позвонив в полицию, сообщил о направлении пролета беспилотника и о своей стрельбе. И я хочу отметить, что это вообще говоря вопрос концепции. Вопросы о пользе вооруженного населения, территориальной обороны и прочие вытекающие как бы стоят со времени мобилизации. Есть такая очень старая, из времен задолго до дронов вещь, как план обороны со стрельбой из каждого окна. Грубо говоря, то, на что надеется Швейцария, в которой миллионы вооруженных людей, а национальные стрелковые дни – семейный праздник. И вот есть научно неподтвержденное мнение, что миллионы стрелков в случае чего способны что-то сделать. Даже в ситуации, когда каждый из них в отдельности плох, на их стороне плотность огня, то есть математика. Есть другое мнение, по которому минусы подобной ситуации сильно перевешивают. Там тоже неплохие доводы. И есть хорошая русская традиция маргинализировать сторонников тех или иных послаблений в оружейном законодательстве. И уж тем более всяких там сторонников этой вот стрельбы из каждого окна. Я к тому, что надо все-таки решиться и жить в какой-то одной понятной линии решений. Или одно, или другое. Существовать между не получится. Или все-таки сознательные граждане оказывают помощь противовоздушной обороне. Или все по домам и в укрытие. Кто высунулся, нарушитель порядка.
8: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
9: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цинде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам-иностранцам, наоборот, повысили.
6: Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату наоборот подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
26: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
6: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
4: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
6: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
12: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
6: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Говорят военкоры.
8: Фламинго добрались до авиазаводов. Z-блогер Зергулио об ударах по Самаре.
10: Удары ракетами «Фламинго» становятся более массовыми. Боевая часть у нее заявлена в тонну. Это не хлопок дрона, который нам тоже ой как больно делает. Прилетело по «Прогрессу» в Самаре. Пишут, что попало в завод «Авиакор», который рядом. Оба предприятия важные, целить могли в любое. «Авиакор» — легенда нашей авиастроительной отрасли. Производил ТУшки. Всего тут произвели более 22 тысяч бортов. С 90-х завод лихорадило. Последние годы на нем не производили самолеты, а только ремонтировали и модернизировали их. Был совместный проект с САНом. Удары по таким предприятиям — это больно. Уникальное оборудование. Спецы. Выстроенные годами взаимосвязи и наработки. Инфраструктура. Деньги на такое есть только у государства. А сейчас с деньгами у нас не очень. Как и везде, в общем-то.
8: Трасса смерти. Военкор Роман Сапаньков о движении по Новороссии.
14: Хочу поднять один очень важный вопрос по поводу движения по трассе Р-280 Новороссия. Дорога сейчас загружена максимально, и по ней постоянно идут как гражданские машины, так и военные колонны. В основном грузовой транспорт снабжения под прикрытием мобильных огневых групп. Но, судя по происходящему, далеко не все гражданские водители до конца понимают, где они находятся и с какими рисками приходится сталкиваться. Противник сейчас массово применяет беспилотники для ударов по транспорту, включая дроны с машинным зрением и искусственным интеллектом, которые сами захватывают цели. При этом вражеские беспилотники часто идут вдоль самой дороги на совсем небольшой высоте. Во-первых, категорически нельзя влезать в военные колонны и пытаться обгонять их, вклиниваясь между машинами. Когда легковая машина или фура влезает внутрь, она сбивает скорость и растягивает строй. При обгоне или параллельном движении гражданские машины оказываются прямо в секторе обстрела. Во-вторых, некоторые водители останавливают машины на обочине прямо в 20-30 метрах и достают телефоны, чтобы снять процесс на видео. Делать этого нельзя ни при каких обстоятельствах. Это не обычный автобан, где можно поглазеть. На этой трассе дисциплина – это вопрос безопасности и жизни.
8: Дипломатия в белых перчатках, военкор Котенок о риторике российского МИДа.
11: Марии Захаровой за ее самоотверженное отстаивание позиции России и заочную, а то и прямую пикировку с западными и какими-либо упырями я бы дал высокое звание Героя труда, без преувеличения и лести. Бьется Мария Владимировна с мировым злом, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Однако порой позиция нашего внешнедипломатического ведомства поражает. Словно наших дипломатов поразил эстонский синдром. Реакция явно заторможенная, бывает и вялая, а то и какая вовсе куколдическая. Судите сами. Цитата. Вашингтону и Анкаре еще не поздно трезво оценить ситуацию. То есть сидят что там обожравшиеся пульки-крендели и нетрезво оценивают нас, наше окружение, наши мирные и военные дела. А если серьезно, то почему мы не говорим, что и турки, и штаты тем паче в гибридных формах участвуют в войне против нас? Почему не бичуем, не называем вещи своими именами и, главное, не делаем выводы? Ведь логика-то ущербна, неполноценная какая-то. Мол, отрезвеют османы и англосаксы, очухаются, и мы с ними задружим, затусим, тоннелей на Аляску нароем и будем жить припеваючи. Проглотим, забудем, как те самые зависимые в амнезии, все равно нашу учтивость никто не оценит. В лучшем случае скривятся и будут крутить пальцем у виска. А на войне побеждает тот, кто остается самим собой.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Зет-военкор Максим Калашников сравнил действия российской элиты с мультфильмом «Вовка в 39-м царстве» и озвучил главный лозунг СВО.
18: Черт возьми, я понимаю, куда идет вообще, вот так, куда ведет эта война в стиле мультфильма «Восстание неумеченных уроков». Вы ничего не научились, понятно. И в чем вообще, вот я согласен с его вершиной, а в чем смысл теперь этой войны? Ну вот возьмете вы, еще раз говорю с вами, с Краматорска, они же войну не прекратят, у них же есть ресурсы. А вообще, вот все, ради чего затевалась вся эта военная кампания, все же пришло к противоположности своей, по вообще адекватности нынешней войны, вот которая идет. Да, у меня вот вообще впечатление, что если описывать то, как ведет ее элита, кавычка, Российской Федерации, то вспоминаются, знаете, мультфильмы. То есть, с одной стороны, это «Страна невыученных уроков» 69-го года, это мультфильм моего детства, да? «Страна невыученных уроков». А с другой стороны, это «Вовка в 39-м царстве». Тоже помните про такого лентяя-двоечника, который попал в сказочную страну? И Арина Зеленая, помните, озвучится прекрасным лозунгом. Может, все делать тяп-ляп, да, этот двоечник, и вы. И так сойдет. Вот и так сойдет, это, можно сказать, лозунг нынешней странной специальной военной операции, когда на самом деле войны. Но все это не смешно, поскольку оборачивается большой кровью. Посмотрите тенденцию. То есть враг выбивает важнейшие нам, так сказать, бьет по важнейшим нам, так сказать, звеньям. Он очень системен. Он выбивает, смотрите, Новороссийск, это зерновой экспорт, нефтяной экспорт, это удары по Черноморскому флоту, по последнему убежищу. Вот. Он, посмотрите, бьет по нефтяным терминалам «Услуга», например, да? Он выбивает нефтеперерабатывающие заводы. А что такое топливный голод? Это крах всей экономики. Вот помните, в Башкирии по Салавату, как он ударил, и так далее, и тому подобное. А что в ответ? Ну, видите, по торговому эпицентру, ну, ТЦ в Одессе, да? То есть они нам важнейшие звенья, а он торговый центр.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
0: Всем привет! Сегодня мы разбираем одну из самых острых и болезненных тем современной геополитики. То, что происходит на западных рубежах России прямо сейчас, то, что западные политики скромно называют оборонной помощью, а что по факту является планомерным и целенаправленным выстраиванием новой военно-технологической реальности у самых границ России. Речь пойдет о так называемом «Евро-щите» — интегрированной системе противовоздушной обороны, которую Запад лепит прямо сейчас из 9 европейских стран и украинской военной инфраструктуры, а также о

0: Причем, судя по всему, навсегда.
1: Ну да, логика-то тогда была понятна. Зачем тратить миллиарды на танки и системы раннего предупреждения, если угроза большой войны казалась ушедшей в прошлое?
0: Абсолютно. И Альянс тогда превращался скорее в такой, знаешь, солидный политический клуб.
1: Где просто годами согласовывали бумажки, декларации всякие.
0: Да-да. И ведь ради справедливости это работало десятилетиями. Но сейчас этот период, все, он закрыт.
1: И то, что выстраивается на востоке Европы сегодня, это вообще не ситуативная реакция на кризис.
0: Согласна.
1: Происходит такая методичная, очень глубокая интеграция украинского театра военных действий прямо в единую натовскую архитектуру. И вот тут, слушай, кроется просто ключевой момент.
0: Какой именно?
1: Территория конфликта де-факто стала уникальной, ну, беспрецедентной боевой лабораторией.
0: Звучит, конечно, масштабно. Но давай проясним для точности, что значит боевая лаборатория на практике.
1: Смотри, раньше западные инженеры как работали? Они опирались на полигонные испытания.
0: Ага.
1: А сейчас каждая перехваченная ракета, каждый упавший фрагмент системы наведения — это просто колоссальный массив живых данных.
0: То есть они прям все это собирают и сразу анализируют?
1: Именно. Изучаются сплавы, алгоритмы перескакивания частот в радиоэлектронике, восстанавливается логика работы датчиков, и вся эта телеметрия почти в реальном времени улетает в западные конструкторские бюро.
0: Слушай, но одно дело получить обломки, и совершенно другое — быстро внедрить изменения в производство. Бюрократия оборонных гигантов обычно неповоротлива.
1: В мирное время — да, но сейчас цикл кардинально сжался. Это можно сравнить с индустрией автомобильной безопасности.
0: В смысле крэш-тестов?
1: Да. Одно дело, когда инженеры бьют манекены в стерильном ангаре, пытаясь угадать сценарий аварии. И совсем другое, если бы разработчики получили доступ к тысячам реальных ДТП на скоростной трассе прямо в онлайне.
0: С полным потоком данных со всех датчиков.
1: В точку. Они могли бы на лету переписывать алгоритмы срабатывания подушек безопасности. Вот западные аналитики сейчас ровно так же получают опыт применения комплексов Patriot против реальных ракет.
0: Против тех же кинжалов или калибров.
1: Да, и эти данные просто невозможно сгенерировать ни на одном симуляторе.
0: Хорошо, а раз уж мы заговорили про тестирование технологий в реальном времени, давай перейдем к конкретике. Самый масштабный инфраструктурный проект, который сформируется прямо сейчас, это Евросчит.
1: Угу.
0: Заявленная цель – объединение систем ПВО 9 европейских стран, включая там Германию, Польшу, Нидерланды, и интеграция в эту сеть украинской инфраструктуры.
1: Технический термин для этого – интероперабельность.
0: Ага.
1: А на практике это означает создание единого боевого облака.
0: То есть радар в польских лесах и радар где-нибудь на западе Украины теперь работают в едином информационном поле.
1: Да, они видят одну и ту же картинку. И эта цифровая модель мгновенно ложится на экраны операторов в объединенном командовании где-нибудь в Рамштайне.
0: Звучит красиво на бумаге. Но слушай, давай будем реалистами.
1: Давай.
0: 9 разных стран, разные протоколы связи, разные цепочки командования и пресловутая бюрократия НАТО. Разве этот единый организм не будет буксовать от задержек?
1: Тут есть тонкость. Просто увеличение количества радаров само по себе не увеличивает число ракет-перехватчиков. Ну, увидели они запуск на сотню километров раньше. А дальше что?
0: Вот здесь многие думают, что расширение сети радаров просто дает операторам чуть больше времени на телефонный звонок. Но архитектура работает иначе. Интеграция идет на уровне железа и софта.
1: Напрямую?
0: Да, данные с польского радара не идут польскому генералу, чтобы он звонил немецкому коллеге. Они летят напрямую в вычислительные центры, которые распределяют цели.
1: А, то есть система ПВО реально становится единым организмом. Глаза могут находиться в одной стране, аналитический мозг в Брюсселе, а кулак, то есть сама пусковая установка, вообще в третьей. Это фундаментально меняет физику противостояния.
0: Подожди, то есть полностью нивелируется понятие стратегической глубины?
1: Абсолютно. Как традиционно планируются маршруты тех же крылатых ракет.
0: Но они прячутся за кривизной земли, используют рельеф местности.
1: Да. Русло рек проходит через слепые зоны локаторов. Пространство для маневра раньше было огромным, а теперь оно сужается до критических значений.
0: Потому что они объединили наземные сенсоры, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и спутники.
1: Точно. Скрыть маршрут становится невероятно сложно. И каждый запуск дает инженерам данные для обновления софта систем ПВО.
0: И патчи могут выходить регулярно.
1: Да. Меняя алгоритмы фильтрации помех, опираясь на живую телеметрию.
0: Слушай, ну допустим,

0: допустим, евро-щит действительно уплотняет оборону и закрывает небо. Но история войн показывает, что чисто оборонительная стратегия – это путь в никуда.
1: Безусловно. Щит просто покупает время.
0: Вот-вот. Вопрос в том, что они делают с этим выигранным временем. Как выстраивается их наступательный потенциал и экономика истощения.
1: А вот здесь начинается беспилотная революция. И цифры требуют детального осмысления.
0: Ты про планы на производство 50 тысяч дронов?
1: Да. Для сравнения, за всю Вторую мировую США произвели около 100 тысяч истребителей, мобилизовав вообще всю экономику.
0: А тут 50 тысяч беспилотников?
1: Гигантский объем. Но фокус даже не в количестве, а в технологической начинке. Происходит массовое внедрение искусственного интеллекта.
0: Типа программного обеспечения от Ethereum?
1: Да, переход к полностью автономным или полуавтономным системам.
0: Тут стоит сделать техническую паузу. Традиционно же радиоэлектронная борьба или РЭП – это мощнейший инструмент.
1: Угу.
0: Классический подход прост. Дрон зависит от канала связи с оператором и сигналов GPS. Мощная станция РЭП заливает эти частоты белым шумом, связь рвется, дрон падает.
1: Все так.
0: Почему сейчас утверждается, что этот метод теряет эффективность?
1: Потому что меняется сам принцип навигации. Если заглушить связь автономному дрону с современным ИИ на борту, он просто продолжит полет.
0: Ему больше не нужен человек с пультом.
1: Вообще не нужен. На борту стоит камера и вычислительный модуль. ИИ использует машинное зрение, алгоритм буквально смотрит на землю под собой.
0: Сравнивает контуры дорог, рек с загруженной 3D-картой.
1: Именно. И сам прокладывает маршрут, сам идентифицирует цель по оптическим сигнатурам и принимает решение на поражение.
0: То есть попытка заглушить такой дрон радиопомехами – это все равно, что, ну не знаю, пытаться ослепить человека, громко крича ему в ухо.
1: Отличная метафора. Воздействие идет просто не на тот орган чувств.
0: И это открывает путь к полноценной роевой тактике, как нашествие саранчи.
1: И если мы посмотрим на сухие цифры, мы увидим чудовищную экономическую диспропорцию.
0: Да, запуск перехватчика Patriot стоит от 1 до 4 миллионов долларов.
1: А ударный дрон, который он сбивает, может стоить пару тысяч. Или вообще 500 баксов, если это FPV-дрон.
0: Бессмысленно выходить против саранчи со снайперской винтовкой за миллион долларов.
1: Да. Тратить ракету за миллионы на кусок пластика – это грандиозная стратегическая победа для нападающего. Даже не обязательно физически уничтожить цель. Заставить ПВО расстреливать дорогой боезапас по дешевым дронам – это уже успех.
0: Ну, знаешь, я думаю, дело даже не в самих дронах. Формируется кое-что поважнее. Инженеры по сборке, программисты.
1: Да. И когда активная фаза закончится, эти люди никуда не исчезнут. Создается долгосрочный производственный хаб.
0: И вот если собрать все эти элементы воедино, вырисовывается та самая синергия щита и меча.
1: Два, на первый взгляд, разных инструмента.
0: Угу.
1: Глубоко интегрированная сеть ПВО и конвейер по производству десятков тысяч автономных дронов. Они создают системную ловушку.
0: В чем именно специфика этой ловушки? Разве это не классическая война на истощение?
1: Разница в масштабе объединения институтов. Изменилась природа угрозы.
0: Раньше это были отдельные страны с ограниченными запасами снарядов.
1: А теперь это объединенный промышленно-технологический потенциал Европы и США. Логика прагматичная. ПВО защищает заводы и командные центры, позволяя бесперебойно клепать дроны.
0: А эти дроны методично истощают ресурсы российской страны.
1: Да, это политические сигналы. Европе говорят, мы тут надолго, России, что Запад не отступит.
0: Это, знаешь, признак высокой институциональной зрелости. Система начала работать по своей логике. Она больше не зависит от настроения конкретного политика на выборах. Механизм запущен.
1: И если мы фиксируем эту ловушку, возникает главный вопрос. Каковы пути выхода? В чем специфика войны нового типа?
0: Ну, главный принцип новой реальности в том, что технологии не расходуются, как артиллерийские снаряды. Они накапливаются.
1: Отставание накапливается, но и опережение тоже. Решает только темп цикла от разработки до производства и применения.
0: Хорошо. А какие ответные шаги возможны в этой гонке?
1: Во-первых, РЭП нового поколения. Раз традиционный РЭП не работает против ИИ, значит, надо воздействовать на сами сенсоры дрона.
0: Подменять координаты, выжигать микросхемы.
1: Создавать ложные оптические иллюзии для машинного зрения. Во-вторых, развитие гиперзвука. Кинжал, авангард, циркон.
0: Пока что это абсолютный козырь. Их невозможно перехватить существующими системами.
1: Радары ПВО просто не успевают обновлять точку встречи, когда ракета маневрирует на огромной скорости. Да и облако плазмы вокруг корпуса глушит радиоволны.
0: Звучит убедительно. Но гиперзвук — это штучный и астрономически дорогой товар. Им нельзя воевать каждый день против тех же дронов.
1: Поэтому нужно выравнивать экономику перехвата. Групповое поражение дронов, лазеры, микроволновые излучатели.
0: Но это подводит нас к самому острому вопросу. Электроника и софт. Реально ли выиграть гонку алгоритмов, когда на другой стороне работают коммерческие гиганты Google, Microsoft с их бездонными бюджетами на искусственный интеллект?
1: Именно поэтому развитие собственной микроэлектроники и военно-технологическое партнерство с другими крупными игроками — это уже не вопрос престижа. Это вопрос выживания.
0: Партнерство с Китаем, Ираном, КНДР?
1: Да. Чтобы уравновесить этот объединенный Запад. В современной войне высоких технологий время одиночек окончательно прошло. Без мощной базы микроэлектроники любые механические разработки теряют смысл.
0: Получается, эта гонка институтов уже идет полным ходом, меняя ландшафт глобальной безопасности на десятилетия.
1: Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных и при этом наименее обсуждаемых в широкой аудитории аспектов нынешней геополитической ситуации — системное и институциональное выстраивание западной военно-технологической инфраструктуры у российских рубежей. И я надеюсь, что этот разбор дал вам более четкую и детальную картину происходящего, чем та, которую рисуют стандартные новостные сводки. Следующий выпуск будет не менее острым и не менее важным. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, делитесь с теми, кому важно понимать, что на самом деле происходит в мире. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Ощутимый удар по кошельку. Газ в Калининграде дорожает. Власти региона разрешили «Газпрому» повысить тарифы с 1 октября. На жизнь не хватает. Жители Калининградской области все чаще берут кредиты. Средний размер займа вырос. Параллельно рванула вверх инфляция. Благодарный за службу. Областной бюджет профинансирует трехкратное увеличение доплат для силовиков. Не завидуйте. Итак, готовимся раскошеливаться по полной. В аккурат после выборов газ Калининградской области подорожает. Региональные власти официально разрешили дочернему предприятию «Газпрома» поднять тарифы на голубое топливо. Новые цифры начнут действовать с 1 октября 2026 года. Суммы в платежках уже озвучили. Для большинства жителей области, у кого на кухне стоит газовая плита и колонка, удар по кошельку окажется ощутимым. Кубометр подорожает с 13,5 до 15 рублей 64 копеек. Это плюс почти 16%. Тем, кто отапливает квартиру или дом газом, а также использует его в котельных, повезло чуть больше. Для них цена вырастет примерно на 10%. С 9,58 до 10 рублей 55 копеек за куб. С учетом увеличения военных расходов на СВО и рекордного дефицита федерального бюджета, всем россиянам и калининградцам, в частности, следует готовиться к существенному подорожанию коммунальных тарифов, считает экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.
4: В начале 26 года ЖКХ уже услуги ЖКХ подорожали там от 5 до 20% в зависимости от регионов. И все были в шоке от этих платежек. Рассказывали о том, что у кого-то в полтора раза выросли платежи, у кого-то в два раза выросли платежи. Так что октябрьское повышение ЖКХ – это второй этап. И в сумме повышения тарифов ЖКХ в этом году минимум составит 20%. Вот за два раза. А на самом деле в некоторых регионах может и 30% составить. То есть вот если люди в конце декабря посмотрят на свою платежку и сравнят с концом декабря 2025 года, то минимум разницу они увидят в 20%. На самом деле 30-40. Вот, люди говорят, подождите, ну, что нас обманывают? Зачем нас обманывают? Да? Потому что мы же чувствуем на своем кармане, как реально растут цены, как реально падают наши доходы. И чем больше расходится вранье по телевизору с реальным ощущением людей, тем больше накапливается злобы, недовольства, агрессии у населения, потому что их власть не слышит. Власть не понимает, как живет народ.
3: А народу последнее время приходится нелегко. Зарплаты практически стоят на месте, а цены постоянно растут и кусаются все больнее. В июле годовая инфляция в Калининградской области ускорилась до 6,52% после 6,08% месяцем ранее. Это данные Росстата, и даже по ним цены в самом западном регионе растут быстрее, чем в среднем по России, где официальная инфляция ощутимо меньше – 5,98%. То есть в Калининградской области буквально за месяц ценники подросли на 0,66%. Из продуктов сильнее всего ударил по бюджету сахар и привычный борщевой набор – картофель, свекла, морковь и лук. Также стал дороже. Центробанк объясняет это сокращением прошлогодних запасов и тем, что новый урожай еще не успел массово поступить в продажу. Но особенно заметно подорожало моторное топливо. И здесь главная причина – сокращение производства после украинских атак по НПЗ. И это только официальная статистика. Реальная инфляция значительно выше. И калининградцы это хорошо ощущают после каждого похода в магазин.
5: Русский Запад решил провести опрос среди своих читателей и выяснить, как жители Калининградской области воспринимают инфляцию и насколько, как они считают, выросли цены. Так вот, 71% опрошенных изданием полагает реальную инфляцию выше 20% с начала года. Только 14% не заметили роста цен. Еще 12% оценивают подорожание величиной до 20%. А официальную оценку уровня инфляции поддерживают только 3% опрошенных журналистами.
3: И пока Центробанк в очередной раз обещает сбить инфляцию до 4%, калининградцам приходится считать каждую копейку и брать кредиты, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Как сообщает Объединенное кредитное бюро в Калининградской области в июле, банки выдали свыше 14 тысяч кредитов наличными на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По сравнению с июнем объем выданных займов увеличился на 3%. Вырос и средний размер кредита – до 223 тысяч рублей. Тогда как месяцем ранее калининградцы просили взаймы в среднем 214 тысяч. Также отмечается, что на каждые 100 жителей региона в июле пришлось 9 новых кредитов. Но нет смысла впадать в уныние. Зарплаты-то все равно растут, как на дрожжах. Прям не успеваем радоваться. Только не своим зарплатам, а чужим. На доплаты силовикам из областного бюджета выделили без малого 230 миллионов рублей.
6: Областные власти увеличили социальные выплаты сотрудникам правоохранительных органов и силовых структур. Расходы на дополнительную поддержку федеральных силовиков увеличили почти в 3 раза. Еще в марте на эти цели из резервного фонда региона выделяли 83 миллиона рублей. А теперь сумма выросла до 229 миллионов. Деньги получают сотрудники МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, транспортной полиции, судебные приставы и военнослужащие части номер 2659. Стоит напомнить, что в прошлом году регион доплачивал силовикам по 3000 рублей в месяц. В первой половине текущего года уже по 5000, а с июля для большинства выплата выросла до 10 тысяч рублей. Отдельным сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии теперь будут доплачивать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
3: По этому поводу в соцсетях люди уже иронизируют, что, мол, чиновники платят за службу силовикам, которые их же и защищают от недовольного народа. А недовольных бездействием властей, между прочим, становится больше, и следующая история как раз об этом. Калининградцы возмущаются как отсутствием субсидированных билетов, которые губернатор беспрозванных обещал еще в начале весны, так и резким подорожанием перелетов в последние недели лета. Дело в том, что авиабилеты из Калининграда в Москву и Петербург взлетели до десятков тысяч рублей. Так, за билет Победы из Калининграда в Питер на 21 августа пришлось выложить от 18 999 рублей. И это только в одну сторону. Жители требуют объяснений от губернатора.
7: Что произошло с ценами на авиабилеты? Стоимость взлетела в разы. И это в сезон, когда студенты должны уехать на учебу в Большую Россию. Отсутствие субсидированных билетов делает эти поездки недоступными, жалуется калининградка на странице главы региона в соцсети.
3: Причем цены продолжают расти буквально на глазах. Пока журналисты проверяют стоимость авиарейсов, некоторые билеты успевают дорожать еще сильнее. А на отдельные даты мест уже и вовсе не осталось. И это тогда, когда для Калининградской области, отрезанной от большой земли сухопутными границами других государств, самолет остается одним из основных способов добраться до Москвы и Санкт-Петербурга. И пока жители региона ограничены в возможностях покинуть эксклав, в небе над Балтийским морем неподалеку от Калининградской области уже в который раз за неделю зафиксировали американский самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call в сопровождении борта дальнего радиолокационного обнаружения Альянса ИА-3А Сентри. Также над нейтральными водами Балтики на низкой высоте маневрировал американский истребитель-разведчик F-35A. Кроме того, НАТО практиковалось в защите стран Балтии от нападения России.
5: Вооруженные силы нескольких стран Североатлантического альянса НАТО провели скоординированные действия, имитируя начальную стадию развертывания перед атакой на Калининградскую область. Как сообщают западные издания, одновременно в воздух поднялись боевые самолеты США и Норвегии с авиабаз на севере Норвегии и вблизи российских границ. Специальный американский самолет-разведчик с системой AVAX взял под контроль воздушное пространство над регионом. В операцию были вовлечены также сухопутные войска Польши. Военный эксперт Германии Карло Масала прокомментировал произошедшее так: «Можно только надеяться, что Россия поняла посланный сигнал».
3: Тем временем на фоне учения Альянса министр региональной безопасности Дмитрий Коннов обсудил с представителями бизнеса Калининградской области вопросы безопасности предприятий. Отдельное внимание уделялось мерам, необходимым для безаварийной работы, защиты персонала и оборудования. Во встрече приняли участие более 50 руководителей предприятий области. Другие подробности не сообщаются. Словом, в Балтийском регионе становится все интереснее. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
8: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Из магазинов исчезают специальные ценники, которыми обещали обозначать самые доступные продукты. Производители хлеба и молока больше не хотят ограничивать наценку. И если вы сейчас подумали, что бизнес окончательно обнаглел и решил наживаться даже на батоне, не спешите. Сначала давайте разберемся, как вообще работает вся эта система дешевых, социальных, синих и прочих разноцветных ценников. Покупатель думает, что это государство установило на этот товар низкую цену. Что где-то сидит человек с калькулятором, считает стоимость муки, молока и электричества, а потом говорит магазину: «Вот дороже этой суммы продавать нельзя». Но ничего подобного. В большинстве случаев государство цену вообще не назначает. Власти предлагают производителям и магазинам добровольно ограничить свою наценку. Производитель обещает много не накручивать при продаже товара сети. Магазин обещает много не добавлять на полки. А товар получает специальный ценник и почетное звание доступного. Покупатель платит меньше. Чиновники показывают, что цены находятся под контролем. Производитель получает место в социальной программе. Магазин заманивает человека дешевым молоком, а заодно продает ему колбасу, печенье и пакет, который уже скоро можно будет брать в ипотеку. Выглядит разумно. Только есть одна проблема. Участие добровольное. То есть сегодня компания согласилась ограничить наценку, а завтра посмотрела на счета, расходы и убытки и сказала: «Спасибо, больше не хотим». Именно это сейчас обнаружилось в Калининградской области. Программа «Синие ценники» успела продержать всего год. И вот теперь выяснилось, что из соглашения вышли сразу три крупных местных производителя. Первый хлебозавод, компания «Молоко» и «Балтийский хлеб». Что означает выход компаний? Хлеб и молоко с полок не пропадут. Заводы не закрываются.
9: Просто теперь они поставят на полку продукт по реальной цене, выгодной для производителя. При этом в программе пока остаются 8 других производителей. Например, «Русский хлеб» по-прежнему ограничивает наценку на дарницкий и батон нарезной. То есть говорить, что синие ценники полностью отменили, неправда. Они остались. Но нескольких крупных производителей под ними больше нет. И здесь появляется главный вопрос. Почему? Первый хлебозавод закончил прошлый год с убытком больше 22 миллионов рублей. Компания «Молоко» заработала на 11% меньше, чем годом ранее. Цены на сырье, электричество, газ, зарплаты, налоги, упаковку, доставку, ремонт оборудования, кредиты – все это выросло и продолжит расти и дальше. А чиновники предлагают производителю помочь народу и придержать коней. За свой счет. У меня нет претензий к молочному заводу. Хотя цена и кусается. Потому что на этом заводе работают мои знакомые. И если производство накроется, то покупать молоко по любой цене просто никто не сможет. А потом к производителю приходят и говорят: цену желательно удержать. Людям тяжело, но и бизнесу тоже. Вот простой факт, который легко проверить по официальной статистике. В июле средняя наценка крупнейших торговых сетей на социально значимые продукты впервые стала отрицательной. Минус 1%. Что это значит? Магазины продавали часть товаров дешевле, чем сами их покупали. То есть работали себе в убыток. Вот буквально магазин покупает морковку дороже, а продает дешевле. Такая благотворительность между кассой и отделом овощей. Но бизнес не может постоянно существовать в минус. А государство не возмещает ему разницу. Потому что денег в региональном бюджете просто нет. Значит, дальше логика будет простая. Потери на одном товаре магазин должен вернуть на другом. И делается это так. Вы пришли за дешевой морковью, а вместе с ней купили мясо, соус, кофе и конфеты. На морковке магазин потерял 5 рублей, на остальных товарах заработал 100. В итоге дешевая морковь выполнила свою задачу – привела вас внутрь. С синими ценниками ситуация была лучше для магазина. Цена фиксированная, он может привлекать покупателя и не терять ни копейки. Кстати, я тут еще одну фишку вам раскрою. Есть и другая проблема. Специальный ценник не всегда означает самый выгодный товар. Рядом может стоять упаковка без социальной маркировки, которая стоит чуть дороже, но весит больше. Или товар собственной марки магазина. Или продукт по обычной акции. Поэтому сравнивать нужно не цвет бумажки, а цену за килограмм или литр. Молоко за 70 рублей может оказаться дороже молока за 80, если в первой бутылке 800 мл, а во второй – литр. С хлебом еще веселее. Один батон весит 400 граммов, другой – 350. Третий за последние годы похудел настолько, что скоро сможет сниматься в рекламе фитнес-клуба.
10: В общем, итог всей этой истории для меня предельно понятный. Если заставить производителя продавать товар себе в убыток, он не станет бесконечно производить его из любви к отчетности. Он сократит выпуск, поменяет рецептуру, уменьшит упаковку или вообще уйдет из программы. В Калининграде мы сейчас видим самый простой вариант. Три компании воспользовались добровольностью соглашения и вышли. Поэтому я бы не спрашивал, исчезнут ли завтра все синие ценники. Не исчезнут. Гораздо важнее другое. Сколько товаров реально осталось под этими ценниками и кто гарантирует, что список не будет сокращаться? На эти вопросы должен ответить не только бизнес, но и государство. Ну а вы, покупатели, в следующий раз, когда увидите специальный ценник, не воспринимайте его как государственную гарантию вечной дешевизны. Посмотрите цену за килограмм, сравните вес, проверьте соседние товары и подумайте, за счет чего именно вам предлагают эту скидку. Синие ценники пока остаются, но история трех калининградских производителей показала, насколько все это хрупко. Пока бизнес согласен зарабатывать меньше, программа выглядит успешной. Когда расходы становятся слишком большими, цвет ценника уже никого не спасает. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра 3. дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
12: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
11: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилось около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
13: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
11: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
14: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
11: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента».
15: Прямая речь.
11: Эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, когда появится на автозаправочных станциях бензин Евро-3 и что опасности двигателям он не несет.
16: Ну, где-то он, видимо, уже появляется. Опять же, каждый автомобилист может подойти, там есть такой уголок потребителя. Ну, может быть, кассиры будут выставлять прям какие-то таблички, какое топливо, какого класса. У многих она и в чеке, и сейчас отображается. Там, правда, пишут не евро, а, как правило, К5, К3 и так далее, класс топлива. Ну, вот, поэтому это можно посмотреть даже перед заправкой, какое топливо, если вы боитесь там Евро-3 заправлять. Можно и этого и не делать, попробовать на другой заправке. Это мы не говорим, что вся страна переходит Евро-5 на Евро-3. Нет, это отдельным НПЗ разрешили, пока они, допустим, ремонтируют установку, которая доводила класс Евро-3 до Евро-5, чтобы был объем вообще хоть какого-то бензина, вот им разрешили его продавать. Это не то, чтобы некачественное топливо, это просто другой экологический стандарт, опять же, там больше серы, можно для успокоения чаще менять масло в автомобиле, ну, условно говоря, там, можете поменять там каждые 6-7 тысяч километров, в общем-то, если у вас там предписано больше. Ну, условно говоря, можете и в половину. Просто новые, особенно европейские автомобили, так как у них экологические стандарты очень жесткие, если ты плохое как бы топливо с точки зрения их залил, то у тебя выбросы будут больше. Не то, что она сломается сразу, а просто она тебе сигнализирует, что вот на те выбросы, которые она запрограммирована, она их не сможет сделать, она больше будет выбрасывать. Ну, вот, поэтому а другие автомобили менее требовательны. Если китайские автомобили, там многие могут на 92-м ездить, то здесь вопрос в том, какое качество топлива, не экологическое, стандарт, то есть если нет никаких примесей, если оно отвечает всем требованиям российским, оно настоящее, там никакой не разбав, не контрафакт, то и китайские автомобили будут на нем нормально ездить.
15: Криминальные новости.
17: Против награжденного президентом за отвагу сына экс-омбудсмена Астахова возбудили несколько уголовных дел. Старшего сына бывшего уполномоченного по правам ребенка России и адвоката Павла Астахова подозревают в особо крупном мошенничестве и незаконной выдаче наград на СВО, пишет Коммерсант. В 2019-2020 годах Антон Астахов был акционером одного из российских банков. По версии следствия, он с сообщниками похищал деньги под видом выдачи невозвратных кредитов. В ноябре 2022 года Фрунзенский райсуд Саратова уже признавал Астахова виновным в мошенничестве на сумму около 75 миллионов рублей. Тогда его приговорили к 3 годам колонии. В августе 2023 Антон Астахов подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Он начал службу штурмовиком, но затем ему присвоили офицерское звание. В зоне СВО Астахов получил контузию и легкое ранение, но от госпитализации после оказания первой помощи отказался. И в 2024 году указом Владимира Путина Астахова наградили медалью Суворова за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания. Также он получил медаль «Защитник Курской области» и награду спецназа «Ахмат». Астахова снова задержали в апреле этого года и ему предъявили обвинение в мошенничестве, отправили под арест. По информации РИА Новости, Астахов хочет вернуться на фронт. В Пермском крае мужчина из ревности откусывал ногти девушки, избивал ее и оформлял на нее кредиты. В Краснокамске 34-летний мужчина годами систематически издевался над своей сожительницей. Он запретил ей видеться со старшими сыновьями от первого брака, полностью контролировал ее контакты и передвижения, заставляя отчитываться по любому поводу, а также неоднократно высказывал угрозы убийством. Еще мужчина регулярно жестоко избивал возлюбленную, пишет. Так, на отдыхе в Египте он попытался задушить сожительницу и нанес ей множественные удары. В другой раз, когда ему не понравился маникюр возлюбленной, он откусил ей несколько ногтей. Мужчина издевался над девушкой даже, когда она была беременна их общим ребенком. Как сообщили в пресс-службе Краснокамского городского суда, агрессор также оформил на сожительницу кредиты на сумму около миллиона рублей. Угрозами заставил продать личный автомобиль, присвоив вырученные деньги. А еще вынудил уволиться с хорошей работы и находиться дома. Девушка смогла сбежать от изверга только в конце лета 2025 года вместе с дочерью и заявила на сожителя в полицию. В конце августа суд будет рассматривать его дело. Калининградец решил сжечь квартиру любовника своей жены, но все перепутал и оставил без жилья 85-летнюю старушку. По данным базы, огненная вендетта в Славске пошла не по плану. 26-летний ревнивец выследил место жительства нового возлюбленного своей жены. Но он не знал, что одноэтажный деревянный дом разделен на два разных жилых помещения. Поэтому, когда мужчина вернулся с канистрой бензина, он стал поджигать часть дома, которая не принадлежала его обидчику. Деревянная веранда вспыхнула молниеносно. Соседи увидели пламя и вызвали пожарных. Пожилую хозяйку дома эвакуировали, огонь потушили, но имущество пенсионерки оказалось уничтожено. Сама она теперь вынуждена ютиться у родственников. А вот квартира любовника практически не пострадала. Виновник пожара теперь рискует лишиться не только жены, но и свободы на длительный срок. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
15: Главные новости дня.
3: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
18: С бензином полная жопа.
3: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
19: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
20: Вот приехала стоять в очереди.
3: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
21: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
3: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
22: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
3: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
23: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
3: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Радио Лента. Потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
4: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
24: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
15: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
7: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
5: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
8: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
5: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
23: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
5: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
9: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
5: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
10: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
5: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
15: Говорят военкоры.
25: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
26: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
25: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
11: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Чиновники всех уровней пытаются убедить людей в том, что мобилизации в России не будет. Однако не нужно быть аналитиком, чтобы понять, что это вранье. Потери на фронте растут. Народ все больше говорит о том, что не видит смысла продолжать специальную военную операцию. Власти нет другого выхода – или свернуть этот уже провалившийся проект, или загнать на фронт еще 500 000 людей. Как, какими инструментами и почему мобилизация практически неизбежна, об этом и будет сегодняшний разбор.
13: Неужели эти проблемы не решаются просто деньгами? В России сейчас за подписание контракта предлагаются, колоссальные суммы, беспрецедентные. Государство буквально заливает фронт деньгами.
12: Выплаты действительно взлетели, это факт. Если вспомнить начало 23-го года, там федеральная часть была около 195 тысяч рублей.
13: Ага.
12: А к середине 24-го, если сложить все эти региональные надбавки, суммы доходят до 1,5, а кое-где и до 2 000 000 рублей единовременно.
13: И разве это не доказывает обратное? Это же чистой воды рыночный механизм. Денег от продажи ресурсов много, спрос на людей растет, цена тоже повышается. Это нормальная реакция системы, которая может позволить себе покупать ресурс, а не забирать его силой.
12: Это выглядело бы как работа здорового рынка, только при одном условии. Если бы требования к кандидатам оставались прежними или росли. Но на деле...
13: Падают.
12: Да, происходит ровно обратное. Планка качества призыва просто стремительно летит вниз.
13: Имеется в виду возраст, да, понятно, что армия взрослеет, но современные технологии, они же позволяют воевать не только в 20 лет.
12: Проблема далеко не только в возрасте, хотя да, массово берут людей старше 40-50 лет. Суть именно в медицинских показателях.
13: Берут больных?
12: Да, берут тех, у кого хронические заболевания. Тяжелые формы лишнего веса, крайне слабое зрение, последствия старых травм. Это классический индикатор полного исчерпания качественного резерва. Представь аналогию. Престижная компания повышает зарплату в 10 раз, но начинает брать людей вообще с улицы, без образования.
13: Значит, на рынке просто не осталось специалистов.
12: Именно. Компания в отчаянии.
13: Хорошо, снижение требований заметно. Но ведь остается еще один гигантский ресурс – система исполнения наказаний. Осужденных же массово привлекают.
12: Привлекают массово. Это правда. Там, по разным оценкам, прошло от 50 до 80 тысяч человек через эту систему. Но тут кроется, знаешь, логическая ошибка.
13: Какая?
12: Любое государство, если у него есть ресурс добровольцев, никогда не будет опустошать колонии. Использование заключенных – это прямой признак глубочайшего дефицита. Тюрьмы – это самый крайний неприкосновенный запас. К нему обращаются только тогда, когда обычные методы вербовки рушатся окончательно.
13: Звучит как крайняя мера, да. Но откуда вообще берется такой колоссальный дефицит в стране со 145-миллионным населением? Куда деваются все те, кого все-таки нанимают за эти 2 миллиона?
12: Все упирается в темпы потерь. Математика фронта безжалостна. Расчеты показывают, что потери на фронте составляют от 800 до 1200 человек в сутки. Это реальность постоянных штурмовых действий малыми группами. К середине 25 года совокупные безвозвратные потери, то есть убитые, тяжелораненые, кто уже не вернется в строй, они превысили 500 тысяч человек.

0: интенсивности, это ресурс от силы на полтора месяца активных боев. И то на одном-двух узких направлениях.
1: Ну, не соглашусь. Северокорейская армия славится жесточайшей дисциплиной. Это же не вчерашние гражданские, это люди, которых всю жизнь готовили к войне.
0: Проблема в том, что у этих солдат нет абсолютно никакого опыта современной высокотехнологичной войны.
1: Дроны.
0: Да. Они никогда не сталкивались с массовым применением FPV-дронов, которые буквально за каждым пехотинцем охотятся. Они не знают, что такое современная радиоэлектронная борьба.
1: Тепловизионная разведка.
0: Высокоточное кассетное оружие. Выводить пехоту с тактикой 50-х годов под рой беспилотников — это просто отправлять людей на верную гибель.
1: Допустим, технологический разрыв огромный, но их же можно интегрировать в российские подразделения, передать опыт, поставить под командование офицеров, которые прошли 3 года этой войны.
0: А как именно? Возникает непреодолимый языковой барьер.
1: А, ну да.
0: Современный бой требует мгновенной реакции. Как координировать артиллерию или вызывать эвакуацию, если радист кричит по-корейски, а командир понимает только по-русски? Их можно использовать только изолированно, своими бригадами. И главное, сам факт привлечения северокорейских войск — это же не союзничество равноправных партнеров.
1: А что это?
0: Это жест абсолютного отчаяния. Запрос помощи у государства, находящегося в тотальной изоляции, да еще и с крошечным бюджетом, это прямо говорит о том, что внутренние механизмы исчерпаны.
1: То есть корейский контингент — это просто временная заплатка?
0: Именно.
1: Получается, математика неумолимо диктует необходимость призыва внутри страны. Но если цифры настолько катастрофичны и система теряет по 10 тысяч человек в месяц, возникает, парадокс. Почему официальные лица в России каждый день с экранов излучают абсолютную уверенность, что призыва не будет?
0: Этот парадокс объясняется технологией государственного газлайтинга, или, если точнее, информационной анестезией. Это не слепой оптимизм, это тщательно выверенная стратегия. Чтобы понять механику, достаточно вспомнить сентябрь 22 года.
1: Да, тогда тоже ситуация развивалась стремительно, и тоже никто ничего не анонсировал до последнего дня.
0: Совершенно верно. 14 сентября 22 года журналисты задают прямой вопрос о мобилизации. Ответ официального спикера Кремля максимально категоричен. Нет, об этом речи не идет.
1: Да-да, я помню, депутаты тогда еще выступали, называли это вбросами западных спецслужб.
0: Вот именно. Военные эксперты часами рассказывали, что контрактная армия со всем справляется. А ровно через неделю, 21 сентября, подписывается указ номер 647. Те же самые люди, которые все публично отрицали, параллельно занимались оперативным планированием призыва. Чем ближе болезненное решение, тем увереннее звучат успокоительные заявления.
1: Значит ли это, что сегодняшний поток опровержений – это прямой маркер запуска механизма?
0: Это маркер того, что государство осознает риски. Цель этой анестезии – прагматично не допустить оттока кадров, не спровоцировать обвал на рынках.
1: Ну и чтобы наличные не побежали снимать массово.
0: Да, предотвратить панику, пока ловушка не захлопнется. Это как успокаивать пациента, пока наркоз не подействует.
1: Но есть один нюанс, смотри. Сейчас их опровержения звучат иначе. В 22-м они хотя бы пытались приводить аргументы. Добровольцев много, экономика работает. А сейчас это просто сухие шаблонные отрицания без фактуры.
0: И это еще более тревожный сигнал.
1: Почему?
0: Когда чиновники пытаются имитировать аргументацию, у них еще есть время на информационную игру. Переход к скриптовым фразам вроде «эта тема не обсуждается» означает, что сказать по существу просто нечего. Система перешла в режим ожидания.
1: Допустим, решение в кабинетах уже принято. Но остается препятствие. Чтобы запустить маховик, нужна правовая база. Объявление по телевизору, обращение, новый подробный указ. Машина же не может работать без бумаг.
0: Вот это самая главная иллюзия, в которую многие верят. Правовая база уже существует. И она идеальна в своей простоте. Тот самый указ номер 647 от сентября 22 года, он не имеет срока действия.
1: Подожди, в таком масштабном документе нет конечной даты. Законы такого уровня разве не должны иметь временных рамок?
0: Там нет ни формулировки «до такого-то числа», ни фразы «до достижения определенной численности». Он никогда не отменялся. Юридический процесс был просто приостановлен устными заявлениями, а они никакой юридической силы не имеют.
1: Выходит, для старта новой волны вообще не нужен новый указ?
0: Абсолютно не нужен. Никаких телеобращений, никаких голосований. Технически и юридически достаточно одной секретной директивы Министерства обороны в военкоматы

0: с новыми планами. И все. Законных оснований сопротивляться этому просто нет.
1: Звучит пугающе просто. Но правовая база – это одно. А практика? В 22-м году военкоматы бегали с бумажными повестками, дворники их разносили, люди просто двери не открывали. Это же была крайне неэффективная система.
0: Именно поэтому за последние 2 года была выстроена совершенно иная инфраструктура. Беспрецедентная. Настоящая цифровая ловушка. Введена электронная повестка через единый реестр воинского учета.
1: И какой у нее статус? Она приравнена к личному вручению?
0: Хуже. Повестка считается врученной через 7 дней после ее появления в единой базе. И абсолютно неважно, заходил человек на портал госуслуг или нет.
1: То есть можно жить в лесу, не иметь смартфона, быть в командировке, и через неделю система автоматически делает тебя преступником?
0: Система делает человека уклонистом в автоматическом режиме. Не нужно совершать никаких действий. Таймер на 7 дней запускается сервером. Как только время истекает, включается автоматическое поражение в гражданских правах.
1: Так, а какие механизмы включаются на 8-й день?
0: Каскад цифровых ограничений, автоматическая блокировка всех банковских счетов, полный запрет на сделки с недвижимостью.
1: То есть квартиру срочно продать нельзя или сдать в аренду?
0: Не продать, не официально сдать. Запрещено переоформлять автомобили, запрет на регистрацию бизнеса или статуса самозанятого. И, конечно, полный запрет на кредиты.
1: Жестко. Но всегда же есть человеческий фактор. Ну, заблокируют карту, люди перейдут на наличные, будут работать в серой зоне. В России исторически умеют жить в тени.
0: Эта логика, она работала бы 20 лет назад. Но как выжить на наличных в крупном цифровизированном городе сейчас? Оплатить аренду без перевода на карту. Купить билеты на поезд без паспорта. Получать официальную зарплату.
1: Ну да, в больницу обратиться тоже проблема.
0: Вот именно. Государство больше не присылает патруль выламывать дверь. Оно превращает человека в цифрового призрака. Строит вокруг него невидимую одиночную камеру, которая каждый день сжимается.
1: Концепция гражданской смерти. Физически ты есть, а из системы вычеркнут.
0: Совершенно точно. Расчет на то, что человек от отчаяния сам придет в военкомат.
1: Слушай, но если жизнь внутри страны так тотально блокируется, логичный вывод – нужно уезжать. Вспомни осень 22-го. Бесконечные очереди на границах, переполненные аэропорты. Сотни тысяч тогда смогли покинуть страну.
2: Это была брешь, которую государство тщательно закрыло. Сценарий 22-го года больше не сработает. Граница теперь запечатана на цифровом уровне.
1: Но пропускные пункты – это же узкие горлышки. Если 100 тысяч человек рванут границы, пограничники просто физически не успеют всех развернуть. Возникнет хаос.
2: Ошибка в том, что ты предполагаешь человеческий фактор. В 22-м не было единой базы. Можно было куда-то звонить, сверять списки. Сейчас единый реестр воинского учета напрямую интегрирован с системами пограничной службы ФСБ.
1: Напрямую, без задержек.
0: В режиме реального времени повестка генерируется в реестре, и в ту же секунду запись появляется в стоп-листах на всех пунктах пропуска. Это цифровой турникет, он мгновенно блокируется.
1: И в аэропортах, и на сухопутных пунктах, везде.
0: Везде, где есть сканер паспорта. Подходишь к стойке, отдаешь документ. Пограничник сканирует штрих-код, на экране загорается красный сигнал. Граница закрыта. Ему не нужно принимать решение или сочувствовать. Автоматика все решила.
1: И для этого больше не нужно решение суда.
0: Никаких судов. Чистая автоматизация.
1: Но запрет на выезд – это еще ладно. Поступают же сообщения, что прямо на границах изымают загранпаспорта.
0: Да. Это еще один уровень ловушки. Практика аннулирования и изъятия загранпаспортов прямо на контроле уже юридически закреплена. Предлог любой. Подозрение на подделку, ошибка в фамилии. И все. Человек без главного документа.
1: А серые маршруты, ну там, транзит через Минск, Казахстан?
0: Системно перекрываются. Выстроена система жесткого обмена данными между Россией и Белоруссией. Единое миграционное пространство уже работает на уровне баз. Человека с запретом просто снимут с рейса в Минске. Это запечатанный цифровой куб.
1: Мрачная картина. Технологичная и мрачная. Но когда механизм запустят, кто окажется в первой волне?
0: Государственная машина всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Забирать будут тех, кого проще достать и кто принесет максимальную пользу. Первая группа риска – действующие срочники.
1: Но с ними понятно, они уже внутри системы, на них проще всего надавить. А кто следующий?
0: резервисты с боевым опытом и, что еще важнее, обладатели остро-дефицитных гражданских специальностей.
1: То есть гражданские?
0: Да. Современная война изменилась. Очень нужны операторы дронов. Гражданский видеограф, который свадьбы снимал, или робототехник – идеальная цель. IT-специалисты, связисты, водители строительной техники, медики.
1: То есть рядовой хирург из поликлиники или айтишник может пойти в первой волне наравне с военными. Жесть.
0: Это объективная реальность. И есть еще одна огромная группа – юридически уязвимые граждане. Должники.
1: Должники по кредитам.
0: Алиментщики, люди с крупными кредитами, фигуранты мелких дел с административками. Им предлагают ультимативную альтернативу – либо тюремный срок и разорение, либо списание долгов и контракт. Отказаться в условиях заблокированных счетов почти невозможно.
1: Если свести все воедино, математика фронта требует новых людей, цифровой реестр готов, границы синхронизированы с базами ФСБ.
0: Иллюзия о том, что все как-то обойдется, смертельно опасна. Инфраструктура принуждения создана и ждет одной директивы.
1: А когда приказ поступит, времени на реакцию или покупку билетов просто не будет. Счет пойдет на часы.
0: Подводить итоги сегодня, наверное, не будем, потому что так сказано достаточно. Поэтому закончим простой мыслью. Проверяйте основания для отсрочки, ищите возможности обезопасить своих сыновей и мужей. Потому что, когда начнут хватать всех подряд, времени уже не будет. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
5: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
6: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами, и неприятно, и вот что думаю.
5: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
7: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
5: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
8: Ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. «А мне на дискотеку сегодня надо! А вещи залиты! А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел!» Ну так не получается, к сожалению.
5: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблемы с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
9: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
5: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам, но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь к заправке «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
11: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюс. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
10: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
12: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
10: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
13: 02, 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа, перед нашим носом было 2 машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, больше километра, может даже 1.5-2 километра, думаю, что часа 1.5 я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
10: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впроки не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправке. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
14: Работает 4 колонки, 2,5 часа. Очередь еле достояли.
10: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
15: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
10: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
16: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
10: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
17: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
10: Есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
18: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
10: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
5: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
19: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
5: Это жесть. Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
20: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
5: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
21: Я в шоке.
22: Пробка за бензином.
23: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
5: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
24: Все нормально.
25: Везде есть.
24: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
25: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
5: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
26: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
27: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
28: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
29: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
30: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
5: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
31: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
10: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
32: Все стоят. Колонны вообще не двигаются.
10: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
33: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
10: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
34: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
10: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
0: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
10: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
1: С бензином полная жопа.
10: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
2: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
4: Вот приехала стоять в очереди.
10: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
6: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
10: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
0: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
10: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
7: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
10: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь, да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, ну, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахские. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот так таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр, Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать. Вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
10: Удары по самому больному. Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял адмирал Макаров. На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
9: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичеечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
10: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
0: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
10: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
33: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр». Средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
10: Есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
5: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
11: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
5: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики из-за ударов ВСУ, у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
9: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят, поставки сильно сократились.
5: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: В результате зерновой экспорт 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
5: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
10: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания New York Times. И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
9: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление, продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
10: Причем, по данным New York Times, ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
0: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
10: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже 5-й год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
13: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
10: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
10: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
14: «В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается».
10: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 2027 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
0: «Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно».
10: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
0: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
10: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
15: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
10: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
17: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
16: Да, и подпись.
17: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
16: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
17: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
16: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
17: То есть ремонт техники, работа по специальности.
16: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
17: Так быстро?
16: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
17: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
16: Логично.
17: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
16: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
17: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
16: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
17: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
16: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
17: Прямо забирают. Физически.
16: Да. человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
17: Личность просто стирается.
16: Остается только инвентарная единица.
17: Но нельзя же просто заставить взрослого, вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
16: Ну, попробуй не пойди.
17: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
16: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
17: Что ты имеешь в виду?
16: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
17: В смысле, в реальные ямы в земле?
16: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
17: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
16: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
17: Кошмар.

0: это не щит закона, это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
1: В каком смысле?
0: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
1: Вымогательство за что?
0: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
1: То есть откупиться?
0: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
1: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
2: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
3: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
3: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
3: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
3: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
3: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
3: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
3: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
3: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
3: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей.

0: войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
1: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
0: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
0: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: а общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
2: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники, цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
5: Россия не выдержит натиск Запада. Главного экономиста ключевого госбанка уволили после того, как он предрек России тяжелые времена. По данным сразу нескольких СМИ, ВЭБ уволил главного экономиста после публикации его рассуждения о том, что Россия проиграет в экономической войне на истощение. Как пишут СМИ со ссылкой на два источника среди знакомых Андрея Клепача, его уволили в воскресенье после 12 лет работы главным экономистом ВЭБ, после того, как журналисты обратили внимание на его доклад на заседании Никитского клуба Московской биржи, которое прошло еще в конце мая, но на цитаты разошлось только сейчас. В нем он рассуждал о нарастающем масштабе потери российской экономики, несмотря на высокую устойчивость к санкциям. Кроме того, Клепач прогнозировал, что рост российского ВВП в следующем году не превысит 1 или 1.5% и будет уступать темпам роста мировой экономики.
6: Может быть, здесь прозвучал очень такой во многих выступлениях пессимистический акцент, потому что действительно проблем очень много, и все понимают, что дальше во многих противоречиях мы уже либо дошли до грани, либо проще предположить дальнейшее ухудшение иногда отношений, чем их улучшение.
5: Как пишут СМИ, Клепача уволил Игорь Шувалов. Решение якобы было принято по рекомендации сверху. Сообщается, что в ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек. С 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра экономического развития и торговли. Последние 12 лет он работал главным экономистом ВЭБ-РФ, а в 2014-2019 годах также был членом правления ВЭБ. В мае он предрек переход России на частично мобилизационную экономику, поскольку в рамках текущей экономической модели страна не справится с длительным противостоянием с Западом.
6: Но это такой достаточно серьезный разговор о том, как меняется конфигурация современного мира, какие здесь есть проблемы. И в этом плане, может быть, действительно очень много было уделено внимания той неопределенности и тем рискам, которые создает и геополитический конфликт в Европе, и политика Соединенных Штатов. та неопределенность и те противоречия, которые есть на южнокорейском полуострове, в тихоокеанской индийской зоне. Все-таки важно найти альтернативу, важно найти выход.
5: В рамках проводимой макроэкономической политики, которая ориентируется на подавление инфляции путем сверхвысокой процентной ставки, Россия, по мнению Клепача, не выдержит противоборства. Экономика встанет, и общество вряд ли это примет, отметил Клепач. По его словам, издержки для российской экономики нарастают. После военного бума 2023-2024 годов в этом году экономика начала падать рекордно с 2008 года. Провалились инвестиции и нарастают неплатежи. Российская экономика сейчас работает на пределе своих возможностей, говорит эксперт Центра восточноевропейских и международных исследований Александр Прокопенко.
7: Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях, это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что ни называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может.
5: При этом Владимир Путин считает, что в стране не все так плохо. Ранее он призвал россиян не слушать информацию в интернете о положении дел в экономике. Мнения специалистов по поводу происходящего в российской экономике бывают разные, отметил Владимир Путин. По его словам, финансовые власти в текущей ситуации ведут себя профессионально.
8: Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика.
5: В то время как президент высоко оценивает профессионализм финансового сектора властей в текущих условиях, эксперты отмечают резкое ухудшение бюджетной ситуации. Специалисты подчеркивают, что несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все возрастающую обеспокоенность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
9: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
5: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
10: Вот формы активности и поддержки нашей компании – это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
5: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
11: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
5: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
12: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
5: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
1: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
5: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемое вторичное санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
13: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там, через различные схемы.
5: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
14: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик-СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
5: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, Петрова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина, удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
15: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название MMDEMS. Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
16: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
15: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытание уже пройдено, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
17: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
15: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМ остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
18: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
5: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
19: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
5: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Фламинго выжигает все. Судя по отчетам Минобороны, Украина в два раза нарастила удары по России своими ракетами. ВСУ показали ракету, которая может долететь до Москвы. Украинских ракет над Россией становится больше. Это следует из отчетов Минобороны России. Если за февраль-май там заявляли о перехвате 31 ракеты «Фламинго», то с июня было уже 57. Военный аналитик Андрей Вершинин говорит, что здесь важна даже не точная цифра, а сама динамика.
4: Если Минобороны само фиксирует резкий рост применения этих ракет, это может говорить о том, что Украина получила возможность запускать их значительно чаще. То есть речь уже может идти не о единичных образцах, а о масштабировании производства.
3: И темп продолжает расти. Только за первые две недели августа в Минобороны отчитались о 25 перехваченных «Фламинго». Реальное количество запусков Украина не раскрывает, но за лето сообщалось как минимум о 4 ударах такими ракетами по объектам в Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самаре. А теперь Украина показала в Европе еще одну собственную разработку – баллистическую ракету с заявленной дальностью около 850 километров. При определенных точках запуска в этот радиус может попадать московский регион. Экономический обозреватель Максим Громов объясняет, что для большей части промышленности опасно даже не полное уничтожение предприятия. Достаточно выбить несколько ключевых элементов производства.
5: Повреждение отдельных цехов, энергетики или логистики может остановить предприятие на неделе. А если такие удары происходят одновременно в разных регионах, приходится тратить огромные ресурсы и на ремонт, и на защиту объектов.
3: И ракетами эта история не ограничивается. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО перехватило почти 1500 беспилотников. Днем ранее – более 1300. Если исходить именно из этих официальных сводок, Украина два дня подряд обновляла рекорд по количеству дронов. Получается непростая математика. Одновременно нужно прикрывать Москву, НПЗ, аэродромы, склады, оборонные предприятия, причем уже за сотни и тысячи километров от границы с Украиной. Военный обозреватель Дмитрий Соколов говорит, что чем шире становится география атак, тем сложнее распределять ограниченные средства ПВО.
6: Невозможно создать одинаково плотную противовоздушную оборону возле каждого объекта на такой огромной территории. Чем больше направлений и чем больше средств поражения запускается одновременно, тем сложнее решать, что прикрывать в первую очередь и откуда перебрасывать комплексы ПВО.
3: И здесь показательны даже не заявления Киева. Цифры публикует само Минобороны России. Ракет становится больше, дроновые налеты бьют рекорды, а география ударов расширяется. Теперь к беспилотникам и «Фламинго» Украина добавляет собственную баллистику, а значит, перед российской ПВО возникает все более сложная задача. Когда потенциальных целей тысячи, чем прикрывать их все одновременно? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки. Это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно же было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да, потому что они де-факто не возвращаются, да, и де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да, потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму, смотрят на эти конские цены, совершенно конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым, погибло русских парней, солдат, а вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели, а вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете, и поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, света фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? А, тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Ну, раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей, а всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь, ну, усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да, дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, ну, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, но уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первые. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно, вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишите, с 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, и всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
8: Ну, представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
0: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
9: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
10: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
11: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
12: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать, может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
0: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
13: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирает частично у других отраслей, социальных прежде всего.
0: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
14: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
3: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
15: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
3: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
16: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
3: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
6: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
3: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
17: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
3: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
16: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
18: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
17: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
20: И начать этот разбор нужно с осознания, чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
19: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
20: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
19: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
20: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
19: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
20: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
19: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
20: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
19: А на севере, наоборот, все с картом.
20: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
19: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
20: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
19: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
20: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
19: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
20: Угу, классическая схема.
19: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
20: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
19: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
20: Круг замыкался, да.
19: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
20: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
19: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
20: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
19: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
20: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
19: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
20: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
19: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись?

0: месячную пенсию когда-то там.
1: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
0: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
2: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
0: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
2: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
0: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
2: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
0: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
2: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
0: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
2: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
0: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
2: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
0: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
2: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 26 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
0: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
2: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
0: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
2: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
0: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
2: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
0: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит,

0: переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
1: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
0: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
1: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
1: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
1: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
1: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
1: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
1: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
1: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
1: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
1: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. молчаливая, но предельно красноречивая. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
6: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
5: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
7: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
5: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
8: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
5: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
9: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
5: В Минобороны отчитались об успешных сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
11: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
10: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
12: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
10: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
13: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
10: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
12: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
10: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
13: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
5: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
14: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
5: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
14: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
5: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
15: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
5: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Ужас недели.
10: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
16: 14.50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
10: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
17: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь мы, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
10: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
18: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
10: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
19: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
10: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
20: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
10: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120, то есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом – успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в ВУЗ после службы. Не прошел на бюджет, иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
9: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
5: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
21: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
5: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
22: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
5: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракт с Минобороны, выплату наоборот подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
8: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
5: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
15: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
5: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
7: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
5: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
0: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
5: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российской Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
14: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
5: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
14: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
5: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
15: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
5: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
1: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа, с одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание.
5: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
2: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
6: Женщина одна.
2: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
5: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
23: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
5: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
15: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
5: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
4: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блядь. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
5: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
11: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние два года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за два года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В электростали сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех четырех московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столицы комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
4: По матерям что, пойдем скажете? Ездите вы здесь. Они по сторонам собирают, молодые.
0: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
0: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
0: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
0: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек. И вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченове в Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
9: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
8: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
10: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
9: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
8: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
11: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
12: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
13: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
8: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
8: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь – это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
8: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
8: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
9: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
8: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
10: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
16: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
10: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
16: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
10: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
16: Ну, фактически пустота.
10: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
16: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
10: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
16: Угу.
10: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
16: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
10: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
16: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
10: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
16: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
10: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
16: В гигантскую мишень.
10: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
16: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
10: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
16: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
10: И это уже стратегический удар.
16: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
10: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
16: То есть он работал как зонтик?
10: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
16: И когда его потопили 2 ракетами?
10: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
16: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
10: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
16: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
10: Конвенция Монтрё.
16: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
10: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. каждая потеря крупного борта в Черном море, она все, она безвозвратная до конца конфликта.
16: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
10: Да, те самые Sea Baby, Magura – это совершенно асимметричная экономика войны.

0: Тая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить 2 или 3 дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
0: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
0: Разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
0: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
0: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
0: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
0: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод.
0: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
0: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
0: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
0: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
0: Причем он даже в строй не успел вступить.
2: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
0: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
2: Десантный «Цезарь Куников».
0: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
2: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
0: Перебазирование.
2: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
0: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
0: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
0: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
0: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
0: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
0: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
1: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
0: Да, 12

0: августа атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
1: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
0: Угу.
1: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
0: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
1: В чем же?
0: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
1: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
0: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
1: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
0: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
1: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
0: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
1: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
0: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
1: Эпоха больших кораблей заканчивается.
0: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
1: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
4: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
5: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. Вот что думаю.
4: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ИЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
6: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
4: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
7: Ну, к взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
4: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
8: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого исходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
4: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам. Но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан, требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь к заправке «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
10: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят, ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию, ищем плюсы.
9: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние 2 недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
11: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
9: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
12: 10 утра. В 5 утра мы простояли 1.5 часа. Перед нашим носом было 2 машины уже и закрыли колонку. Все колонки сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди. Очередь около, больше километра, может даже 1.5-2 километра. Думаю, что 1.5 часа я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Беда.
9: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправке. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
13: Работают 4 колонки. 2.5 часа. Очередь еле достояли.
9: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
14: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
9: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
15: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, 5-я заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
9: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в 3 регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
16: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
9: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
17: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
9: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
4: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
18: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
4: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
19: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
4: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
20: Я в шоке.
21: Пробка за бензином.
22: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
4: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
23: Все нормально.
24: Везде есть.
23: Везде есть все.
24: Да.
23: Не надо вот этих истерик.
24: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
4: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
25: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
26: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
27: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
28: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
29: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
4: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
30: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
9: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
31: «Все стоят, колонны.
0: колонна вообще не двигается.
9: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
1: Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому, если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую.
9: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
3: По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще.
9: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
5: Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома.
9: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
9: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
6: С бензином полная жопа.
9: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
7: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
8: Вот приехала стоять в очереди.
9: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
10: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
9: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
5: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
9: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
0: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
9: В ночь на 22 августа дроны атаковали Ново-Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле, но просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что он нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше, в секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан? В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут возить теперь товары для российских потребителей, понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, ну, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, ну, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный туз. Ну и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуют. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так? Тогда этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8000 километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-Казахское ЭСП по удою России.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
9: Удары по самому больному. Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
12: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичеечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
9: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
5: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
9: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
1: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
9: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-Нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
13: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
4: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики из-за ударов ВСУ, у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
12: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
4: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
4: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
9: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
15: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
9: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
5: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
9: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже 5-й год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
16: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
9: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
9: «Не время для мира». Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
17: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
9: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
5: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
9: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
5: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
9: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
18: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
9: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
20: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
19: Да, и подпись.
20: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
19: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
20: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
19: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
20: То есть ремонт техники, работа по специальности.
19: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
20: Так быстро?
19: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
20: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
19: Логично.
20: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
19: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
20: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
19: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
20: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
19: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
20: Прямо забирают? Физически?
19: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, легально передвигаться по стране.
20: Личность просто стирается.
19: Остается только инвентарная единица.
20: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
19: Попробуй не пойди.
20: Нет, если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
19: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
20: Что ты имеешь в виду?
19: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
20: В смысле, в реальные ямы в земле?
19: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
20: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
19: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
20: Кошмар.
19: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
20: И чем это закончилось?
19: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
20: То есть просто сломали человека?
19: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
20: И как это оформили?
19: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
20: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
3: Ага.
20: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
19: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
20: В каком смысле?
19: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
20: Вымогательство за что?
19: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
20: То есть откупиться?
19: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
20: А если он откажется?
19: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
20: И проверки начнутся.
19: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
20: Так.
19: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
20: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
19: Да.
20: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
19: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
20: Из-за чего?
19: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
20: Классика жанра. И что было после жалобы?
19: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
20: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
19: Казалось бы.
20: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
19: Это была бы логика эффективности.

0: лекарства. Это же системный самообман.
1: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
0: Ужас.
1: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ — людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
0: Но он же ходить нормально не может.
1: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
0: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
1: Они просто игнорируются.
0: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
1: Допустим.
0: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
1: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой — это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
0: Опять бумаги.
1: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
0: Теряют справки.
1: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
0: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
1: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
1: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
1: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами.

0: наркотиками и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
0: Да, которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
3: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
5: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
7: Россия не выдержит натиск Запада. Главного экономиста ключевого госбанка уволили после того, как он предрек России тяжелые времена. По данным сразу нескольких СМИ, ВЭБ уволил главного экономиста после публикации его рассуждения о том, что Россия проиграет в экономической войне на истощение. Как пишут СМИ со ссылкой на два источника среди знакомых Андрея Клепача, его уволили в воскресенье после 12 лет работы главным экономистом ВЭБ, после того, как журналисты обратили внимание на его доклад на заседании Никитского клуба Московской биржи, которое прошло еще в конце мая, но на цитаты разошлось только сейчас. В нем он рассуждал о нарастающем масштабе потери российской экономики, несмотря на высокую устойчивость к санкциям. Кроме того, Клепач прогнозировал, что рост российского ВВП в следующем году не превысит 1 или 1.5% и будет уступать темпам роста мировой экономики.
8: Может быть, здесь прозвучал очень такой во многих выступлениях пессимистический акцент, потому что действительно проблем очень много, и все понимают, что дальше во многих противоречиях мы уже либо дошли до грани, либо проще предположить дальнейшее ухудшение иногда отношений, чем их улучшение.
7: Как пишут СМИ, Клепача уволил Игорь Шувалов. Решение якобы было принято по рекомендации сверху. Сообщается, что в ближайшее время на эту должность будет назначен новый человек. С 2008 по 2014 год Клепач занимал должность замминистра экономического развития и торговли. Последние 12 лет он работал главным экономистом ВЭБ-РФ, а в 2014-2019 годах также был членом правления ВЭБ. В мае он предрек переход России на частично мобилизационную экономику, поскольку в рамках текущей экономической модели страна не справится с длительным противостоянием с Западом.
8: Но это такой достаточно серьезный разговор о том, как меняется конфигурация современного мира, какие здесь есть проблемы. И в этом плане, может быть, действительно очень много было уделено внимания той неопределенности и тем рискам, которые создает и геополитический конфликт в Европе, и политика Соединенных Штатов. Та неопределенность и те противоречия, которые есть на Южнокорейском полуострове, в Тихоокеанской и Индийской зоне. Все-таки важно найти альтернативу, важно найти выход.
7: В рамках проводимой макроэкономической политики, которая ориентируется на подавление инфляции путем сверхвысокой процентной ставки, Россия, по мнению Клепача, не выдержит противоборства. Экономика встанет, и общество вряд ли это примет, отметил Клепач. По его словам, издержки для российской экономики нарастают. После военного бума 2023-2024 годов в этом году экономика начала падать рекордно с 2008 года. Провалились инвестиции и нарастают неплатежи. Российская экономика сейчас работает на пределе своих возможностей, говорит эксперт Центра восточноевропейских и международных исследований Александр Прокопенко.
9: Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей, и это можно проверить прежде всего по такому показателю, как безработица. Она находится на исторически низких уровнях, это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что ни называется, не могу. Поэтому российская экономика старается как может.
7: При этом Владимир Путин считает, что в стране не все так плохо. Ранее он призвал россиян не слушать информацию в интернете о положении дел в экономике. Мнения специалистов по поводу происходящего в российской экономике бывают разные, отметил Владимир Путин. По его словам, финансовые власти в текущей ситуации ведут себя профессионально.
10: Мы всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы, является устойчивая макроэкономическая политика.
7: В то время как президент высоко оценивает профессионализм финансового сектора властей в текущих условиях, эксперты отмечают резкое ухудшение бюджетной ситуации. Специалисты подчеркивают, что несмотря на публичный оптимизм официальных лиц, реальное состояние экономики вызывает все возрастающую обеспокоенность. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Скандал недели.
7: Пока свои воюют на Украине, в Россию работать едут чужие. Сбербанк запустил спецпрограмму для рабочих из Индии. Сбербанк и интернет-сервис для поиска вакансий «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников на фоне растущей потребности в рабочей силе. Как сообщили в банке, решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнеров и российские организации, которые сопровождают оформление и переезд работников. На площадке уже есть слесари, сварщики и другие специалисты из Индии, а в будущем решение охватит и другие зарубежные рынки, отметил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
11: Дефицит кадров в российской экономике сегодня оценивается в 2,6 миллиона человек. Для России это серьезная цифра, но одновременно это меньше 0,5% от занятых на индийском рынке труда. Именно поэтому первой страной, с которой начала работать наша цифровая платформа, стала Индия.
7: Россия сможет разместить у себя неограниченное число мигрантов из Индии, чтобы восполнить острый дефицит рабочей силы в стране, заявил вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, дефицит кадров в торговле в России достиг 1,5 миллиона человек, и эту нишу смогли бы занять граждане Индии. Это также касается сферы услуг и строительства, отметил Мантуров.
12: Вот формы активности и поддержки нашей компании — это развивать кадровый потенциал. С учетом того, что рынки меняются, тенденции меняются, мы должны к ним адаптироваться. Конечно же, мы должны готовить кадры. Это основа основ.
7: Ранее генконсул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что в этом году трудовая миграция в Россию резко выросла, и по плану в страну предполагается привлечь 400 тысяч рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на рынке труда России. Гражданский сектор экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров на фоне СВО, последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в военные отрасли. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, до 2030 года в сферы, не связанные с оборонной промышленностью, необходимо будет привлечь свыше 2 миллионов человек. Около 66% от общей потребности в кадрах составляют специалисты со средним профессиональным образованием, отметил премьер.
13: Для решения этой задачи активно открываем передовые инженерные школы. На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний.
7: Нехватку рабочих рук в стране признает и президент. По его словам, во многих отраслях действительно возник дефицит кадров.
14: По многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Здесь надо решить три главные задачи. Первое – использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы. А такие регионы у нас есть. Второе. Нужно активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и в социальной сфере.
7: Владимир Путин считает, что России нужно повышать производительность труда. Альтернатива – завоз рабочей силы из-за границы. При этом, как заявлял глава Сбербанка Герман Греф, дефицит кадров в России в ближайшие годы может составить от 3 до 5 миллионов человек. И решить эту проблему без трудовых мигрантов нельзя. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Враг недели.
7: Европа затягивает удавку. Глава дипломатии ЕС анонсировала самый масштабный пакет санкций против России за все время СВО. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о подготовке самого масштабного с начала СВО пакета санкций против России, который планируется утвердить уже этой осенью. Характер запланированных ограничений глава европейской дипломатии не раскрыла, но отметила, что принятие в Сенате США закона о санкциях против России, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм, вселяет надежду на сближение Европы и Соединенных Штатов. «Новый пакет санкций будет для России еще ощутимее», — сказала Каллас в интервью немецкому изданию Die Welt.
15: Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну.
7: Глава дипломатии ЕС также добавила, что европейские ограничения уже стоили России триллионы евро. Последний, 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических и 48 физических лиц. В частности, новые ограничения затронули банки, криптовалютные сети, нефтяных трейдеров, энергетический сектор и теневой флот. В результате общее число позиций в европейском черном списке увеличилось почти до 3000. Вообще сейчас в приоритете так называемые вторичные санкции, говорит экономист Михаил Грабский.
16: Но мы должны понимать, что основной пакет ограничений на Россию уже и так были наложены. Сейчас в приоритете являются так называемые вторичные санкции. То есть по тем направлениям, компаниям, фирмам, странам, которые создают предпосылки для того, чтобы Россия обходила эти санкции там, через различные схемы.
7: Как пишет агентство Bloomberg, новые санкции против России уже подготовили и в США. Однако пока их не вводят. Мол, все зависит от хода переговоров по Украине. А недавно Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ позволяет президенту США вводить адресные пошлины на импортные товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из стран, наиболее активно помогающих России обходить действующие ограничения. Отдельное положение продлевает до 2031 года санкции, ограничивающие финансирование энергетического и оружейного секторов Ирана. Согласно документу, ключевой целью санкций становятся покупатели энергоносителей. По оценкам на Китай и Индию приходится около 70% российских доходов от экспорта. Помимо пошлин, документ вводит и персональные санкции, говорит политический обозреватель Михаил Спиваковский.
17: Вводятся обязательные, а не факультативные, как в прошлой версии проекта, санкции против Владимира Путина, его окружения, высших военных и политических чиновников, олигархов и их родственников, госкомпаний, российских банков, включая Центробанк и крупных энергопроектов, в том числе Ямал и Арктик-СПГ. В текст также включен отдельный акт о санкциях против теневого флота.
7: Закон назван именем сенатора Линдси Грэма, который его продвигал. Он умер в июле текущего года, за день до этого договорившись с Белым домом по тексту документа. Чтобы законопроект стал законом, его должна принять Палата представителей. Она на каникулах до 31 августа. Вообще, за время специальной военной операции Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на экономику страны обрушился беспрецедентный груз санкций. Была угроза обвала экономики, но, по словам Пескова, благодаря мудрым решениям руководства и титанической работе Кабмина удалось стабилизировать ситуацию и даже выйти на траекторию роста. При этом экономисты в словах пресс-секретаря президента усомнились. Они, наоборот, говорят о стремительной деградации экономики. И ситуация, по их словам, дальше будет только ухудшаться. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Опасность недели.
18: Вторая паутина Украины. Киев разработал план полной парализации аэропортов с помощью 1000 дронов и испытал первую управляемую авиабомбу-уравнитель. 1000 небольших дронов за одну ночь могли бы парализовать все московские аэропорты. Об этом сенсационно написало влиятельное американское издание The Atlantic. По данным журналистов, именно такой сценарий Украина разрабатывала в начале этого года. Операция получила кодовое название «MMDEMS». Идея заключалась в массированном применении дешевых автономных беспилотников с искусственным интеллектом против московского авиаузла. Похоже, что расчет был на то, что постоянная угроза заставит международные авиакомпании отказаться от рейсов в Москву, пишет военный аналитик Алексей Коваленко.
19: Смысл такой операции не в 1000 дронов, как в красивой цифре. Смысл в перегрузке всей системы. ПВО приходится реагировать на огромное количество целей. Аэропорты закрывают воздушное пространство. Самолеты уходят на запасные аэродромы. И если это происходит регулярно, проблема становится уже не военной, а экономической.
18: Этот план, по данным издания The Atlantic, представили Зеленскому, сказав, что это потенциально хороший инструмент для того, чтобы убедить Москву в необходимости мирных переговоров. О дальнейшей судьбе плана ничего не известно. Однако известно о том, что у Украины появился еще один способ атаковать объекты в тылу России. Речь о новых авиабомбах-уравнитель. Ее боевая часть весит 250 килограммов. Заявленная дальность полета до 130 километров. Испытание уже пройдено, и боеприпас официально закупают для ВСУ. Что это меняет непосредственно на фронте, объясняет военный эксперт Ян Матвеев.
20: Вот 130 километров – это уже возможность работать по целям далеко за линией фронта, не подставляя самолет непосредственно под фронтовую ПВО. Но главное здесь даже не дальность. Украина получила собственную систему, которую может производить сама, масштабировать и применять без ограничений иностранных поставщиков.
18: По словам эксперта, Украина пытается удешевлять дальний удар. Не одна сверхдорогая ракета на одну цель, а массовые средства поражения собственного производства, которые можно закупать значительно большими партиями. Для России это очень неприятная тенденция, ведь за 4,5 года СВО Украина научилась сама производить оружие, в частности дроны. Именно они были применены в прошлогодней операции «Паутина», когда под ударом были почти все военные аэродромы России. Теперь речь идет уже о другой логике. Пока план ММДМ остается только планом, по крайней мере, как пишут американские журналисты, а авиабомба-уравнитель, наоборот, уже прошла испытания и закупается для армии. И если раньше главным вопросом было, какое дальнобойное оружие Запад разрешит передать Украине, то теперь постепенно появляется другой вопрос. А сколько такого оружия Украина может производить сама? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Опасность недели.
7: Темная зима больше не шутка. Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций. К чему готовят россиян? В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций на случай блэкаутов из-за украинских атак и аварий, сообщил Ростех. Комплексы устанавливаются на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости, поддерживают разные классы напряжения и адаптированы для работы в любых климатических условиях, отметили в Ростехе.
21: Решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак беспилотников.
7: В госкорпорации добавили, что 2-4 мобильных подстанции позволяют закрыть любую аварийную потребность. Комплексы также планируется использовать в период плановых ремонтов и реконструкции стационарных энергообъектов. В последние месяцы атаки ВСУ неоднократно приводили к блэкаутам в Крыму. Ранее на всей территории полуострова, по информации Крымэнерго, произошел блэкаут.
22: В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым.
7: Кроме того, удары дронов часто приводят к отключению электричества в приграничных регионах. Например, в июле после поражения объекта энергетики в Курской области без света остались более 46 тысяч потребителей. Блэкауты часто возникают и в Белгородской области. Из-за последствий ударов в регионе также периодически вводятся веерные отключения электричества. По данным местных телеграм-каналов, были поражены все основные подстанции города.

0: То, что в городе в результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, подтвердил белгородский губернатор Александр Шуваев.
1: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно, отмечают эксперты. По их словам, предстоящие осень и зима могут оказаться для россиян очень сложными. А то, что Ростех наладил серийное производство мобильных электроподстанций, тому подтверждение. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Фламинго выжигает все. Судя по отчетам Минобороны, Украина в два раза нарастила удары по России своими ракетами. ВСУ показали ракету, которая может долететь до Москвы. Украинских ракет над Россией становится больше. Это следует из отчетов Минобороны России. Если за февраль-май там заявляли о перехвате 31 ракеты «Фламинго», то с июня было уже 57. Военный аналитик Андрей Вершинин говорит, что здесь важна даже не точная цифра, а сама динамика.
4: Если Минобороны само фиксирует резкий рост применения этих ракет, это может говорить о том, что Украина получила возможность запускать их значительно чаще. То есть речь уже может идти не о единичных образцах, а о масштабировании производства.
3: И темп продолжает расти. Только за первые две недели августа в Минобороны отчитались о 25 перехваченных «Фламинго». Реальное количество запусков Украина не раскрывает, но за лето сообщалось как минимум о 4 ударах такими ракетами по объектам в Чебоксарах, Волгограде, Кирове и Самаре. А теперь Украина показала в Европе еще одну собственную разработку – баллистическую ракету с заявленной дальностью около 850 километров. При определенных точках запуска в этот радиус может попадать московский регион. Экономический обозреватель Максим Громов объясняет, что для большей части промышленности опасно даже не полное уничтожение предприятия. Достаточно выбить несколько ключевых элементов производства.
5: Повреждение отдельных цехов, энергетики или логистики может остановить предприятие на неделе. А если такие удары происходят одновременно в разных регионах, приходится тратить огромные ресурсы и на ремонт, и на защиту объектов.
3: И ракетами эта история не ограничивается. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО перехватило почти 1500 беспилотников. Днем ранее – более 1300. Если исходить именно из этих официальных сводок, Украина два дня подряд обновляла рекорд по количеству дронов. Получается непростая математика. Одновременно нужно прикрывать Москву, НПЗ, аэродромы, склады, оборонные предприятия, причем уже за сотни и тысячи километров от границы с Украиной. Военный обозреватель Дмитрий Соколов говорит, что чем шире становится география атак, тем сложнее распределять ограниченные средства ПВО.
6: Невозможно создать одинаково плотную противовоздушную оборону возле каждого объекта на такой огромной территории. Чем больше направлений и чем больше средств поражения запускается одновременно, тем сложнее решать, что прикрывать в первую очередь и откуда перебрасывать комплексы ПВО.
3: И здесь показательны даже не заявления Киева. Цифры публикует само Минобороны России. Ракет становится больше, дроновые налеты бьют рекорды, а география ударов расширяется. Теперь к беспилотникам и «Фламинго» Украина добавляет собственную баллистику, а значит, перед российской ПВО возникает все более сложная задача. Когда потенциальных целей тысячи, чем прикрывать их все одновременно? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Учения так называемых новых регионов на самом деле только начинаются. Особенно у крымчан. Вот все, что сейчас происходит, это не то, что цветочки, это еще просто семечки в пакетике. Понимаете, а не корешочки. Еще горе хлебать, хлебать и хлебать. Вот смотрите, все очень просто. Почему эти регионы назвали новыми, если идет операция по возвращению? А? Ну, можно ж было назвать возвращенные. Нет, их называют новыми. А почему? Да потому что они де-факто не возвращаются, да? И де-факто это незнакомые уже для России как государства территории. Новые, с ними только предстоит познакомиться. Так вот, что в этом важного с точки зрения мобилизации сентябрьской, да? То, что первыми под нож на фронт пойдут именно солдаты и призывники из этих новых регионов, естественно. Да, потому что не считает их сейчас Россия своими законными территориями. Более того, у российского генералитета плохо скрываемый наточенный зуб на жителей новых территорий и новых регионов. Почему? Да, потому что генералитет, то бишь военное, да, командование военное, считает их ждунами. Ну, логика такая, что если бы, например, вы не были ждунами, да, вы поднимались бы в какие-то большие ополчения, и вы бы каким-то образом сражались за интересы России, а не сидели и не ждали, пока мы придем и вам принесем все на блюде с голубой каемкой. Понимаете? То бишь, их считают врагами де-факто, которым просто повезло, которые, ну, вот такие вот шаровики, зайцы в транспорте поехали, да и все. Соответственно, их не жалко, ни грамочки не жалко. А вы же понимаете, да, что никто в России эти так называемые новые регионы-то не любит на самом деле, на простом человеческом. Почему? Да потому что из-за них это все, из-за них люди продолжают гибнуть. Из-за них жизнь стала хуже, из-за них санкции, да. А потом также люди вот с таким настроением пытаются что-то забронировать в том же Крыму. Смотрят на эти конские цены совершенно, конские, на этот скотский отдых. Да, вот они видят. И они не понимают, а как это, а где же любовь? Вот сколько за вас, за крымчан и за Крым погибло русских парней, солдат. А вы продолжаете нам заряжать так, как будто мы какие-то иноверцы, туземцы, иноземцы и вообще не с вами. Понимаете, мы как бы за вас, да, вот выступили как страна, так претерпели. А вы вот берете и заряжаете нам по полной программе и потом еще умножаете в 3 раза. Нет, короче, на территории России людей довольных этими новыми регионами, да, понимаете? И поэтому будут грести оттуда. Не жалко. Во-первых, считают, что это предатели, да? Ну, во-вторых, все понимают, что никто и не пикнет. На самом деле, технология это отработана. Вот в Крыму уже сколько месяцев нет фактически бензина, свет фактически нет, и его не будет. И что? И ничего не произошло. Понимаете, только доказывает это факт предательства со стороны Крыма. Значит, вы терпите, вы об этом не пишете, вы об этом на каждом углу не орете, значит, вы согласны с этим совсем, да? Тогда мы вас еще немножко пощипаем. А может быть, вы не просто согласны, может быть, вы ждете, когда вернется Украина. Поэтому боитесь переименовывать кинотеатры, отели, оставили украинские названия, да? Тогда за это нужно заплатить. Тогда мы не ошибались в наших подозрениях по поводу вас, дорогие крымчане и жители новых так называемых регионов. Мы тогда вас отправим первые в эту мясорубку. Вот как это все работает. Причем Россия же в этом плане не одинока. Прочитайте любой исторический роман на любую военную вот такую вот большую пахальную тему. Всегда так, всегда очень цинично. Всегда под нож идут те регионы, которых захватили. Но раньше их просто вырезали, когда захватывали мужское население. Под нож. Оставляли только женщин и детей. А всех мужиков вырезали. Понимаете? А теперь усовершенствовалась немного система, поэтому, соответственно, мужики идут как бы под нож, но уже через передовую. И поэтому кто там в так называемых новых регионах? Осталось у вас фактически 2 месяца. Август-сентябрь. После этого начнется. Да? Дырочек нет никаких. Уезжать совершенно бесполезно. Если даже вы сейчас попытаетесь куда-то выехать или отправить детей, все, вы в рамках единой системы Россия-Беларусь, уже вас найдут. И, кстати, если вы выйдете, будет еще хуже. Условно, если вы приедете в какую-нибудь Тулу или в какую-нибудь Пензу, да, и там заселитесь, к вам придут просто к первым, потому что вы не только чужак, вы уже чуть обнаглевший чужак, который бежит от защиты своей земли. Понимаете? Потому что в Перми вот как раз никакой границ с Украиной нет. И Перми приходилось освобождать. И Пермь как бы вообще условно ни при чем. Она не страдает, кроме воздушных атак, никоим образом. А вы, предатель, трус, приехали, значит, в Пермь для того, чтобы пересидеть, пока за вашу землю будут гибнуть пермские пацаны. Нет, так не пойдет. Давайте-ка вы первый. Соответственно, у всех, кто сейчас уже находится в статусе перемещенных особ, то есть выехал откуда-то из новых регионов, куда-то дальше, вглубь России, да, вы под подозрениями, у вас есть три варианта. Первый вариант, вы хотите пойти служить. Ну, тут все понятно. Тогда это нужно делать прямо сейчас, потому что пока есть контрактные выплаты. Получите деньги вот прямо сейчас. Иначе потом вы уйдете служить через 2 месяца совершенно бесплатно. Вот совершенно по мобилизационному предписанию. Второй вариант, да, если вы понимаете, что вам придется служить, потому что вы соответствуете возрасту, специальности, и вы из новых регионов, а вы не хотите, да, вот не хотите вы вот других людей стрелять, соседей, собственно, своих, бывших пусть даже, но вам нужно что-то с этим делать, ищите какие-то места в течение этих 2 месяцев, тыловые, вот ищите какие-то штабные работы, в тех же военкоматах, в госпиталях, куда-то предпишитесь, 2 месяца еще через знакомых что-то за недорого можно найти. Третий вариант, это уезжать дальше за пределы этих границ России и Беларуси. И все, их всего лишь три. Других вариантов у вас никаких нет. Но еще раз хочу повторить, что вот эта вот первая волна мобилизации, она будет построена только на плечах и головах мужского населения новых так называемых территорий. Потому что, ну, нигде особо в России вас не любят, нигде особо в России вас не ждут, и никто особо в России вас и не уважает по причинам, которые я изложил раньше. А вот с таким вот букетом у вас других вариантов, кроме 3 вышеописанных, и нет.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро «Октябрьская», сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
8: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
0: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
9: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
10: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все ржавое, все течет.
11: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
12: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать, может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
0: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
13: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирает частично у других отраслей, социальных прежде всего.
0: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области. В том же регионе горит НПЗ.
14: Он же сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
3: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
15: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
3: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт по безопасности Виктор Лебедев.
16: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
3: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
6: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
3: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
17: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
3: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
16: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
18: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
17: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
20: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
19: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
20: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
19: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
20: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
19: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
20: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
19: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
20: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
19: А на севере, наоборот, все с картом.
20: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
19: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
20: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
19: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
20: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
19: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
20: Угу, классическая схема.
19: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
20: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
19: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
20: Круг замыкался, да.
19: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
20: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
19: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
20: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
19: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
20: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
19: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
20: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
19: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
20: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
19: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
20: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
19: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
20: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
19: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
20: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
19: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
20: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
19: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким. «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
20: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
19: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
20: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
19: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
20: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов просто.

0: 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
1: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
2: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
1: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
2: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
1: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
2: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
1: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
2: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
1: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
2: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
1: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
2: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
1: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
2: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
1: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
2: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
1: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
2: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
1: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
2: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
1: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
2: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
1: Институт

0: Национальное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
1: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
1: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
5: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
4: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
6: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
4: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
7: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
4: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
8: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
4: Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а Уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
10: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
9: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
11: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
9: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
12: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
9: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
13: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
9: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
12: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
4: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российской Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
14: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
4: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Ганна не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
14: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
4: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительства одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
15: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
4: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
9: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
16: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
9: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
17: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
9: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
18: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
9: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
19: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
9: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
20: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
9: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120. То есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом. Успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Вместо универа – ленточка. Не прошедших на бюджет выпускников массово зазывают в беспилотные войска, обещая прием в вуз после службы. Не прошел на бюджет – иди в беспилотные войска, а учеба подождет. Такой новый вариант поступления начали предлагать абитуриентам. На сайте Новосибирского государственного технического университета появился так называемый сертификат БПС для тех, кому не хватило баллов или денег на платное обучение. Обозреватель в сфере образования Илья Руденко объясняет, как работает эта схема.
21: Абитуриента сначала зачисляют на платное отделение, после чего он берет академический отпуск и заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. А после службы ему обещают приоритетное зачисление уже на бюджет. То есть фактически молодой человек получает возможность оплатить свое будущее образование годом военной службы.
4: И предложение рассчитано на очень конкретную аудиторию – вчерашних школьников, которые уже получили отказ на бюджетное место, а оплачивать университет семья не может. Вместо кредита или еще одной попытки поступить – контракт с Минобороны. Причем беспилотные войска могут звучать для 18-летнего парня куда безопаснее, чем обычная служба на фронте. Но военный аналитик Сергей Лавровский отмечает, что оператор дрона – это совсем не обязательно человек с джойстиком где-то далеко от боевых действий.
22: Подразделения беспилотных систем сегодня сами являются одной из важных целей. Против них работают артиллерия, другие беспилотники, радиоэлектронная разведка. Поэтому представление о такой службе, как о безопасной технологической работе, очень далеко от реальности.
4: И здесь возникает еще один вопрос. Что вообще означает обещание бюджетного места через год во время СВО? Человек подписывает реальный военный контракт сейчас, а бесплатное образование ему обещают потом. Социолог Алексей Корнеев считает, что появление такой схемы само по себе говорит о том, насколько активно Минобороны ищет новые группы для набора.
23: Если военную службу начинают предлагать человеку непосредственно в момент поступления в университет, значит, государство ищет новые группы для набора. И здесь очень удобная аудитория. Молодые люди, которые только что не поступили на бюджет и срочно решают, что делать дальше.
4: Получается необычная развилка. Еще вчера выпускник выбирал между университетами и специальностями. Теперь появляется третий вариант. Сначала контракт и беспилотные войска, а университет потом. Причем служба начинается сразу, а бюджетное место существует пока только в обещании. И гарантии, что через год человек сядет за парту университета, понятно, никто не дает. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракты с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
7: Здесь работает очень простая логика. Иностранцы еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
4: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
0: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
4: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
1: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
4: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
5: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
4: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
14: кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным, финансовым соображениям.
4: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
14: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
4: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
15: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
4: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
6: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
4: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
8: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
10: Женщина одна.
8: Женщина одна.
10: Первая.
8: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
4: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
7: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
4: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
0: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь, предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
4: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Раи, сотни дронов над Москвой. Столица переживала одну из самых массированных атак беспилотников за все 4 года СВО.
10: Ну что, друзья, пожалуйста, смотрите. Вот такая тема, блин. Чисто вот, я не знаю, как это объяснить словами. Просто ужас, блядь, как оно могло так... Интересно, во что просто? Чисто гора Эверест, блядь, по-братски.
4: Такой ночи Москва еще не видела. Взрывы шли один за другим, закрывались аэропорты, а в разных районах Подмосковья вспыхивали пожары.
11: Пикируй.

0: По данным мэра Собянина, с вечера в направлении московского региона летели 620 беспилотников. Власти утверждают, что 180 из них были уничтожены над Подмосковьем. То есть речь уже не о десятке дронов, которые каким-то образом таки добрались до столицы. Счет идет на сотни.
1: Эта атака крупнейшая по масштабу за последние 2 года. Отражение удара продолжалось и утром во вторник.
0: И даже центральные СМИ признают, что такие налеты на Москву становятся беспрецедентными по масштабу. Еще в июле ТАСС называл крупнейшей за 2 года атаку, когда в сторону московского региона летели более 430 беспилотников. Теперь цифра уже 620. Под утро сообщалось о пожаре в районе московской НПЗ в Капотне, в районе Атлант-парка, об атаке на склад Wildberries, а в Купавне работала ПВО возле склада Озон. В Коломне после падения обломков загорелся торговый павильон. В Котельниках стройка. В «Электростали» сообщалось о повреждении трансформаторной подстанции. Есть последствия и для жилого сектора. Поврежденные частные дома, выбитые окна, сгоревшая машина. Еще один привычный теперь спутник большой дроновой атаки – это авиационный коллапс. Ограничения вводили во всех 4 московских аэропортах. Самолеты задерживались, расписание снова приходилось перекраивать прямо по ходу ночи, пишет военный обозреватель Алексей Ковалев.
2: Задача массированной атаки в том числе перегрузить систему ПВО. Ей приходится одновременно обнаруживать, сопровождать и распределять огромное количество целей. И чем больше беспилотников участвует в налете, тем больше ресурсов приходится стягивать для защиты столицы с других направлений.
0: По словам эксперта, тревожна сама динамика. 200, 300, 400, теперь 620 беспилотников в направлении столичного региона. То, что еще недавно в Москве называли рекордной атакой, через несколько недель перестает быть рекордом. Получается, что Украина способна отправлять к Москве раи уже из сотен беспилотников. Но хватит ли столице комплексов ПВО? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
4: По матерям что, потом скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
0: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
5: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
0: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
0: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
0: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
8: Клятва Гиппократа в прошлом. После введения обязательной отработки медвузы накрыл рекордный недобор студентов. Лечить людей будет некому. В медицинских вузах по всей России возник недобор ординаторов. Из-за нового закона об обязанности выпускников до 3 лет отрабатывать в государственных медучреждениях, а также ужесточение требований для поступления. Медвестник со ссылкой на портал ординатура.орг пишет, что дефицит абитуриентов составляет сотни человек. И вузы уже объявили донабор до конца августа. Например, в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова вакантными остались 289 мест в ординатуре. В Сеченов В Московском университете 198, а в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна 123. Еще сотни мест оказались незанятыми в медвузах Петербурга, Томска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Омска, а также Луганска, отметил основатель ординатура.орг Владислав Ледовский.
9: В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам.
8: При этом конкуренция среди абитуриентов растет из-за инфляции баллов за личные достижения. Например, за диплом с отличием при поступлении дают 55 баллов, а за правильный целевой договор – 200, отмечает медицинский юрист Алексей Панов. По его словам, такая практика приводит к потере качественных студентов и лавине отказов от поступления в последний момент. Закон, который обязывает выпускников медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных клиниках, вступил в силу 1 марта. Для выпускников, которые захотят сразу уйти в частную клинику, предусмотрели штраф – всю стоимость обучения в двойном размере. Министерство здравоохранения уверяет, что этот закон поможет решить проблему нехватки врачей в регионах. При этом многие медики в это не верят.
10: Я просто не могу поверить, что этот закон об обязательной 3-летней отработке для выпускников медвузов все-таки приняли. Это не решение проблемы, а создание новой.
9: Низкие зарплаты, перегрузки, отсутствие социальных гарантий будут точно так же по истечении срока отработки высасывать специалистов из государственной системы. И они будут уходить в частные клиники.
8: Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что сами студенты медвузов закон поддерживают. Однако, когда проект обсуждался на портале Regulation.gov.ru, он получил больше 1000 негативных отзывов. Больше всего возмущались студенты и выпускники вузов.
11: Я просто в бешенстве. Это что, крепостное право в 21 веке? Мы вкладываем годы жизни, тонны нервов, сил и денег в свое образование. Учимся днями и ночами, сдаем сложнейшие экзамены, чтобы стать врачами. Профессии, которая и так требует полной отдачи. А теперь нам Госдума заявляет: спасибо за ваш труд, а теперь 3 года обязательной отработки.
12: Это не просто несправедливо, это связывание по рукам и ногам. Нарушение свободы выбора. Я хочу сама решать, где я буду работать, в какой сфере и в каком регионе. Может, я хочу пойти в узкую частную клинику, или у меня семья в другом городе. Почему я должна ехать в какую-то глушь, где мне предложат копеечную зарплату и не дадут никакого профессионального развития?
13: Это похоже на принудительный труд. Это просто издевательство над молодежью и будущим нашей медицины. Это отток кадров, а не их закрепление. Я возмущен.
8: Видео с критикой закона массово публиковали в своих соцсетях студенты-медики по всей России. Ранее сообщалось, что студентка петербургского медвуза извинилась за критику закона об обязательных отработках для медиков. Правда, извинения на видео она зачитала по бумажке. В соцсетях дискуссия о законе не утихает. Одни сочувствуют студентам медицинских вузов, а другие утверждают, что в деревне тоже кому-то нужно лечить людей, а молодежь не хочет работать. При этом большинство сходится во мнении, что если ты работаешь по принуждению в месте, где нет условий для роста и где платят копейки, ты не будешь работать с полной отдачей. А речь идет о жизни и здоровье людей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
8: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
14: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
8: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит в столице покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
8: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
9: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
8: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
17: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
16: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
17: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
16: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
17: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
16: Ну, фактически пустота.
17: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
16: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
17: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
16: Угу.
17: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
16: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
17: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
16: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
17: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь» «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
16: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
17: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
16: В гигантскую мишень.
17: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
16: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
17: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
16: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
17: И это уже стратегический удар.
16: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
17: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
16: То есть он работал как зонтик?
17: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
16: И когда его потопили 2 ракетами?
17: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
16: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
17: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
16: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
17: Конвенция Монтрё.
16: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
17: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто, каждая потеря крупного борта в Черном море, она все, она безвозвратная до конца конфликта.
16: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
17: Да, те самые Sea Baby, Magura – это совершенно асимметричная экономика войны.
16: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
17: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
16: Ну да, чужие корабли, самолеты.
17: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
16: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
17: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
16: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
17: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
16: Бьют по ватерлинии.
17: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
16: Обалдеть.
17: Разрушения просто колоссальные.
16: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
17: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
16: Да, сотни километров от линии фронта.
17: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
16: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
17: Парадокс Севастополя.
16: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
17: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
16: Атака на Севморзавод. Угу.
17: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
16: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
17: Спецсплавы, месяцы работы.
16: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
17: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
16: А, новую не завести?
17: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
16: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
17: Причем он даже в строй не успел вступить.
18: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска.

0: и бухты, а Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск, спрятались за Боновыми воротами, натянули сети, поставили баржи, кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
0: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
0: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
0: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
0: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
0: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
1: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
0: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
1: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
0: Угу.
1: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
0: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
1: В чем же?
0: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
1: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
0: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
1: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
0: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
1: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
0: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
1: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
0: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
1: Эпоха больших кораблей заканчивается.
0: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
1: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
3: Слушайте прямо сейчас.

0: сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Новая неделя бензоапокалипсиса. Еще больше регионов столкнулись с дефицитом топлива. Бензин из Индии приехал, но не помог. Власти уверяют, что ситуация с топливом нормализуется, но очереди на заправках снова растут. На многих ХЗС даже в московском регионе нет бензина. Регионы возвращают ограничения на его продажу, жалуются автомобилисты.
2: Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну, там только 92-й, еще на одну, она не работает. Потом еще на одну, там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку, это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами и... Неприятно. Вот что думаю.
1: То, что топливная проблема обостряется, подтверждает анализ Института энергетики и финансов. Там оценивают ситуацию на основе данных об операциях по топливным картам крупных розничных банков, прежде всего Сбера, в каталоге которого почти 30 тысяч ЗС. Хуже всего ситуация в Якутии и Северной Осетии. Среди самых проблемных регионов, по данным Сбера, другие республики Северного Кавказа, Калмыкия и Мордовия, Астраханская и Курганская области. 95-й бензин везде заметно дефицитнее 92-го, отмечают в Институте энергетики и финансов.
3: Изменение этого повторяемого, сопоставимого день ко дню индикатора отражает общую ситуацию. Именно динамика здесь ценнее разовых сообщений. Один и тот же инструмент каждый день по всей стране и всем регионам.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по обеспечению топливом уязвимых регионов. Правительство 14 августа изучало ситуацию в Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкальском, Приморском и Красноярском краях. При этом заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев выразил надежду, что недовольные топливным кризисом граждане не станут объектами манипуляций на выборах и не будут вести себя как обиженные подростки.
4: Ну, взрослым мужикам я хотел бы обратиться все-таки с призывом не вести себя как подростки. Вот прорвало трубу, залило все вещи. А мне на дискотеку сегодня надо, а вещи залиты. А ну-ка сделайте что угодно, чтобы я на дискотеку вот эти вещи одел. Ну так не получается, к сожалению.
1: Партии бензина из Индии, которые Россия начала закупать в июле, чтобы покрыть внутренний дефицит топлива, так и не поступили ни на АЗС, ни на оптовый рынок. Как сообщает Инфотек со ссылкой на отраслевые источники, индийский бензин застрял в порту Мурманска и не сливается с танкеров, поскольку нефтяные компании не могут договориться о цене его реализации. По словам одного из собеседников издания, нефтяники-импортеры предлагают купить индийский бензин по 150 тысяч рублей за тонну, а это вдвое выше оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что проблему с топливом надо перетерпеть, а недовольных автомобилистов сравнил с изменниками Родины.
5: Понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить и не давать повода, ищем повода. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как и с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону.
1: Регуляторы настаивают, чтобы нефтяники продавали индийский бензин по внутрироссийским ценам, но импортеры ссылаются на сложности логистики. Чтобы доплыть из индийских портов в российскую Арктику через Суэцкий канал и Северный Ледовитый океан требуется более месяца. К тому же бензин пришлось переливать из танкера в танкер в пути. Примерно столько же, от 140 до 142 тысяч рублей за тонну, стоит в России белорусский 92-й бензин. За поставки 95-го из Беларуси приходится платить 180 тысяч рублей за тонну, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Хроники бензоапокалипсиса. В Краснодаре закрылись больше 100 заправок, а в Москве снова адские очереди. Уралу и Сибири поступил приказ свозить бензин в столицу. В регионах России снова бензиновая лихорадка. В Москве на Ленинградском шоссе очередь заправки «Газпромнефти» растянулась примерно на полкилометра. И это столица, куда бензин сейчас стягивают в приоритетном порядке.
7: Ну что, в Москве опять закончился бензин, и прямо сейчас стою в очереди на заправку, говорят ждать 30 минут, но начинаешь замечать плюсы. Рядом Ростикс, и ребята подходят, говорят, вы все равно будете полчаса здесь стоять, давайте мы принесем вам сюда еду. Вот это, понимаю, предпринимательство. Пока у одних проблема, да, другие уже придумали, как на ней заработать. Так что принимаем ситуацию и ищем плюсы.
6: А в регионах ситуация еще хуже. На Кубани официально не работают уже 120 заправок. На остальных ограничили продажу топлива в одни руки. Бензин в канистры вообще не отпускают. Местные власти уже не скрывают, что проблема есть. Краснодарский оперштаб прямо признал, что за последние две недели ситуация с топливом ухудшилась, а Минэнерго теперь в срочном порядке перестраивает логистику поставок. В соседней Ростовской области губернатор Юрий Слюсарь тоже признал возвращение очередей и проблемы с АИ-95.
8: У нас в регионе, как и везде, наиболее сложная обстановка. Со вчерашнего дня на заправках снова дежурят волонтеры.
6: По данным профильных изданий, правительство снова приказало перенаправить топливо с востока страны в Москву. Бензин из Сибири и Урала тоже едет спасать столичные заправки. Даже несмотря на то, что сами регионы уже входят во вторую волну топливного кризиса.
9: Рубль-2, 10 утра. В 5 утра мы простояли полтора часа, перед нашим носом было две машины уже, и закрыли колонку, все колонки, сказали, что теперь до 8 утра заливают только топливные карты. Вот приехала стоять в очереди, очередь около, ну, больше километра, может даже полтора-два километра, думая, что часа полтора я здесь зависну. 95-го вообще жизнь как нет. Ой, беда, беда.
6: Почему Москва первая в очереди за бензином, понятно. На столичный регион приходится огромная доля автомобильного транспорта страны. А собственный московский НПЗ в Капотне после ударов, по данным журналистов, удалось перезапустить, но работает он лишь примерно на треть мощности. Рязанский НПЗ тоже останавливал выпуск топлива. Ограничения после новых ударов по НПЗ, по подсчетам Рейтер, снова появились как минимум в 10 регионах России. А власти тем временем просят людей не паниковать, не покупать бензин впрок и не приезжать с канистрами. Правда, когда на Кубани закрыты 120 заправок, в Ростовской области снова очереди, а Москве приходится везти бензин с Урала и из Сибири, призыв не создавать ажиотаж звучит неоднозначно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправке. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
10: Работают 4 колонки. 2,5 часа. Очередь. Еле достояли.
6: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
11: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
6: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
12: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
6: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
13: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
6: Есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
14: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
6: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
15: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
1: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
16: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
1: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
17: Я в шоке.
18: Пробка за бензином.
19: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
1: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
20: Все нормально.
21: Везде есть.
20: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
21: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
1: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
2: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
3: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
22: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
23: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
24: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
1: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Рейтер до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Бензоапокалипсис – новый день. Чтобы заправить автомобили, москвичи занимают очереди на АЗС с 5 утра. Топливо заканчивается еще до обеда.
25: «Газпром засрат, и глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
6: У москвичей теперь появился новый утренний ритуал. Встал пораньше, успел заправиться. Есть даже те, кто едет на АЗС к 5 утра, а если приехать позже, можно обнаружить, что бензин уже закончился.
26: «Все стоят, баллоны. Колонна вообще не двигается».
6: Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. К примеру, 19 августа в Подмосковье топливо не продавали на 189 заправках, которые до этого исправно работали. В самой Москве таких АЗС было еще 53. Правительство уже не может перекрыть дефицит столицы, говорит экономический обозреватель Виктор Левченко.
27: «Москва всегда снабжалась топливом в приоритетном порядке. Поэтому, если дефицит дошел уже до столицы, значит, проблема серьезнее отдельных перебоев на нескольких заправках. Власти могут перебрасывать дополнительные объемы из других регионов, но тогда дефицит просто перемещается из одной точки страны в другую».
6: За МКАДом ситуация еще хуже. Бывший советник управделами президента Максим Арцинович рассказал, что по дороге в сторону Ярославля он видел очереди по 300-400 машин, а дальше бензин на заправках вообще исчезал.
28: «По дороге на Ярославль нигде бензина нет никакого вообще».
6: Проблема уже не только в том, чтобы найти бензин, но и понять, что именно заливают в бак. На фоне дефицита правительство смягчило некоторые требования к топливному рынку, после чего автомобилисты в соцсетях начали массово жаловаться на качество бензина и проблемы с машинами. А моторное масло взлетело в цене на треть, отмечает эксперт по топливному рынку Антон Чернов.
29: «Самая неприятная история начинается, когда дефицит становится нестабильным. Сегодня бензин есть на одной станции, завтра на другой. Люди начинают заправляться впрок, спрос еще больше растет, бензовозы не успевают восполнять запасы, и возникает эффект снежного кома».
6: И нервы уже действительно сдают. На одной из московских АЗС дошло до рукоприкладства. Один из участников конфликта даже вернулся с разводным ключом. И пока Минэнерго призывает не покупать топливо впрок, москвичи делают ровно обратное. Встают раньше и пытаются залить полный бак и канистру, пока бензин еще есть. Кстати, канистры тоже уже в дефиците. На маркетплейсах их раскупили за считанные дни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских НПЗ на треть.
30: «С бензином полная жопа».
6: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
31: «Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
32: Вот приехала стоять в очереди».
6: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. В Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных НПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
4: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
6: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
29: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
6: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит, резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
5: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
6: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывший НПЗ в работу. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: А Wildberries тем временем покидают Россию, вообще забыв про лапти, про багаж какой-то, про стыд, про совесть, про гордость, про любовь к родине, про все. Wildberries бежит. Это было предсказуемо. Для тех, кто не в курсе, Wildberries официально объявил о строительстве своих складских помещений и об аренде оных на территории Казахстана. Что это означает? Очень просто, что Wildberries, как крупнейшая российская торговая площадка, больше не верит в Россию. Все, у него нет вариантов, или он не хочет их находить. Он просто сворачивает весь этот бизнес в стране, потому что на самом деле бизнес Wildberries, это вот представьте себе, просто ангар какой-то и компьютер. Вот если вы вдумаетесь. Да, потому что это всего лишь место, где какие-то другие продавцы хранят свои товары, и вы ведете учет этих товаров и этих продавцов. Все, простейший бизнес на самом деле. Ну, просто большой, безусловно. Но не ядерная физика, мягко говоря. Так вот, Wildberries для того, чтобы куда-то чухнуть или куда-то переехать, нужен всего лишь какой-то пустой ангар. Понятно, что нужен не один, что их нужно много, но от этого суть бизнеса, вот этого торгашеского, она не меняется. Нужен просто ангар, на котором будут стоять полки и на который люди будут ставить свои товары. И нужен компьютер, который будет как бы лицом этого склада, будет показывать, что есть на складе, и другие люди будут это заказывать. Это, конечно, прямого отношения к делу не имеет, но Казахстан, конечно, посмотрите, что он творит. Он, наверное, так устал смотреть на постоянные экономические успехи Китая, да, что решил включиться в эту игру и сказать своему бывшему, безусловно, партнеру, то бишь России, что давай и я тебе чуть-чуть сделаю кусь. Ну, по-братски, мы же, серьезно, не так давно были частью одной страны. Можно не только китайцы, и мы будем немножко делать тебе кусь, Святая Русь. Ты же не против? Вот как бы страна Казахстан говорит России. У нас же с тобой самая большая граница, вообще самая протяженная, около 8 тысяч километров сухопутной границы. Вдумайтесь, чуть-чуть меньше. 8 тысяч километров практически вот сухопутной границы. Ни с кем больше у России такой границы нет. И Казахстан говорит, ну я тоже хочу немножко приложиться. Но я уже не могу смотреть, как китайцы прикуривают, а я сижу в стороне. Как-то это не по-братски. Поэтому я тоже буду делать кусь. И вот Wildberries — это первый кусь Казахстан. Так вот, что произойдет дальше? В секунду, когда Wildberries вывезет туда свои склады в Казахстан. В эту же секунду, а решение уже принято и официально объявлено, в эту же секунду начнут сворачиваться склады по территории России. То бишь, закроются рабочие места от Wildberries логистики, закроются рабочие места в складской инфраструктуре. И на локальном уровне это, естественно, будет повышать безработицу. Но это магическим образом все эти рабочие места перенесет в Казахстан. И казахи будут получать работу у Wildberries, и казахи будут помогать организовывать складские помещения и обеспечивать какую-то логистику. Казахские транспортные компании будут возить теперь товары для российских потребителей. Понимаете, не российские, а казахские. И, соответственно, вопрос времени, когда вместо российских продавцов на эти склады зайдут продавцы казахских. И если раньше картина маслом была такая, что россияне каждый практически свой несчастный какой-то шнурочек для несчастного айфончика покупали у российского продавца, который покупал их у китайского продавца, да, то теперь они будут покупать их в лучшем случае у российского продавца, который будет их покупать у казахского продавца, а казахский продавец будет покупать их у китайского продавца. Угадайте с трех попыток, на чьи плечи ляжет вся эта разница в цене, создание еще одного такого огромного логистического плеча. Ну, конечно же, на ваши, на плечи конечного потребителя. Тут, семи пядей во лбу быть не надо, чтобы такие вещи понимать. Вслед за Wildberries, кстати, потянутся все. Все переедет в Казахстан. Казахстан станет вот таким вот одним глобальным складом для России. Ну, потому что он не участвует в войне, он на словах осуждает. Но он соберет к себе все складские помещения. А теперь смотрите дальше, что происходит. Да, вот представьте этот монстр. Wildberries, Озон. Вот все, у вас сайты остались. На самом деле, вот представьте, что все складские запасы, вот все, что вы хотели бы себе заказать, вот оно все находится на территории Казахстана. Вы представляете, какой козырь в геополитической игре получает Казахстан, контролируя практически всю онлайн-торговлю России? Вообще, представляете себе эту схему, что в России ничего не будет своего. Ничего. Даже товар, который куплен в Китае, он заезжал на территорию России и был хоть какой-то стратегический запас торговый. Теперь даже его не будет. И, соответственно, Казахстан в любую удобную секунду начнет строить козью морду по каким-то спорным вопросам. По вопросам границ, торговли, пошлин, банковского сотрудничества. Все равно. Но одно дело, когда Казахстан был просто таким не очень добрососедским соседом, который был вежливый, улыбался, говорил «здравствуйте», там, в колодец не плевал, ничего. Вот нейтральным, скажем, был сосед. Другое дело, когда у этого нейтрального соседа находятся все ваши складские мощности. И все, что вы хотите, от шнурков до шапок, вы должны забирать с территории этого соседа. Вы понимаете, что такими геополитическими козырями никто не разбрасывается? Что Казахстан стратегически получает преимущество, которое немыслимо было даже какие-то 3 месяца назад. Просто так бум, как рояль в кустах, неожиданно выпал козырный вкус. Но и казахи, ребята, не промах, я их знаю. Они этой ситуацией, естественно, воспользуются. Так вот, это все к чему? Кто же породил эту ситуацию? Эту ситуацию породили, естественно, Wildberries. Они на это согласились, и они де-факто дали команду остальному бизнесу. Ребята, уходим. Здесь больше кино не будет. Здесь нас сожгут, здесь нас обездолят, здесь нашему бизнесу торба. Ребята, уходим. Мы в Казахстан. Кто хочет, давайте за нами. И вот за Wildberries потянутся все остальные. Почему? Да потому, что всегда вот за таким ледоколом идут сюда поменьше, они все поменьше. И, соответственно, Казахстан сейчас создал себе новую совершенно отрасль экономики, которая будет только расти и расти и расти. Да, это складские возможности для российских так называемых компаний. Но я вам скажу больше, что эти компании не будут российскими, а скорее всего они уже не российские. И скорее всего Казахстан уже поставил условие, что если вы хотите иметь склады на нашей территории, то давайте-ка, друзья, будем регистрироваться у нас. Вот начнем с малого. Давайте регистрироваться у нас. Вот давайте какую-то долю малую вот сюда вот, пожалуйста, занесите. Или давайте мы вот так вот это оформим, но все должно быть у нас. И поначалу все начнется с малой доли, но очень быстро, просто лавинообразно. Ситуация будет такой, как я вам ее описал. Казахстан будет контролировать все, что может купить любой россиянин. Казахстан. И с Казахстаном нужно будет считаться так, как до этого не считался никто. Потому что, опять же, около 8 тысяч километров сухопутной границы и все значимые склады товаров, которые принадлежат гражданам России. Вдумайтесь, гражданам России оставили одну единственную функцию, даже в покупке какого-то шнурочки – платить. Все, ты плати, но твоего больше ничего нет. Не только твоего, но и российского больше ничего нет. Было просто китайское, а теперь Китая-казахское ЭСП по удою России.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Удары по самому больному. Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
8: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичеечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
6: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
29: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
6: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
27: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
6: Есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Таманнефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
9: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
1: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики из-за ударов ВСУ, у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
10: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
1: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
1: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: Цель Донбасс. Армия России должна до осени 2027 года захватить всю Донецкую область. Эту задачу поставил Владимир Путин. Когда закончится СВО? Об этом сказано в свежей статье популярного издания «Нью-Йорк Таймс». И если информация верна, то скорого окончания СВО, похоже, ждать не стоит. Военный обозреватель Виктор Нестеров говорит, что сам по себе такой далекий дедлайн тоже говорит о многом.
10: Если армии действительно дают больше года на захват оставшейся части Донецкой области, значит, в Кремле не рассчитывают на быстрый обвал украинского фронта. Это скорее ставка на постепенное давление. Продолжать наступать, накапливать силы и ждать, когда у Украины возникнут критические проблемы с людьми, вооружением или противовоздушной обороной.
6: Причем, по данным «Нью-Йорк Таймс», ждать до 2027 года российская армия не будет. Источники издания говорят о том, что основную ставку Владимир Путин делает на новое зимнее наступление. Именно для него нужны люди. Но где их брать? Часть собеседников американской газеты пишет о новой мобилизации уже после выборов в Думу этой осенью. Эксперт по безопасности Олег Чернов считает, что политически такой момент действительно был бы гораздо удобнее, чем облавы и агитация студентов.
29: До выборов объявлять непопулярные решения власти невыгодно. После выборов это окно возможностей становится значительно шире. Но говорить, что решение о мобилизации уже принято, пока нельзя. Многое будет зависеть от ситуации на фронте и от того, удастся ли дальше восполнять потери контрактниками.
6: СВО началась в феврале 2022 года. Сейчас идет уже пятый год спецоперации, а полностью взять под контроль Донецкую область так и не вышло. Хотя такая задача была с самого первого дня СВО. Теперь новый срок по этой задаче назначен на осень следующего года. И даже этот срок не означает окончания военных действий. Политический обозреватель Антон Руднев обращает внимание на то, что в публикации американских журналистов есть еще одна важная деталь. Западные чиновники предполагают, что именно неудача с Донбассом к обозначенному сроку может повысить вероятность реальных переговоров о мире.
2: Это не дата окончания войны. Это предполагаемая контрольная точка для Кремля. Если поставленная военная задача не будет выполнена, тогда соотношение цены войны и возможного результата для Москвы может измениться, и переговорный вариант станет значительно более привлекательным.
6: Поэтому осень 2027-го, если информация американского издания подтвердится, это вовсе не дата мира. Скорее наоборот, до этой даты, судя по всему, Москва готова продолжать попытки взять Донбасс силой, а дальше все будет зависеть от результата нового наступления. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: «Не время для мира», Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. «Спецоперация продолжается», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
3: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
6: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
29: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
6: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
29: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
6: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
12: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
6: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
14: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
13: Да, и подпись.
14: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
13: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
14: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
13: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
14: То есть ремонт техники, работа по специальности.
13: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
14: Так быстро?
13: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
14: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
13: Логично.
14: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
13: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
14: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
13: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
14: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
13: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
14: Прямо забирают? Физически?
13: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье. Ну, легально передвигаться по стране.
14: Личность просто стирается.
13: Остается только инвентарная единица.
14: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
13: Ну, попробуй не пойди.
14: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
13: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
14: Что ты имеешь в виду?
13: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
14: В смысле, в реальные ямы в земле?
13: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
14: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
13: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
14: Кошмар.
13: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
14: И чем это закончилось?
13: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
14: То есть просто сломали человека?
13: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
14: И как это оформили?
13: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
14: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
15: Ага.
14: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
13: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
14: В каком смысле?
13: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
14: Вымогательство за что?
13: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
14: То есть откупиться?
13: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
14: А если он откажется?
13: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
14: И проверки начнутся.
13: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
14: Так.
13: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
14: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
13: Да.
14: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
13: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
14: Из-за чего?
13: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
14: Классика жанра. И что было после жалобы?
13: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
14: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
13: Казалось бы.
14: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
13: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
14: Почему?
13: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
14: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
13: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
14: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
13: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
14: Это как?
13: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
14: Да ладно?
13: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
14: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
13: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
14: Ужас.
13: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
15: Но он же ходить нормально не может.
13: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
15: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
13: Они просто игнорируются.
15: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
13: Допустим.
15: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
13: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
15: Опять бумаги.
13: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
15: Теряют справки.
13: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
15: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
13: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
15: Зачем?
13: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
15: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
13: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история.